по такие энергичные ритмы хочется еще активнее танцевать. А раз хочется, значит, нельзя упускать такой шанс. Большая дискотека Авторадио, большой праздник на ВТБ-арена, центральный стадион «Динамо» состоится вот-вот. 4 июля главные звезды споют свои главные хиты, будут танцы, будет невероятная атмосфера. 30 тысяч счастливых зрителей, и вы можете оказаться в их числе. Егор Крид, Анасти, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка» и многие другие выйдут на сцену для вас. Билеты на Авторадио.ру и Авторадио.диско.ру, категория 12+. Ждем каждого с нетерпением. В студии Ирина Лагутина, и я всем желаю отличного настроения и легкой удачной дороги, если вы находитесь в пути. Здравствуйте!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
6: Радиоканал Авторадио Вологда. Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

0: С вами 1000 городов вещания, миллионы слушателей по всей стране, и это ли не радость? Спасибо, что каждый день вы играете нас на протяжении уже 3 десятилетий подряд. Дальше будет только лучше. Еще больше музыки, еще больше ваших самых любимых хитов в исполнении самых популярных артистов. Держим курс только вперед, а там обязательно радость, любовь и удача. По-прежнему с вами Ирина Лагутина. Всем отличного желаю настроения, легкости и позитива. Это само собой. Добро пожаловать на первое автомобильное.
1: Перед нами лежит голубой Эльдорадо, и всего только надо

счастливых зрителей. Поют Иванушки, Ева Польна, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие.

Успей купить билет. 12+. Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер один.

пусть будет именно так, как вы захотите. Авторадио желает вам удачи во всех ваших начинаниях. Мы всегда рядом, всегда поддержим. Любимые хиты в круглосуточном доступе для вас. Нас можно и в умной колонке найти. Пожалуйста, просто скажите «Включи Авторадио». Сайт и приложения наши также доступны. Присоединяйтесь. В студии Ирина Лагутина. Здравствуйте.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире.
3: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да!
0: Молодец! Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один.

так-то оно так. Вы выбираете Авторадио уже 3 десятилетия подряд. Мы номер один в России, и за это вам очень благодарны. Всем желаем отличного настроения, радости, солнца, любви. Пусть впереди будет только удача и выполнение всех поставленных задач и целей. Как всегда, движение только вперед. Там хиты, самые популярные артисты, и все это для вас. В студии Ирина Лагутина. Здравствуйте и добро пожаловать к нам на Авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире.
3: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.

0: Авторадио представляет.
1: Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель?
0: Вы мечтаете о развитии и продвижении?
1: Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле
0: на сайте Авторадио.ру
1: и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру
0: при поддержке агентства стратегических инициатив.
2: 16+.
1: Реклама.
3: Профнастил S21, S8, MP20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профильцентр.
4: Фирма Фестон предлагает строительные леса и вышки. Огромный выбор каркасного крепежа и метизной продукции. Болты, гайки, гвозди, саморезы и многое другое со склада в Вологде. Качество, проверенное временем.
5: Фирма Фестон. Вологда. Преображенского 22Б.
4: Телефон 522-331.
6: Мам, пап, а правда, что мы скоро переедем в новую квартиру?
7: Правда, родная, скоро.
6: Тру-ля-ля и тру-ля-ля, мы счастливая семья. Будет комната своя у сестры и у меня.
7: Мечты сбываются. С Вологдостройзаказчик. 21-20-21.
8: Застройщик ООО ВСЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Код города 8817-2.
9: Ведущий специалист, травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 213-444.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Автомаркет «Техносервис» предлагает выгодные условия для обслуживания грузового транспорта, накопительную систему скидок и рассрочку для юридических лиц. У нас есть все для вашего грузовика, от лампочки до брызговика. Мы находимся по адресу Окружное шоссе 9Б, телефон 51 20 20.
12: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
13: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей в дилерском центре «Автоэкспресс». Телефон в Вологде 71 50 50. Цена действительна для Tenet T4L в комплектации «Актив».
14: Архитектурно-планировочное бюро «Основа» предлагает услуги по всем видам инженерных изысканий и кадастровым работам. Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости. Вынос границ в натуру. Услуги БТИ. Исправление кадастровых ошибок. Выдел паев. Изменение целевого назначения земельных участков. Архитектурно-планировочное бюро «Основа». Надежная основа для вашего дома.
15: Телефон в Вологде 70 12 24.

0: Реклама. Предприниматели, мы сделали это для вас. Масштабный, яркий, захватывающий. Бизнес-фест от Сбера. Истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Все это ждет вас на бизнес-фесте. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Ищите свой город на сайте Сбербизнес.Лайф и регистрируйтесь. Количество мест ограничено.
1: ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. 0+.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Премьера на домашнем.
6: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
5: О таком враче мечтают многие.
6: Я здесь, рядом.
5: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
7: Деда, а когда мы будем твой дом пилить?
8: Мне кажется, что будет честно поделить все поровну.
9: Не внуки, а мафия.
10: Николай Добрынин, Андрей Мерзликин, Никита Кологривый, Глеб Калюжный, Аня Покров. В семейной комедии «Дед Фомич». В кино со 2 июля.
11: 12+.
5: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. 7 утра в Москве. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Путин назвал объем резервов бензина в России. Об этом подробнее через секунду.
2: Про главное.
1: Запасы бензина в России составляют около 1 миллиона 700 тысяч тонн, что практически соответствует уровню аналогичного периода прошлого года. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по вопросам обеспечения внутреннего рынка топливом. Президент отметил, что ранее накопленные объемы топлива уже направляют на внутренний рынок. Несмотря на расходование резервов, их общий уровень остается практически неизменным. Путин подчеркнул, что использовать запасы необходимо взвешенно и аккуратно. Президент также признал наличие дефицита топлива в России, однако назвал его некритичным. По его словам, удары ВСУ по российской энергетической инфраструктуре создают проблемы, но поврежденные объекты оперативно ремонтируют. На совещании с правительством Владимир Путин также подчеркнул, что необходимо принять системные меры по стабилизации топливного рынка в России. Правительственный штаб по ситуации с топливом работает в круглосуточном режиме.
2: Про нарушения.
1: Более 90% пользователей электросамокатов в России нарушают правила дорожного движения. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на аналитиков. Они проанализировали более 80 тысяч поездок в Екатеринбурге и Самаре с помощью платформы ИИ-видеонаблюдения. Исследование показало, что лишь около 10% самокатчиков соблюдают правила дорожного движения, спешиваясь на пешеходных переходах и передвигаясь без пассажиров. Ну а самым распространенным нарушением стал проезд по пешеходному переходу без спешивания.
2: Про регионы.
1: Больше всего жилья в пересчете на одного человека введено в Кызыле, Краснодаре и Тюмени. Замыкают список Мурманск, Петропавловск-Камчатский и Комсомольск-на-Амуре. Таковы результаты исследования РИА Новости. В 2025 году в России было введено чуть более 108 миллионов квадратных метров жилья. Это на 0,3% выше показателя предыдущего года. При этом 42% от общего объема жилищного строительства приходится на 100 крупнейших городов России. Но, как отмечают эксперты, в городах второй год подряд наблюдается спад жилищного строительства. И по сравнению с результатами прошлого года, в 2025 году в 100 крупнейших городах жилья построено на 0,9% меньше. Для оценки темпов жилищного строительства в городах России РИА Новости составила рейтинг городов по вводу жилья. Населенные пункты сравниваются по количеству квадратных метров, введенных в прошлом году в перерасчете на одного жителя.
2: Про Европу.
1: С 21 июня в Европе зафиксировано более 1300 случаев избыточной смертности, вызванной жарой. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрус Гебрейесус. По его словам, от экстремальных температур сейчас страдают около 150 миллионов человек. В регионе закрываются школы, энергосети работают на пределе возможностей. По словам Гебрейесуса, из-за глобального потепления и изменений климата аномальная жара в Европе теперь наступает гораздо чаще, чем раньше. При этом он подчеркнул, что европейские континент, в принципе, нагревается быстрее всех на планете. Но среди стран, которые охватила жара в конце июня, Франция, Испания, Италия, Великобритания и Германия. Официальный курс доллара 77 рублей 6 копеек, курс евро 87 рублей 40 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Дамы и господа, леди и джентльмены, ну что, распечатаем очередную новую неделю вместе? Как вам такое предложение?
1: Возражающих нет. Это неизбежно просто. Это от нас уже не зависит.
0: В любом случае, мы проведем это время уникально, здорово, музыкально и подарочно. Это авторадио, радиостанция номер один в России. В студии драйв-шоу. Поехали. С этой минуты захватили. Собственно, эфир, Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: Все здесь, все классно, и все для того, чтобы ваше настроение было классным. Как прошли выходные, кстати? Сколько литров кваса было уничтожено?
1: Сколько часов было проведено в очередях с автомобилем?
0: Да, напишите нам в любом случае, как дела. 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК. Сейчас будем делиться новостями с вами, чтобы вы были в курсе их событий. Сразу после них запустим, разумеется, наш интерактив под названием «Драйв-чат». Так что держите смартфон свой поблизости. Ну, а прямо сейчас давайте начнем с трека помощнее, чтобы окончательно разогнать это утро и стряхнуть сон. Все готовы? Я думаю, да, поехали.
2: Драйв-шоу. Поехали. Поехали. Каждое утро на Авторадио.

0: утро, доброе утро всем, особенно тем, кто 5 будильников проспал, как я. Да, вы, это нормально.
1: То есть я 4, и я в форме, это значит, да? Это нормально.
0: А, так, я попросил написать, как прошли выходные, что там было интересного, что происходило и тому подобное. Ну вот, например, Виталий написал, что наконец-то в воскресенье стал обладателем 2 билетов на дискотеку Авторадио. Вот так вот. Хотел купить сам, но подарили. Вот. У нас тоже будет такая возможность, друзья, вручить вам, но просто так мы их уже не отдадим. Знаете, когда вот вас за уши прям тянули, чтобы вы правильный ответ назвали? Нет. Будет все жестче, будет все строже. Потому что осталось-то буквально несколько дней. Можно уже даже часы отсчитывать.
1: Когда меньше недели, да, все.
0: Вместе с вами встретимся. Поэтому будьте добры, да. Друзья, будьте, пожалуйста, внимательны. Но касательно того, что сегодня будет происходить в драйв-чате. Предлагаю, во-первых, вкатиться в рабочие будни. Сделаем мы это легко. Сегодня давайте объявим день борьбы с бесплатными консультантами, которые нас везде вокруг сопровождают. Поговорим про людей, которые просто не могут пройти мимо любого процесса, чтобы не вставить свои 5 копеек. Вспоминайте, таких, по-моему, у каждого достаточно в арсенале. Вот от чьих непрошенных советов непосредственно вы бы вот сильнее всего раздражаетесь и у вас дергается глаз? Вспоминайте, может быть, есть какой-то рядом человек, который постоянно сидит на соседнем пассажирском и знает все лучше, чем навигатор.
1: Ну нет.
0: В какой ряд там перестроиться. Или вас на даче родственники учат правильно держать лопату и мариновать мясо. Есть такие, я бы там перевернул. Вот сейчас вот снимай, она еще дойдет.
1: Ну надо на уксусе было делать, вот это вот все.
0: Или, как говорят, еще по-московски на кефире.
1: Да, да.
0: Может, у вас в офисе есть коллега, который вот заглядывает в ваш монитор и подсказывает, какие вещи надо вписать, там, в таблицу. Или еще что-нибудь. В общем, рассказывайте, кто ваш главный домашний или, возможно, рабочий эксперт по всем вопросам. И как вы от этих непрошенных советов спасаетесь. Ждем сообщений. Окей, договорились? И ладненько.
1: Ну, ты думаешь, они сейчас прямо ответят?
0: Ну, я думаю.
1: Слушатели.
0: Да, у всех телефон-то рядом. Что еще можно делать в 7 часов и 10 минут? Только с нами общаться. Итак, пишите. Драйв-чат объявляется открытым. 915-459-2020. А также в ближайшем будущем мы посмотрим, что там происходит в мире спорта. Насколько Нуну Мендеш уже будет нас бесить. Это про Португалию. Господи, как вот... Почему никто не дает на него пас по-прежнему? Я не понимаю, боже мой. Прям да хочется взять, приехать и дать всем лещей за крыши. Но это ты расскажешь.
1: Ну, я расскажу, да. Есть о чем поговорить.
0: Да. Ну, а потом, собственно, попробуем найти того самого счастливчика, который 4 июля окажется на стадионе ВТБ-арена на большой дискотеке Авторадио. Все, планы на ближайшие 30 минут есть? Поехали.
2: Поехали. Драйв.

0: Успей купить билет. 12+. Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
1: Качественные, конечно.
2: Надежные, чтобы потом не было проблем.
3: Долговечные, проверенные временем.
0: Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
4: Мы создали для вас новое поколение полноприводных автомобилей ГАЗ. Мы добавили высочайшего уровня проходимости. Мы разработали специальные условия покупки автомобилей ГАЗ 4x4. Только у официального дилера «Автоэкспресс» город Вологда. Улица Железнодорожная, 50В. Телефон 55-99-00.
5: Фальцевые панели у профильцентра. Тренд современной архитектуры. Для стильной кровли и бесшовного фасада. Идеальный вид и 100% защита. Звони 54-54-54.

0: Подробности по телефону в Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
2: Прагматик мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик мебель. Ленинградская 144. Телефон 50-84-85.
3: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
4: Высшее образование. Успей поступить без ЕГЭ. Удобный график обучения. Государственный диплом. Академия Мувинт. Орлова 4А. Бизнес-центр Беладжо. Телефон 26 50 06.
5: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
6: Внимание! В стоматологии «Династия» действует выгодная цена на имплант с установкой. 23 990 рублей. Количество мест ограничено. Подробности уточняйте у администраторов по телефону 23 99 54. «Династия», Комсомольская 9 и Фрезеновская 10.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Где купить с особой выгодой микроволновку, утюг, чайник, пылесос? Предложений много, выбор очевиден. Стоково.ру. Бытовая техника по низким ценам. Стоково.ру. Торговый центр «Аксон», территория «Стройдвора».

0: Поехали!
1: Давайте от танцев и трендовых треков. Классные, кстати, песни. Тут невозможно согласиться. Перейдем к новостям спорта. Что произошло в этом мире спортивном? А мы сейчас следим только за чемпионатом мира. Ну, в основном, забывая, что еще есть некоторые спортивные состязания. Каратки, шашки. Все это невероятно ошеломительно приковывает взгляд. Так вот, Иван Броневой все для вас собрал и прямо сейчас поделится. Давайте узнаем, что интересного он нам выдаст. Поехали!
0: Спорта на Авторадио. Поехали.
2: Слушайте, много интересного и с российскими спортсменами происходит, хотя мы не принимаем участие на чемпионате мира по футболу. Но вот, например, российских тяжелоатлетов допустили наконец до международных соревнований с флагом и гимном. Это здорово, это класс, поздравление.
1: Здорово.
2: Еще одна важная новость. Отечественный баскетболист, воспитанник Локомотива Кубань Всеволод Ищенко был выбран на драфте НБА 2026 под 56-м номером во втором раунде. Играть он должен в Dallas Mavericks. Это был изначальный клуб господина Луки Дончича. Но фактически тоже наш сосед. Чего уж тут далеко ходить, тоже славянин. Есть на что посмотреть. Всеволоду сейчас 21 год. Он защитник с ростом 203 сантиметра. В предыдущем сезоне единой лиги ВТБ он реализовал 45% своих трехочковых бросков, а это очень хорошо. Ищенко стал 11-м игроком из России, выбранным на драфте НБА. Не хватает. Хочется, чтобы наших ребят было больше в НБА. Идем дальше. Теперь уже про футбол. Эдуард Спирциан переходит в саудовский Аль-Ахли. Об этом сообщает известный инсайдер. Краснодар получит 25 миллионов евро. Вообще, Краснодар — отличное предприятие. Тогда за Сафонова двадцаточку занесли, тоже миллионов евро. Тут за Эдуарда принесли еще 25 миллионов евро. Неплохо зарабатывают на игроках. Заработная плата полузащитника составит 6 миллионов евро в год, плюс еще бонусы. Но если брать без бонусов, это больше полумиллиарда рублей, чтобы вы понимали, на наши деньги. Контракт рассчитан на 3 года, с возможностью продления еще на один год. То есть до 29-го, а может и до 30-го года Эдуард будет играть там. Напомню, Аль-Ахли дважды выигрывал Азиатскую лигу чемпионов за последние, собственно, 2 года. Так что есть шанс побороться и хорошо себя показать.
1: Но... С Кришем поиграет.
2: С Кришем. Против Криша, да.
1: Ну да, я имею, но все равно в одной же лиге будет играть.
2: Да, там
1: Аль-Наср. Достаточно большое количество других топовых игроков.
2: Вполне себе, так что вполне можно будет поболеть, посмотреть и уровень свой, я думаю, ну еще повысит. Ну а теперь к чемпионату, действительно, к чемпионату мира. Кабо-Верде, это одна из главных сенсаций, сумела пробиться в плей-офф. Ну ладно бы просто пробились, ребята, но бывает, есть еще несколько команд, которые впервые в истории чемпионата попали в плей-офф.
1: Наша еженедельная рубрика «Сколько подписчиков у Авазини?»
2: Ну сколько?
1: 17,5 миллионов.
2: Ну все, темп пока что-то сократился, как
1: ну,
2: бы.
1: Да.
2: Хочется, ребят, побольше. Но самое главное, что не просто Кабо-Верде пробились, они фактически выбили из плей-офф Уругвай. И Уругвай теперь покидает турнир, уступив Испании 0-1. Федерация футбола Уругвая настолько расстроилась, что отказалась оплачивать чартер для сборной. И вот теперь игроки и члены команды должны самостоятельно добираться до родины.
1: Ну, деньги у них есть, я думаю. И навряд ли они на родину летят. Там...
2: Я бы не рискнул.
1: Там 4 человека-то играют в местной лиге, все остальные
2: в этом плане.
1: По Европе разбросаны, конечно.
2: Не, ну там такое негодование, еще хуже, чем в Турции, мне кажется, поэтому, ну... Может быть, стоит по миру покататься, пока годик-другой успокоится все. Далее Англия сухой обыграла Панаму 2-0. Проклятие Гарри Кейна. Действительно, спало, он смог забить на 67-й минуте, как будто ганский колдун. Ну, реально, сказал, сделал, сказал, прокляну. Решающий матч Кейн не забил. А тут, оп, сказал, все, снял проклятие, тут же забивает. Вот прям следующий же матч, и сразу получилось. Удивительно. Колумбия и Португалия не смогли забить ни одного мяча друг другу. Вот такой вот матч у нас получился, хотя, казалось бы, Криш. Ну что, ну, не знаю, сколько будет еще такая ситуация в сборной Португалии продолжаться. Вроде есть же хороший игрок, есть талантливый, но как будто его не очень сильно
1: замечают. Да есть там замечают. Просто те люди, которых убирать надо. Это, опять же, Нето, есть еще Невиш, Феликс, Фернандеш. В общем, оставить его одного. Ты нормально бы парень сыграл. Не, ну есть действительно вопросы к ребятам, которые как будто бы тянут в другую сторону и не хотят играть на одного человека, как это делает, например, та же самая Франция, или как это делает та же самая Аргентина, которая... Ну, все-таки видит своего главного лидера. Центрального лидера, который может решить тот или иной момент. Здесь все-таки нет.
2: Как-то пока не заладилось. Не знаю, с такой игрой, мне кажется, в плей-офф далеко они не зайдут. Это точно. Так, далее. Обе сборных этих вышли в плей-офф, несмотря ни на что, на результат, в том числе, этого матча. Колумбия с первого места в группе. У нее 7 очков. Португалия с 5 очками со второго места, соответственно. Хорватия вырвалась на второе место в группе, обогнав Гану 2-1. Модрич стал самым возрастным автором ассиста в истории чемпионата мира. Лука отдал голевую передачу на победный мяч в 40 лет и 291 день. Вообще, Лук хорошо смотрится. Шустрый, динамичный и, главное, что интеллектуально развитый игрок. Конго впервые выходит в плей-офф чемпионата мира. Африканцы забили 3 мяча Узбекистану и пропустили лишь 1 мяч. Ну и, собственно, что я вам хочу сказать. Состоялся уже первый матч 1/16 финала. Канада на последних минутах смогла забить ЮАР 1-0. И впервые в истории эта сборная вышла в 1/8 чемпионата мира по футболу. Будем наблюдать, будем болеть и будем вам своевременно обо всех новостях сообщать. На этом у меня о спорте все.
0: Поехали! Драйв!

0: когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско.
1: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско.
0: Я доволен.
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
9: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
10: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
11: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
12: «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады. В уморительном шоу «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+.
13: Синоптики летом обещают до 30. Ратыбанк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
14: Авторадио.

Хит. Игра. Прямо сейчас дозвонись и выиграй 2 билета на большую дискотеку Авторадио. Номер прямого эфира 258-3300. Код 4.

0: все меньше и меньше остается дней до момента, когда мы вместе с вами встретимся, друзья. 4 июля на стадионе ВТБ-арена случится большая дискотека Авторадио. Мы будем вместе зажигать, получать удовольствие, слушать главных звезд и танцевать под главные хиты. И прямо сейчас у нас есть возможность решить для одного из слушателей тот самый момент, где же он проведет 4 июля в компании с большим количеством людей. Красивых людей, танцующих людей. Или же все равно с нами. Давайте знакомиться. Как зовут? Привет.
1: Доброе утро.
2: Привет, меня зовут Тамара.
0: Тамара, ты откуда?
2: Подольск.
0: Тамара, ты расслабься, самое главное. И возьми телефон, пожалуйста, без громкой связи, хорошо? Если ты не за рулем, разумеется. Договорились?
2: Да.
0: Супер. Не буду спрашивать даже, кем ты работаешь. Но слышу, что ты очень жадная на слова. Поэтому давай тогда в том же темпе. Ой-ой-ой, дождь пошел.
1: Возможно, цунами.
0: Давай перейдем сразу к правилам. Возможно, именно ты 4 июля проведешь вечер вместе с нами. Запоминай.
1: Итак, правила просты. Сейчас ты услышишь три трека большой звезды, естественно, участника большой дискотеки Авторадио. Тебе нужно понять, какой из трех треков точно прозвучит. И все, собственно, очень просто. Мне кажется, если справишься, а я уверен, что ты справишься, получишь два билета на большую дискотеку Авторадио и будешь зажигать с нами 4 июля, то есть в ближайшую субботу на стадионе ВТБ-арена.
0: Кстати, с кем пойдешь в случае победы, Тамар? Давай сразу же узнаем.
2: С дочкой.
0: Тамар, у нас вообще прям проблема сейчас будет по звуку. Ты трубку можешь взять нормально?
1: И радио выключи. Да-да-да, и радиоприемник выключи. Тебе вот на время нашего разговора он точно будет
0: без
1: только мешать.
0: Без громкой, без наушников. Хотим слышать твой голос. Подготовься.
1: Мы не спешим. Вообще.
0: Да, у нас более 30 тысяч желающих прямо сейчас в данный момент. Но мы подождем, Тамар. Итак, ждать на самом деле нет больше времени, потому что прямо сейчас у тебя будет подготовлена нарезочка классного артиста, эстрадного певца, автора песен, продюсера, народного артиста, кстати, Российской Федерации. В 22-м году он получил.
1: И в 26-м году он был у нас, да. В драйв-шоу «Поехали».
0: Один из самых титулованных исполнителей в жанре... как бы это назвать жанр? Жанр, когда все тают вокруг. Я про женщин. Я тот, человек еще к тому же очень-очень доброй души.
1: Это правда.
0: Стас Михайлов, твоему вниманию прямо сейчас, так что слушай не головой, а телодвижением. Вот под что бы ты сразу пошла в пляс. Поехали.
3: Большой хит! Игра! Выбирай! Один! Yes.

0: же делать? Что же делать?
1: Все так хочется петь, и подо все так хочется танцевать.
0: Угу. Тамара, а под что бы ты пошла в пляс? Выбирай.
2: Первый.
0: Почему? Есть обоснование?
2: Нет, просто вот первый. Чувствую так.
0: А как она? Напомни. Напой нам.
1: Что там за слова?
0: Что там была за песня?
2: Все для...
0: Не помню, но выбираю.
2: Для тебя.
1: Все для тебя, это третий был.
2: Нет, не все для тебя, первый все-таки.
1: Без тебя, ты считаешь, да? Уверена,
2: без тебя, да.
0: Что именно эта песня
2: без нас он не может.
0: 4 июля просто возьмет и гарантированно заставит весь стадион в унисон петь. Ну что ж, ответ принят. Да. Давайте проверять, вдруг это действительно правильный ответ.

0: Ладошки вспотели, это правильный ответ, Тамара. Мы тебя поздравляем, ты присоединяешься к нам. Все, зафиксировали, билеты твои, утверждено, в списках ты есть. Большая дискотека Авторадио, 4 июля, стадион ВТБ-арена, планируй вечер, бери с собой, вроде с дочкой, да, решила прийти. Кроссовки, да. Что-нибудь удобное для танцев, потому что движ будет просто невероятный, колоссальный. Мы тебя поздравляем, аплодисменты еще раз, твой адрес, большая, молодец. Ну? Все, теперь не нервничаешь, все хорошо.
1: Да, все отлично.
0: Да, отлично. Ну, хоть улыбка появилась на лице, уже здорово.
2: Я хочу сказать, что это не все. Конечно, мы встретимся с вами 4 июля, но на стадионе ВТБ-арена. Но рекомендую приходить пораньше, потому что есть у нас для вас приятная новость и важный сюрприз от нашего партнера Национальной лотереи. Прямо на фестивале кто-то из участников выиграет 1 миллион рублей, друзья. Можете прийти пораньше, приобрести лотерейные билеты «Мечталион» и получить шанс выиграть 1 миллион рублей. Следующим миллионером можете стать именно вы. Так что, друзья, поторопитесь. Категория 12+.
3: Миллион рублей может стать вашим уже 4 июля на большой дискотеке Авторадио. Покупайте на концерте билеты лотереи «Мечталион» и участвуйте в розыгрыше миллиона прямо на шоу.
4: Срок акции «Миллионер» на танцполе дано 4.07.2026. Информация об организаторе лотереи и акции, правилах проведения лотереи и акции, призовом фонде лотереи и акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на mlotto.ru и авторадио.ру. ВГЛ 2Т Спортсоюз. Алгоритм номер 19. «Мечталион». Срок лотереи до 29.08.2034. 18+.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем и вечером до плюс 22 градусов. Ночью опустится до плюс 13. Ветер северный до 3 метров в секунду.
1: Радиоканал «Авторадио».
3: Без возрастных ограничений.
1: Реклама.
4: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
5: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
6: Спросим вас мы прямо в лоб. Выбираете «Фаркоп»? «Фаркоп» и «Бозал» и комплектующие к ним в розницу по оптовым ценам. Автостудия «Альфа». Все-все-все для вашего автомобиля и даже немного больше. 70-10-76.
7: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
8: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение. И летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей в дилерском центре «Автоэкспресс». Телефон в Вологде 71 50 50. Цена действительно для Tenet T4L в комплектации «Актив».
9: Мам, пап, а правда, что мы скоро переедем в новую квартиру?
10: Правда, родная. Скоро.
9: Тру-ля-ля и тру-ля-ля. Мы счастливая семья. Будет комната своя у сестры и у меня.
10: Мечты сбываются. С Вологда стройзаказчик. 21-20-21.
11: Застройщик ООО ВСЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Код города 8817-2.
12: Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой Visus Absolut. Вологда Марии Ульяновой, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Автомаркет Техносервис предлагает выгодные условия для обслуживания грузового транспорта, накопительную систему скидок и рассрочку для юридических лиц. У нас есть все для вашего грузовика, от лампочки до брызговика. Мы находимся по адресу: Окружное шоссе, 9Б, телефон 51-20-20.
14: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологда, Ярославская, 11А.
15: Офис Маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Комплект «Стол плюс тумба» от 5500 рублей. Вологда, Белозерское шоссе, 9, второй этаж. Акция действует до конца года.
16: Звук вашего уюта звучит так?
17: Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
18: Добрый день, вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы, вам сейчас придет СМС-код.
19: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
11: Архитектурно-планировочное бюро «Основа» предлагает услуги по всем видам инженерных изысканий и кадастровым работам. Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости. Вынос границ в натуру. Услуги БТИ. Исправление кадастровых ошибок. Выдел паев. Изменение целевого назначения земельных участков. Архитектурно-планировочное бюро «Основа». Надежная основа для вашего дома.
7: Телефон в Вологде 70-12-24.
2: Хотите стать профессиональным водителем категории D, BE, C и C? Тогда обучайтесь в учебно-кадровом центре «Машинист». Наши опытные преподаватели помогут вам получить необходимые знания и навыки. Звоните по телефону в Вологде 27 54 02 и записывайтесь прямо сейчас.

0: Поехали!
1: Пришло время нашего драйв-чата. Ребята, сегодня обсуждаем профессиональных советчиков. Те люди, которые вот подходят, их не просили, но они всегда все знают. Пока в лидерах у нас те, кто садятся за руль и получают совет справа, слева, сзади. Вот даже вот Сергей из Москвы написал, что 20 лет за рулем, даже больше. И всегда, когда паркую, обязательно найдется какой-нибудь умник, а он на большой машине работает. На самокате особенно частенько бывает, который встает рядом и начинает мне махать руками правее, правее, левее, левее.
2: А, ну помогает с парковкой.
1: Да, двигайся. Ну, он пишет, 20, более 25 лет за рулем. Ну, этой большой громадной дурой. Я без тебя знаю, как мне ехать.
2: Не отвлекай меня.
1: Да, написал Серега. Ну, давайте еще накидаем. Как вы реагируете на людей, которые понятия не имеют, чем вы занимаетесь, но обязательно приходят рассказать, как сделать лучше. 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК.
0: Драйв-чат. Поехали.
1: Ну что?
2: Ирина пишет. Всем доброе утро. Меня раздражает привычка коллеги влезать в разговор. Посетитель обращается ко мне, я консультирую, а она начинает издалека говорить за мной, причем то же самое, только с опозданием на секунду. И причем очень громко. Эхо какое-то получается. Видите ли, она не слышит, что я отвечаю, при том, что у меня стаж работы больше, я старше по возрасту. Но вот это вот желание в кавычках «помочь» весьма не к месту получается. И даже зачастую не кстати, потому что разговор может идти вообще о другом. Ирина из Москвы.
1: Я профессиональный строитель. Обожаю, когда заказчик, обычно гуманитарий прям указано, стоит над душой и говорит, а вы точно правильно кулей купили? А так ли вы укладываете? Вот в соцсетях я вот сохранил, смотрел, надо, говорят, укладывают по-другому. Ну так возьми шпатель, пишет нам Игорь из Подольска. Маш сам, раз такой умный, аж трясет. Те советы, которые действительно не нужны. Но я вот могу Игорю ответить в силу того, что я тоже такой над душой могу стоять по причине одной. Ты вроде бы, ну, в копеечку тебе все это встает. Это же не бесплатно человек приходит, плюс еще и материал. А с учетом большого количества непрофессиональных ребят, которые совершают такие услуги, ты стоишь и переживаешь. Вот правда переживаешь. Мне так печь ставили на даче, и я каждую минуту стоял, говорю, вы правильно делаете. Я
2: вот видел, ты что сам он... такой же?
1: Да. Я говорю, только что ж говорил.
2: Ну.
1: Я говорю, надо же накрывать там эту штуку. Он говорит, да я все делаю четко. Я говорю, ну точно, а там не протечет. А давайте вот это. Короче, мне он откровенно уже сказал, Денис.
2: Будьте добры.
1: Иди ты! Вот туда, вот
2: на
1: Африке,
2: улицу.
1: В Африке есть точка одна. Но я все равно сидел и под яблони поглядывал. Ну работает уже год, все хорошо.
2: Ну это исключительно благодаря твоим советам. Сам бы он не вывез.
1: Ну, либо той точке, куда я ушел. Я думаю, так. Много сообщений, конечно. Есть еще даже те, кто, когда вот работаю коротенько ландшафтным дизайнером, стригу газоны, и стабильно раз в день подходит ко мне какая-нибудь женщина, которая, ну, знает же в садоводстве больше, начинает давать мне советы. Особенно, как работать триммером. Вот, это у нас от Дмитрия. Из Твери прилетело. Ладно, давайте еще. Но пока на паузу. Поставим еще, пишите, ребята. Вот какой самый нелепый и глупый совет вам давали с абсолютно умным лицом в тот момент, когда вы даже не просили? 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК.
0: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро на Авторадио. Реклама.
3: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
4: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM – надежные корейские автомобили.
5: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилерах.
6: Лето – время путешествий и новых открытий.
7: Но иногда открытия бывают неожиданными.
8: Ой-ой-ой! Диарея?
9: Ай-яй-яй!
8: Срочно энтерофурил!
7: Энтерофурил воздействует на причину диареи, помогая сохранять полезную микрофлору.
10: Энтерофурил. Нет причины для расстройств. Разрешен детям с 1 месяца.
11: Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
12: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
9: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Ханикит и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
13: «Пятерочка» выручает!
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Предложение по электросамокатам на тротуарах представят через несколько месяцев. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Минтранс подготовил предложение по регулированию движения средств индивидуальной мобильности на тротуарах. Об этом заявил глава ведомства Андрей Никитин, сообщает РИА Новости. Министр уточнил, что предложения будут представлены общественности в ближайшие 2-3 месяца. Ранее Владимир Путин поручил властям до 1 июля проработать вопрос о регулировании движения средств индивидуальной мобильности, включая велосипеды с электрическим двигателем на тротуарах. После стало известно о планах МВД и Минтранса по обеспечению государственной регистрации СИМ с установкой номерных знаков к 2028 году. Эта работа пройдет в рамках утвержденного Кабмином плана мероприятий по реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения на период до 2030 года и перспективу до 2036 года.
0: Про мошенников.
2: В разгар отпускного сезона злоумышленники активно используют схемы обмана, связанные с продажей билетов и бронированием жилья, чтобы похитить деньги, личные данные россиян. Об этом РИА Новости сообщил член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров. По его словам, мошенники массово рассылают сообщения по СМС электронной почте, маскируясь под авиакомпании и РЖД. Граждан либо завлекают покупкой билетов по заниженной цене, либо запугивают срочной необходимостью подтвердить бронирование, присылая ссылки на поддельные сайты. В таких сообщениях чаще всего встречаются формулировки о спецтарифе, просьбы срочно подтвердить бронь или требования внести сбор за сохранение билета.
0: Про фестивали.
2: Серия масштабных фестивалей для предпринимателей от Сбера продолжается. Бизнес-фесты становятся площадкой для обмена опытом, получения новых знаний и налаживания ценных деловых контактов. Участники таких форумов слушают выступления ведущих экспертов, погружаются в разбор реальных бизнес-кейсов и находят вдохновение для дальнейшего развития. В этом году основной акцент сделан на том, как сохранить устойчивость, обеспечить рост и поддержать баланс в условиях современной динамичной экономики. Сезон бизнес-фестов 2026 года охватывает 26 городов от Владивостока до Калининграда. Новая встреча пройдет в Хабаровске 30 июня. Участие в бизнес-фестах от Сбера бесплатное. Нужно лишь пройти регистрацию на sberbusiness.life.
0: Про Авторадио.
2: До старта грандиозного фестиваля «Большая дискотека Авторадио» можно начинать обратный отсчет. Мы встретимся 4 июля на стадионе ВТБ-арена. Вместе в одном пространстве соберутся 30 тысяч зрителей и главные звезды. Свои главные хиты исполнят Егор Крид, Анна Асти, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Люси Чеботина, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка» и многие другие. Успейте занять свое место, и «Большая дискотека Авторадио» станет одним из самых ярких воспоминаний этого лета. Билеты еще в продаже на сайте Авторадио во всех кассах города. Категория 12+. Официальный курс доллара 77 рублей 6 копеек. Курс евро 87 рублей 40 копеек. Между тем, в банке игры много денег, счастливый сезон. Сейчас 59 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, очень скоро мы сыграем на 118 тысяч. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Драйв-шоу.
3: Мы поедем, мы помчимся, мы помчимся, мы поедем.
0: Поехали.
3: Утром ранним
0: на Авторадио.
1: 8 утра в Москве. Драйв-шоу «Поехали» на Авторадио. Открывает второй час нашего эфира в студии, как всегда, Иван Броневой.
4: Денис Курочкин.
1: Всем, кто вместе с нами пробивается сквозь утренние пробки, большой привет, друзья. Мы продолжаем собирать ваши сообщения в нашем драйв-чате. Выговаривайтесь какими-нибудь непрошенными советами. Чаще всего вас, собственно, достают на работе коллеги или случайные прохожие. Сразу же напомним о том, что у нас в этом часе будет еще и встреча с участником большой дискотеки Авторадио, до которой все меньше и меньше времени. До этого вау-эффекта! Когда мы вместе с вами увидимся. Ну и, конечно, это чувство мы также испытаем уже через несколько минут.
4: В игре много денег на Авторадио. В банке накопилось 59 тысяч рублей. Что самое приятное, вы можете их забрать. Вступайте в игру на сайте Авторадио.ру прямо сейчас.
0: Драйв-шоу. Поехали.

0: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Доброе утро, друзья. В очередной раз мы вас приветствуем и открываем для вас двери нашей потрясающей игры «Много денег» на Авторадио, 13-й счастливый сезон. И он продолжает действительно удивлять, ведь если мы посмотрим сейчас на банк, то увидим 59 тысяч рублей. Сумма серьезная, солидная, такая, что хочется пересчитать ее трижды и улыбнуться. И у вас будет такая возможность прямо сейчас, если вы, конечно, в игре. Но есть главный бонус, главная фишка этого сезона. Наш генеральный партнер игры «Любимка» «Озонбанк» эту сумму еще и удвоит, ребята! Удвоит, а это уже намного крупнее сумма, да? 118 тысяч рублей. Но чтобы все это стало вашим, конечно же, необходимо запомнить правила. Правила пошаговые.
2: Да, первый шаг. Заходите на сайт Авторадио.ру. Дальше второй шаг. Вводите свой номер телефона, устанавливаете в мобильном вместо гудков гимн Авторадио. Шаг номер третий. Описывайте свою мечту в одном предложении. Также на сайте Авторадио.ру. Ну и все, дальше продолжайте слушать наш эфир внимательно и ждать, когда ваш номер выберет наша радиорулетка. Три простых шага.
1: Ну а уже когда она выберет, ребята, то, собственно, нужно взять трубочку. Но перед этим мы должны услышать гимн Авторадио вместо гудка. Это 3000 рублей. Назовете песню, 59 ваши. Ну и еще раз напомню, генеральный партнер игры «Озонбанк» эту сумму удвоит. Все достаточно просто. Все просто и легко. Переходим к действиям.
2: Рулетка остановлена, и она выбрала номер, который заканчивается на 11:45. Принадлежит он Ирине из Челябинской области. Пишет она следующее. «Хочу свой дом в стиле барнхаус с окнами в пол и выходом на террасу». Давайте позвоним Ирине. Набрали ее номер, хочется поподробнее расспросить, откуда
1: сразу
2: эта мечта.
1: Могу сказать, что нужно будет и вторую мечту указывать. Это шторы для барнхауса, но об этом позже.
2: Здравствуйте, Ирина, это Авторадио, вы в прямом эфире. Игра «Много денег», здесь Денис Курочкин, Вань Броневой. Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Здравствуйте, Ирина. Ну, давайте мы вас разбудим, пожелаем доброе утро. Во-первых, тем, что 3000 рублей вы абсолютно заслуженно у нас забираете. Гимн Авторадио всей страной мы услышали, это здорово, это класс. Настроение улучшилось?
3: Спасибо, конечно, улучшилось.
1: Естественно. Так, вы уже на работе, дома, где вы
3: находитесь? Да, на работе.
1: На работе? Сильно отвлекаем вас, нет? Минутку.
3: Нет, не сильно.
1: Ну, правильно, забудьте чуть-чуть о работе. Давайте поговорим о том, что вы указали на сайте в качестве своей мечты. Вы хотите барнхаус, да?
3: Да.
1: А какой, двухэтажный или вот такой просто, ну, длинный одноэтажный дом, барн?
3: Одноэтажный.
1: А, ну тогда все, тогда про шторы я забираю свои слова обратно.
2: Но, может быть, там высоченные потолки будут.
1: Ну, у меня был
3: такой. Да, будут
1: высоченные
3: потолки.
1: Высоченные, ну, высоченные, смотря, может быть, Ирина 1.60 м, и для нее 3 метра, это вау, понимаешь?
2: Ну, 3 метра и для меня вау.
1: Так, а какой метраж? Давайте побольше узнаем, почему именно этот формат дома?
3: Ну, 1.70 м.
1: А, ну неплохо, неплохо. То есть 2 спаленки, кухня, гостиная и терраса, да?
3: Да.
1: Шикарно. Классно, круто. Там потом будет столько еще, знаешь, забот приятных. Где же печь поставить? Поставить ли кресло вот это шатающееся? Знаешь, яйцо вот такое называют.
2: Качалка?
1: Да, нет, есть еще подвесное.
2: А, которое подвесное.
1: Там терраса же тоже крупная. Так, Ирина, ну давайте тогда, во-первых, пожелаем вам удачи, чтобы эта мечта обязательно случилась. Но прежде мы хотим вручить вам очень крупную сумму денег, если вы нам ответите на вопрос, какая песня звучала перед игровым эпизодом. На кону 59 тысяч рублей, Ирина.
3: Играл «Мумитроль».
1: «Мумитроль».
3: «До свидания, богиня». Что-то там «А море-море, гудбай».
1: «А море-море, гудбай». Вы знаете, в данном случае «А море-море» должно сказать «Hello», потому что это правильный ответ.
2: Абсолютно
3: ура!
2: Верно!
1: 59 тысяч рублей!
2: Поздравляем!
1: Ничего себе! Но подождите, самое главное, набираем воздух в легкие, да? И это же не предел.
2: Да, это действительно не предел у нашей игры. Напомню, генеральный партнер «Озонбанк», а он удваивает ваш выигрыш. Теперь он уже составляет 118 тысяч рублей. Уже очень скоро вы получите эти деньги на вашу карту «Озонбанка». Поздравляем, Ирина!
1: Ирина, рукоплещет.
3: Ура, спасибо!
1: Вам вся студия наша невероятная. Ну, слушай, вот это начало понедельника. Вот это настроенице. У Ирины сейчас должно, мне кажется, просто куда-то на наивысшую планку взлететь. Ирина!
3: Ой, у меня уже пульс 150 зашкаливает.
1: Ну, я надеюсь, что вы сейчас не стоите же, правильно? Вы же сидите.
3: Нет, как раз стою.
1: Как раз стою, слышишь?
2: Сидеть уже не получается.
1: Голова уже, наверное, все, получила тут эффект эйфории. Сейчас будет думать, куда их потратить. Ирин, здорово! Вот он тот самый пример, как необходимо играть. И вступила в игру, слушаешь внимательно, стала богаче на 118 тысяч рублей. С чем мы еще раз поздравляем. Дайте аплодисменты, дайте... Вот это настроение праздничного вайба. Ура, ура, Ирина, счастливы за вас, поздравляем.
2: Ну а я хочу напомнить, что в 6-м суперфинале дополнительном от генерального партнера игры «Озонбанк» будет исполнена еще одна мечта. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио. Друзья, ну что, Ирина забрала у нас деньги из банка. Теперь там вновь минимальная сумма, а именно 5000 рублей.
1: Приятно, приятно всегда начинать заново. Но опять же, ребята, и даже эту сумму и даже другие суммы вы можете у нас выиграть. Главное, слушайте эфир внимательно уже в следующем игровом эпизоде. Он, кстати, скоро. Поэтому давайте рулетку запускаем, нашу радио прекрасную, красивую. Всем удачи!
0: Много денег! Счастливый сезон! Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.

0: Спонсор утреннего шоу – представительство АО «Басналек». Энтерофурил – надежный помощник при проблемах с пищеварением. Энтерофурил – нет причины для расстройств.
1: Реклама спонсора.
2: Лето – время путешествий и новых открытий.
3: Но иногда открытия бывают неожиданными.
4: Ой-ой-ой!
2: Диарея?
4: Ай-яй-яй!
2: Срочно энтерофурил!
3: Энтерофурил воздействует на причину диареи, помогая сохранять полезную микрофлору.
5: Энтерофурил – нет причины для расстройств. Разрешен детям с одного месяца.
6: Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
7: Реклама. Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
8: Раз, два, взял! Новый грузовик УАЗ-профи-полуторка вытянет любой бизнес. Двускатная шиновка, увеличенная грузоподъемность, усиленная подвеска. УАЗ-профи с выгодой только у официального дилера в городе Вологда УАЗ-Север. Подробности по телефону 55-93-93.
9: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре от производителя. Звоните 54-54-54.

0: на 2000 рублей. Только у официального дилера Мартен Лада. Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50 84 85.
2: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
3: УАО «РЖД» предлагает к продаже две трехкомнатные квартиры по адресу Вологодская область, поселок городского типа Кадуй, улица Парковая, дом 9. Подробности на сайте «Недвижимость РЖД» и по телефону 8 812 457 6401. 8 812 457 6401.
4: Внимание! В стоматологии «Династия» действует выгодная цена на имплант с установкой. 23 990 рублей. Количество мест ограничено. Подробности уточняйте у администраторов по телефону 23 99 54. «Династия», Комсомольская 9 и Фрезеновская 10.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: на радио. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Ты готов? Поехали!
1: Всем бодрого утра, дамы и господа, это драйв-шоу «Поехали», наш праздничный экспресс на полной скорости летит навстречу главному музыкальному событию этого лета. Напоминаем, 4 июля чаша стадиона ВТБ-арены заполнится до отказа. Более 30 тысяч человек будут один голос подпевать любимым артистам на большой дискотеке Авторадио. И мы продолжаем нашу утреннюю проверку связи со звездными участниками нашего супершоу, как они готовятся, что они испытывают, а помнят ли они свои первые дискотеки. И сегодня на нашей прямой линии. Мужчина, чей голос заставляет женские сердца биться в три раза быстрее. Там тахикардия мощная.
2: Опасно практически. Российский певец, музыкант, композитор, актер театра и кино Денис Клявер.
1: Денис, доброе утро.
3: Доброе утро, дорогие мои друзья и милые прекрасные девушки.
1: Вот, Вилка, в финале он ушел.
2: Куда ты сразу?
3: Привет. Ну, кстати, утром всегда очень голос более сексуальный. Мне же днем так, он не проснувшийся, он что-то бормочет, бубнит, и почему-то очень это нравится.
1: Надо корпоративы утром организовывать тогда эти выступления.
3: Да, мне кажется, вообще надо вот утром записывать песни, надо поэкспериментировать.
1: Денис, кстати, про идеальную форму, не только голос, но про идеальную форму. Ты всегда подтянут, ты всегда свеж. Скажи, пожалуйста, вот для тех, кто придет на дискотеку вместе со своей второй половиной, какое-нибудь упражнение, чтобы ее удобнее было держать на шее, чтобы она...
3: Я, знаете, я недавно разговаривал с дискотекой «Аварий» с Лешей Рыжовым, композитором. Я говорю, слушай, как вы сейчас выступаете? У вас, говорю, такие взрывные песни. Как вообще? Он говорит, слушай, у нас когнитивный диссонанс происходит. Дети не знают, как танцевать, а взрослые их разрывают, они начинают просто угорать танцы, и на второй песне просто заканчиваются.
2: Подсаживается дыхалка.
3: Да, да, вообще я считал, что именно на дискотеке, именно когда человек в танце может расслабиться, отдохнуть, перезагрузиться, кайфануть, и главное, черпануть вот тех эмоций, которые он недополучает, может быть, в процессе работы. И это, мне кажется, великолепная возможность всем нам именно испытать, а тем более так глобально с любимым авторадио.
1: Денис, твоя сольная карьера, золотые хиты группы «Чай вдвоем» — это фундамент любой как раз хорошей дискотеки. А случались ли у тебя в жизни свидания, вот, которые полностью, знаешь, вот если бы не музыка, то все пошло бы в тартарары. Вот были у тебя ситуации, когда именно твои вот треки, твоя песня спасала ситуацию?
3: Ну, на самом деле, как в свое время под «Энигму», наверное, появилось огромное количество нового поколения. Так, в свое время под песни «Чай вдвоем» организовалось миллионы, наверное, уже пар. И вот так приятно, что наши песни тоже романтичны. Тоже уже, на самом деле, песня «Ты же не такая, как все». Вроде недавно, а уже 13 лет ей.
1: Сколько? 13?
3: Представляете, за это время тоже...
2: Ни одно поколение появилось детей под эту песню.
3: Объединились люди сердечками, да. Вот. Ну и, конечно, для меня дискотека — это, в первую очередь, из пионерлагеря. И вот тот единственный медленный танец, который ты ждешь, и вот и так вот решаешься пригласить, не пригласить. Вот это томление. И потом ты, когда приглашаешь, и как-то так вот, вроде так, немножечко тебе неудобно, ты так приобнимаешь.
1: Но сейчас-то ты уже на опыте. Сейчас-то уже...
3: Нет, сейчас все равно. Опыт опытом, а галантность и никто не отменял.
2: Тогда давай ты галантно сейчас прям в эфире пригласишь, ну, хотя бы всех-всех-всех наших слушательниц на 4 июля в ВТБ-арену на большую дискотеку Авторадио.
3: Дорогие, потрясающие, уникальные слушательницы Авторадио, я искренне счастлив пригласить вас на, наконец-то, такую долгожданную большую дискотеку Авторадио 4 июля в ВТБ-арена, где мы все сольемся в песенном экстазе.
1: Спасибо. Денис Клявер в полной боевой готовности и ждет абсолютно каждого из вас 4 июля на стадионе ВТБ-арена. Друзья, билеты на это грандиозное шоу разлетаются с космической скоростью, так что забирайте свои места прямо сейчас, пока они еще есть в кассах. Категория 12+. Ну а мы продолжим наш звездный марафон завтра в это же время в эфире драйв-шоу «Поехали!». Но сюрпризы у нас для вас, разумеется, есть. Если угадаете, какую песню Денис Клявер будет исполнять на стадионе 4 июля на большой дискотеке Авторадио, то, возможно, ну, один из вас первый, кто напишет, да, тот и получит два приглашения.
2: Вау!
1: Вот так вот,
2: да,
1: мы
2: что
1: можем.
2: Что ж ты делаешь?
1: Я рассказываю то, о чем мы договаривались. Да, два билета на дискотеку Авторадио. Кто-то из вас получит. Все подробности в нашей группе ВК. Срочно туда. Бегите, бегите, участвуйте и получайте свои заветные тикеты.
0: Большая дискотека «Авторадио». 4 июля в

0: только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня. По 1 июля 2026 года.
5: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на лента.ком.
6: В ленте.
7: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
8: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
9: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
10: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
11: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
10: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
12: Колеса затанцуют! Бесплатная проверка ходовой части в автосервисах «Фитсервис» и скидка 15% на ремонт.
13: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
14: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Велки Поповицы даже Козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: квартиру сниму на суточный ром. 6+.
1: Синоптики летом обещают до 30. Атыбанк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Тыбанка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Тыбанк» 0+.
2: Авторадио.

0: Драйв-чат. Поехали!
1: Итак, ребят, сегодня в Драйв-чат мы впустили классную тему, а также экспертов диванных наук. Ребята, включайтесь в обсуждение, какой самый нелепый или глупый совет вам давали с абсолютно умным лицом непрошенные, не знаю, гости, люди, мимо проходящие. 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Все доступно, все открыто, поехали.
2: Итак, по-прежнему в топе это автомобильная тематика. У нас тут Марина написала: муж подруги, мой друг детства, которого я обожаю, вот обожаю безмерно, ровно до тех пор, пока он не садится на пассажирское возле меня и начинается. Медленно, быстро, давай по обочине, вообще провоцирует меня, чтобы я нарушала. В итоге я, конечно, научилась не реагировать, но, видимо, прямое обращение. Петя, сиди, молчи.
1: Марина прямо сейчас,
2: написала.
1: Да?
2: Видимо, да.
1: Так, как много женщин за 40, пишет Нафаня, имеющих талант врачевания.
2: О, да.
1: Стоит только чихнуть или охнуть, и они моментально ставят диагноз, назначают лечение, даже если их об этом никто не просил. Ну, это, мне кажется, есть в каждой семье такой просто человек, который на опыте, у которого есть знакомый, который работает в регистратуре поликлиники. И, собственно, это все передается через руку. Понимаешь, что это талант ставить диагноз. Это да.
2: Это практически что-то вот на таком сложном волшебном языке. Тут написали, что очень раздражает охранники, когда они начинают очень много тебе давать советов. А чего вы вот это вот зачем вы с собой на работу принесли? А вот это вот что вы взяли? Для чего вам это нужно? Ну, если взял, значит, нужно.
1: Ну, мне один раз охранник дал шикарный совет. Я пришел, уже говорил об этом, в джинсах рваных. Да, специально рваные, не то, что я голодранец. И он мне говорит: Денис, ну что это такое? Я говорю: что? Он говорит: ну, вся энергия через дырочки эти уходит. Я запомнил на всю жизнь.
2: И больше не носил.
1: И больше у меня нет, да.
2: Да.
1: Заштопал.
2: Все, энергия с тобой.
1: Энергичен, бабр, и готов объявить номер телефона. 258-3320, код Москвы 495. У нас впереди игра «Купи слона», ребята. Интересная забава. Как всегда, мы окунулись в мир товаров маркетплейса, почитали ваши отзывы, выбрали самые три странно забавных. Ну и, собственно, вам придется угадать, а что мы загадали по вашим отзывам. Что это за товар? Звоните, ждем.
0: Драйв-шоу. Поехали.

0: Авторадио представляет.
1: Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель?
0: Вы мечтаете о развитии и продвижении?
1: Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле
0: на сайте Авторадио.ру
1: и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру
0: при поддержке агентства стратегических инициатив.
2: 16+.
3: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
0: Погода.
4: В понедельник в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем и вечером до плюс 22 градусов. Ночью опустится до плюс 13. Ветер северный до 3 метров в секунду.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
5: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
6: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
7: Альпийские, баварские, французские.
8: Сережа, что ты делаешь?
7: Путешествую.
8: С открытым ртом и причмокивая.
7: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
9: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
10: Мясной гурман.
11: Все для путешествий. Автомобильные багажники и боксы Бозал. Крепление для велосипедов, лыж и сноубордов Атлант. Фаркопы. Автостудия Альфа. Все-все-все для вашего автомобиля. И даже немного больше. Тепличный микрорайон 1А. Телефон 70 10 76.
12: Компания Альта Профиль представляет большой ассортимент сайдинга, фасадных панелей и других отделочных материалов из сверхпрочных полимеров. Альта Профиль. Безупречный стиль вашего дома.
13: Официальный представитель завода Альта Профиль по Вологодской области фирма Фестен. Вологда, Преображенского, 22Б. Телефон 522-341.
14: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
15: Записывайтесь на консультацию по телефону 33 36 36.
16: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Мам, пап, а правда, что мы скоро переедем в новую квартиру?
17: Правда, родная. Скоро.
7: Тру-ля-ля и тру-ля-ля. Мы счастливая семья. Будет комната своя у сестры и у меня.
17: Мечты сбываются. С Вологда стройзаказчик. 21-20-21.
18: Застройщик ООО ВСЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Код города 8817-2.
19: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром.

0: Обслуживание, ремонт и заправка автокондиционеров. Техцентр «Автосфера». Комплексное решение, уверенное движение. Улица Дальняя, 17. Телефон 21-21-81.
1: Добрый день. Вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы. Вам сейчас придет СМС с кодом.
2: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
3: Где купить с особой выгодой микроволновку, утюг, чайник, пылесос? Предложений много, выбор очевиден. Стоково.ру. Бытовая техника по низким ценам. Стоково.ру. Торговый центр «Аксон», территория стройдвора.
4: Учебно-кадровый центр «Машинист» производит обучение на тракториста, машиниста экскаватора, в том числе импортных экскаваторов, машиниста бульдозера, водителя погрузчика, машиниста катка, машиниста автогрейдера, оператора лесозаготовительных машин, харвестер, фарвардер.
5: Наш адрес: Вологда, Чернышевского, 69А. Телефон 27 54 02. 27 54 02.

0: Купи слона. Поехали.
1: Так, не терпится поиграть. Все мы сделали для того, чтобы встретиться вместе с Андреем в нашей игре. Андрюх, привет!
2: Да.
1: Андрей, ты здесь? Добрейшего.
2: Здесь, конечно, слушаю вас.
1: Класс, жду. Круто, а мы тебя ждали. Вот так вот мы, прикинь, заждались друг друга. Скажи, пожалуйста, на Marketplace что-нибудь покупал хоть раз в жизни?
2: Конечно же, Озон — это все.
1: Ну, класс, а что последнее было у тебя из приобретенного? Ну, может быть, если не тайна или секрет.
2: Не-не-не, сетки на окна.
1: А, москитные? На дачу?
2: Конечно.
1: Понятно.
2: И в том числе.
1: Крот. Слушай, ну сегодня, возможно, хлава богу, другой будет у нас запрос. Мы просто не просто так тебя спросили, а то, прикинь, попадем тоже в сетки. Смотри, правила такие. Мы окунулись в мир маркетплейсов, непосредственно нашли один товар и к нему самые забавные, порой вот вообще космические отзывы. Идем от сложного к самому простому. И непосредственно тебе сейчас будем их озвучивать. Отгадаешь с первых двух — получишь классный подарок. Отгадаешь с последнего — ну, получишь просто подарок. Плюс не забывай, что у нас есть еще большое количество людей, которые тоже хотят у нас забрать что-то интересное, классное, подарочное. Они нам будут писать в наш портал 915-459-2020. Чем раньше догадаешься, тем лучше. Все понятно?
2: Конечно.
1: Ну, супер. Давай, поехали, Андрюха. Желаем тебе удачи.
2: Погнали.
0: Купи слона.
3: Итак, первый отзыв оставил его Джеки Танк. До его покупки регулярно бил себя по рукам. Один раз даже чуть не дошло до перелома. Вот такой Джеки Танк оставил отзыв.
1: Бил себя сам
3: по рукам.
2: Ошибаться можно?
1: Ошибаться?
3: Можно.
1: Но не стоит. Это совет по жизни.
3: Можно, говори.
2: Бил себя по рукам.
1: Да давай, следующий, если нет мысли.
2: Второй лучше, подсказку вторую.
1: Конечно. Но это не подсказка, это отзыв. Оставила его явно девушка Нижнятинка. Хочется верить, что это именно девушка оставила с таким ником. Итак, нет, естественно, я еще не прочел. После обработки впервые услышала вечером птиц. Обычно все заглушали собственные хлопки по шее и рукам.
3: Ну вот теперь понятнее стало.
1: Возможно?
2: Ну, скорее всего, это электромухобойка.
1: А почему не ложки? Может быть, это народники?
2: Не-не-не.
1: И начинают. Истота.
2: Просто когда-то я ее покупал тоже на дачу.
3: Ну, слушай, ну тут в отзыве у Нижнятинки. После обработки впервые услышала вечером птиц. После обработки.
1: Как себя можно обработать
3: электромухобойкой?
1: Ну, знатно можно обработать.
2: Тогда что... Так можно. Ну тогда можно предположить, что это что-то вроде спрея какого-то от комаров, не знаю, там москитол или еще какой-то.
1: Смотри, пожалуйста, мы с тобой в шаге от пропасти. Или мы слушаем третий отзыв, и ты даешь четкий нам ответ. Или прямо сейчас ты даешь четкий ответ и получаешь классный подарок. Ну-ка.
2: Слушаем третий и даю четкий ответ.
1: Все, значит, да? Ага. Минус рюкзак. Поехали. Третий отзыв.
3: Четкий чечек его оставил. После его использования комары не исчезают. Они просто начинают делать вид, что очень заняты и им не до меня.
1: Ну? Все стало явно. Прям понятно. Прям на поверхности. Ну?
2: Комары не исчезают, а им не до меня.
1: Андрюх.
2: Ну? Тут понятно, что это что-то связано с, скажем, отгоном комаров. Это либо какие-нибудь вонючки, либо... Либо.
1: До произведения вонючек что мы делали?
2: Мы брызгались.
1: О! Что? Это похоже на какую-то явную мысль. Мы брызгались. Чем?
2: Да.
1: Ну?
2: Спреем от комаров.
1: Спрей от комаров. Ответ принят.
4: Ответ верный. Это спрей от комаров.
1: Так долго это было. Мысль-то явно светлая, она звучала после второго.
2: Так у меня и второй практически был готов. Правильно.
3: На втором отзыве, да? Ну, как будто да, как был готов. И как будто сказал спрей.
1: Согласился
2: же. Я, конечно, сказал дезодорант от комаров, ну, плюс-минус.
3: Да ты и спрей говорил, ты там все наговорил.
1: А я вообще-то пил за народников. За ложки.
2: Согласен.
1: Слушайте, но что мы будем, жадничать, что ли? Давайте отдадим. Классный рюкзак. Андрюхе, тем более он веселый.
2: Вау!
1: Ты прикольный парень. Заслуживает этого рюкзака. Забить его спреями.
2: Вот, спасибо.
1: Пожалуйста тебе, Андрю. Хорошего тебе использования нашего фирменного рюкзака. Чтоб ни один комарик нос не заточил, не подъехал к тебе. Хорошего тебе дня. Спасибо за звонок. Давай еще раз. В следующий раз нам дозваниваемся. Ну и, собственно, вы тоже, ребята. Это вас касается, все, кто нас слышит. 915-459-2020. Это еще один способ с нами связаться. Но это уже в следующем часе. Мы будем читать ваши сообщения в драйв-чате. Поэтому давайте, не прозевайте. Можете и там оказаться. Мы обязательно озвучим. Помимо этого, еще, кстати, нас ожидает интересная игра. Но уже в следующем часе.
0: Купи. Купи, купи слона. Купи слона. На Авторадио. Реклама.
5: Фит-сервис. Масло меняйте. 100% кэшбэк на бонусный счет получайте. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк. Возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masло.fitauto.ru.
6: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
7: Пятерочка выручает!
8: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
9: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
10: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
11: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. 9 утра в Москве. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Крым обеспечит необходимым количеством энергоресурсов. Об этом подробнее через секунду.
2: Про главное.
1: Владимир Путин подтвердил, что потребности полуострова Крым в энергоресурсах будут полностью обеспечены. Об этом президент рассказал в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным. Российский лидер уточнил, что ежемесячная потребность Крыма – 70 тысяч тонн топлива, а сейчас на полуострове есть запас только на несколько дней. Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что после полной остановки реализации топлива в городе возобновилась его продажа по QR-кодам. Заправить можно 20 литров топлива в одну машину.
2: Про законы.
1: В июле в России вступает в силу пакет новых законодательных норм, направленных на борьбу с криминалом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что ключевые инициативы призваны защитить финансы граждан и обезопасить рынок недвижимости. Банки и микрофинансовые компании теперь смогут оперативно запрашивать данные из всех квалифицированных бюро кредитных историй. Это поможет блокировать попытки преступников оформлять займы на граждан без их ведома. Дополнительная защита появится у несовершеннолетних. Законные представители получат право контролировать операции по вкладам детей, чтобы оберечь подрастающее поколение от вовлечения в сомнительные схемы. Изменения грядут и в миграционной сфере. Государство значительно повышает стоимость оформления документов для иностранцев.
2: Про нас.
1: До 12% взрослых россиян страдают патологической зависимостью от азартных игр. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на зампредседателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплана Паниша и данные Центра борьбы с лудоманией. За помощью к специалистам обращаются лишь 5-10% людей с игровой зависимостью. Наиболее подвержены лудомании мужчины в возрасте 25-44 лет. Это экономически активная и трудоспособная часть населения. В среднем они тратят на азартные игры около 11 тысяч рублей в месяц. Это примерно пятая часть их бюджета. Ранее стало известно, что Минздрав намерен включить патологическое влечение к азартным играм в список заболеваний, требующих бесплатной помощи психиатров-наркологов. Предполагается, что это поможет снизить тягу к азартным играм, сформировать здоровые модели поведения и справиться с сопутствующими психоэмоциональными проблемами. И еще об одном исследовании. Россияне чаще выбирают соки и нектары из фруктов. Об этом рассказали эксперты Роскачества, сообщает ТАСС. На втором месте расположился компот, на третьем – квас. Также в топ попали газированные напитки и морс. Почти треть респондентов пьют соки и нектары из овощей, а четверть – энергетические напитки. Витаминизированные напитки выбрали 13% опрошенных. Безалкогольное пиво популярно у каждого пятого.
2: Про природу.
1: В Москву и центральную Россию возвращается жара. Летний зной принесет жаркое дыхание из Европы, рассказал РИА Новости метеоролог Евгений Тишковец. По его словам, во вторник воздух прогреется до 25-28 градусов, а в среду до 29. Пик жары придется на четверг. Температура достигнет 30-градусных отметок. Специалист также предупредил, что уровень ультрафиолета в среду будет на уровне опасных 8 единиц. Официальный курс доллара – 77 рублей 6 копеек. Курс евро – 87 рублей 40 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: Едем. Классненько едем, без провок и с хорошим настроением. Это драйв-шоу «Поехали» в эфире. Радиостанция номер один в России, Авторадио. Здесь Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: Здесь вы, ребята, и мы каждому предлагаем прямо сейчас с нами поиграть. У нас впереди будет забава под названием «Простые правила». В телеграм-канале Авторадио или в группе ВКонтакте вы можете ответить на вопрос, а точнее продолжить его. Ваши лучшие инвестиции в себя. Это. И вот дальше вот, пожалуйста, делитесь. Может, путешествие, абонемент в зал, курс английского. Ну, я не знаю, что вы там напишите. Главное, напишите. Ваша лучшая инвестиция в себя – это. Вот, все, действуйте.
1: Кроме того, буквально через пару минут в нашей студии окажется человек, который никогда не приходит с пустыми руками. Он всегда приходит с руками полными впечатлений от просмотра кинопремьер, киноновинок, киношедевров. Наш кинокритик Николай Никулин. Ну и подведем итоги нашего драйв-чата в конце этого часа. Пожалуйста, рассказывайте, кто, когда, при каких обстоятельствах вам дает или давал непрошенные советы. 915-459-2020.
2: Драйв-шоу. Поехали!

0: В нашем случае обещанного 3 года не ждут, а ровно 3 минутки классной песни. Спасибо группе «Серебро». Ну а теперь перейдем к Николаю Никулину, нашему кинокритику, который традиционно представит нам топ того, что достойно нашего внимания и потраченных денег. Пожалуйста, включайте, наоборот, рубрику. Поехали.
1: А может, в кино? Поехали!
2: Привет, Николай.
3: Денис, Иван, доброе утро, страна. Друзья, сразу вопрос, перед тем, как расскажу про один из самых громких сериалов. Как вы отнеслись к финалу «Игры престолов»? Вам понравилось то, что случилось с Дейенерис Таргариен?
2: Я не смотрел.
3: Не смотрели. Но фанаты «Игры престолов», они, конечно, любят Эмилию Кларк, но не очень полюбили концовочку. Дело в том, что действительно с Таргариенами возникла проблема. Но почему я об этом сейчас вспомнил? За 200 лет до того, как она сошла с ума, скажем так, с этими драконами, произошло тоже много чего интересного. И об этом в сериале «Дом дракона». Кстати говоря, все это имеет реальную первооснову. Джордж Мартина, я напомню, человек, который написал книги, много книг, «Песни льда и огня» и «Пламя и кровь». Это вот то, на чем основан «Дом дракона». И вот уже 3-й сезон выходит. Я поэтому, конечно, все прям рассказывать вам не буду. Странно, и нужно начинать с 1-го сезона, если совсем не слышали. Просто пару слов о том, кто, например, создал эту вселенную. Создал шоураннер Райан Кондал, человек, который не работал с «Игрой престолов», но при этом создавал вместе с группой людей, которые работали на предыдущем проекте. На 2-м сезоне он остался один, на 3-м сезоне он опять один. В общем, как всегда, все поругались. Тем не менее, Джордж Мартин, он в исполнительных продюсерах и тоже следит за литературной первоосновой, чтобы все было красиво. Конечно же, Мэтт Смит и Эмма Дарси, все, и Оливия Кук, все на месте, за всем этим можно наблюдать. Ну и за тем, как, собственно, внутри Таргариенов будет борьба, гражданская война буквально, за Железный трон. То есть Железный трон тоже появится, если вы мне задавали вопрос. Конечно, он будет. Не смотрели, но наверняка видели и в мемах, и где-нибудь еще. Да вот этот огромный трон. Так что посмотрим, чем это закончится. 3-й сезон обещает, вот он вышел, но он еще обещает... Вау-эффект, да, потому что будут сражения даже морские. А что касается другого сериала, о котором все многие сейчас говорят, я рекомендую обязательно посмотрите, потому что это наполовину триллер, наполовину комедия, называется «Бухта вдов». Там Мэттью Риз, есть такой актер, играет главную роль, причем играет роль... Я бы сказал комическую, при том, что это мистический сериал. Почему комическую? Потому что он играет мэра такого островка, куда он собирается привлечь туристов. Ну вот приезжает журналист, задает вопрос: слушайте, а у вас тут ходят легенды среди местных, а вообще пропадают люди, какой-то туман странный, мистические существа, и чего только, и призраки, и чего только нет. А что вы будете с этим делать? Мэр в это на самом деле не верит. Но действительно, есть и версия, что люди, родившиеся на острове, никогда с него не смогут уплыть, а те, кто пытались уплыть, у них внезапно возникал инфаркт или еще что-то.
0: Проблемы.
3: Ну, в общем, да, какие-то проблемы. И мэр пытается с этим бороться, он, естественно, во все это не верит, но дальше вы можете сами догадаться.
0: Мэр пытается бороться.
3: Пытается бороться с предрассудками.
0: Это уже крючок, на который стоит обратить внимание.
3: Но на самом деле он больше похож, знаете, на мэра, который решил принять Олимпиаду у себя на острове. То есть это выглядит очень смешно.
0: Понятно. Но это, ну,
3: летний сезон.
0: Сама вообще история как бы больше жуткая или смешная?
3: А тут есть и жуть. Ну, то есть поначалу это смешно, но потом мы выясняем, что действительно все эти предрассудки, легенды имеют место.
0: Еще раз нам название первого и второго.
3: «Бухта вдов». Ну, естественно, наверное, с чего надо начинать. Это «Дом дракона», 3-й сезон. Посмотрите. Это просто большое масштабное зрелище.
0: Понятно. Спасибо, Николай. Придумал нам развлечение, чем заняться вечерком. Ну а мы тем временем придумаем, что вам сделать прямо сейчас. Ребята, у нас впереди совместная забава с брендом Макфа. Игра под названием «Простые правила», в которой каждый из вас, я напомню, может принять участие, написав нам, а точнее продолжить и написав свой комментарий под постом «Простые правила» в телеграм-канале Авторадио или же в группе ВК. Тема сегодня, напомню, ваша лучшая инвестиция в себя – это. И дальше продолжайте.
2: Да, пожалуйста, чем ярче будет ваша история, тем больше шансов попасть в топ-5 пятерых авторов самых интересных ответов объявим уже, ну вот, прям совсем скоро в нашем эфире, и все они получат умные фитнес-часы от партнера проекта. Спонсор АО «Макфа». У бренда «Макфа» есть свои простые правила. Делать вкусное полезным. Макароны «Макфа Wellness» из твердой пшеницы с растительным протеином. Источник белка и идеальная основа для правильного питания.
1: Поехали! Драйв-шоу!

счастливых зрителей. Поют Иванушки, Ева Польна, Стас Михайлов, Юлиана Караулова,

0: Успей купить билет. 12+.
1: Спонсор ООО «Спортивная лотерея».
0: Миллион рублей может стать вашим. Уже 4 июля на большой дискотеке «Авторадио». Покупайте на концерте билеты лотереи «Мечталион» и участвуйте в розыгрыше миллиона прямо на шоу.
1: Срок акции «Миллионер» на подсколе дано 4.07.2026. Информация об организаторе лотереи и акции, правилах проведения лотереи и акции, призовом фонде лотереи и акции, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на nlotto.ru и авторадио.ру. ВГЛ 2Т «Спортсоюз». Алгоритм номер 12 «Мечталион». Срок лотереи до 29.08.2034. 18+.
0: Реклама.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей в дилерском центре «Автоэкспресс». Телефон Вологде 71 50 50. Цена действительно для Tenet T4L в комплектации «Актив».
3: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
4: Качественные, конечно.
5: Надежные. Чтобы потом не было проблем.
6: Долговечные, проверенные временем.
7: Именно такими являются материалы «Болорс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болорс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болорс».

0: «Уикенд» от 681 600 рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону в Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
3: Высшее образование. Успей поступить без ЕГЭ. Удобный график обучения. Государственный диплом. Академия Мувинт. Орлова 4А. Бизнес-центр Беладжио. Телефон 26 50 06.
4: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
5: АВ-центр. Качественный ремонт рулевой рейки в день обращения. 503-300. Рулевые рейки, насосы ГУР, сальники, ремкомплекты для рулевых реек всегда в наличии. Вологда, Гончарная 4А. Все подробности по телефону 503-300.

0: правила на Авторадио.
1: Спонсор АО «Макфа». Сохранять баланс здоровья и красоты помогут макароны «Макфа Wellness» из твердой пшеницы с дополнительными полезными ингредиентами для активной жизни. Макароны «Макфа Wellness» – идеальная основа для правильного питания и полезных блюд.
2: Итак, друзья, это игра «Простые правила». Я думаю, что вы уже в них успели разобраться. Мы вместе с брендом «Макфа» определяем настоящий топ-5 того, что любят и что выбирают слушатели Авторадио. Где проходит граница? Это самое между удовольствием и пользой. И нужно ли вообще выбирать между тем или другим?
3: Угу. Так вот, сегодня, дамы и господа, мы предложили вам продолжить то, что мы и предложили. Ваша лучшая инвестиция в себя – это... Вот что для вас лучшая инвестиция в себя? Вот, Иван Сергеевич, что у вас есть?
2: У меня из личных инвестиций, слушай, ну много. Во-первых, я платил себе в свое время учебу в институте.
3: Молодец.
2: Сам работал и работать начал раньше, чем поступил в институт, вот так.
3: Я, например, потратился в свое время на курсы немецкого языка.
2: Ну и как они тебе помогли?
3: Beautiful. Отвечаю тебе на английском.
2: На чистом немецком.
3: Заметил. Ну просто я подумал, ну... Я-то вложил, но не факт, что я это исполнил, понимаешь? Но я в любом случае хочу добить это в этом году уж точно. Но давайте посмотрим, собственно, как у наших слушателей происходит. И прямо сейчас мы объявим тот самый топ-5, да? И топ-5 тех людей, которые нам как раз написали про инвестиции. 5 лучших авторов объявим прямо сейчас. И, кстати, получат они умные, классные фитнес-часы от партнера проекта. Итак, готовы?
2: Готовы, поехали!
0: Простые правила. Поехали!
3: Итак, кто же попал в топ-5 нашего рейтинга? Мне очень понравился Александр.
2: Давай.
3: Он писал, моя лучшая инвестиция в себя – это зубы. Сделал, наконец-то, все зубы. Потому что улыбка, она что делает? Сразу привлекает внимание. Когда человек тебе вот прям ха-ха-ха-ха, для него все, в принципе, двери открыты. Ну, и он не стесняется, держится в обществе намного увереннее. Поэтому я ставлю плюс Александру.
2: Я ставлю плюс такой жирной Наташе, а точнее даже ее супругу. Увольнение с работы после 20 лет непрерывного стажа. Моя лучшая инвестиция в себя, причем в этом году. Спасибо мужу, что позволяет мне просто жить свою лучшую жизнь. Разрешил мне быть не эффективной единицей, а просто женщиной, которая вдруг вспомнила, что она живая.
3: Какая романтика. Так, мне понравилось сообщение от Олеси, которая написала, что самая классная инвестиция в себя – это уход за своим телом. Это массаж, это прессотерапия, уходовые процедуры для лица и шеи и переход на ПП-питание, абонемент годовой в фитнес-клуб. Олеся поддерживает себя. В принципе,
2: класс.
3: Как мне говорили тоже врачи, знакомые и наши уважаемые, многоуважаемые спикеры, если мы сейчас начнем за собой ухаживать, мы в 60 и в 70 будем выглядеть так, как сейчас. Ну, опять же, если будем следить за собой, а не вспоминать, ну, за год... Ой, надо бы. Вот сейчас начнем, через 20 лет нам это аукнется и будем выглядеть прекрасно. Поэтому от Олеси тоже я плюсую.
2: Вера здесь написала, ну, по идее, одной из самых популярных тем и вариантов ответа, лучшие инвестиции в себя – это здоровье. Но вопрос, какие дивиденды? Вот у Веры дивиденды. 5 детей. Благодаря хорошему здоровью удалось не только родить 5 детей, но теперь их я могу их растить, воспитывать. И это мне вообще не в тягость, а в радость. Играю с ними в игры, гоняю на велосипедах. Ну и невероятно огромное количество прочих активностей с ними. 5 детей у Веры.
3: Это круто. Но нам осталось одного. Одного. Если у нас еще один, потому что у нас, видишь, как помотало с тобой по всевозможным реальным сферам жизни. От внешности до самореализации, до рождения детей.
2: Очень много, кстати, зубов. Правда, я вижу, просто некоторые даже... Я извиняюсь, Илья, но не обязательно было присылать фотографии имплантов отдельно от вашего рта и чек за оплату. Ну, просто... Я, ну, спасибо, но не надо. Виталий написал, лучше мои инвестиции в себя, отказ от вредных привычек. Знаете почему? Не только вот прямая выгода здоровья, но еще и огромное количество денег экономлю. За первый же месяц крупная сумма накопилась. Ну и все, собственно, я думаю, что 5 озвучен.
3: Аплодисменты, спасибо.
2: Это браво, это вы молодцы, спасибо вам большое. Поздравляем всех победителей. Все вы получаете свои заслуженные призы от партнера проекта бренда «Макфа». Умные фитнес-часы.
3: Аплодисменты, аплодисменты. Спасибо большое каждому, кто принимал участие и всю неделю нам писал и отвечал на наши вопросы.
2: Друзья, это была игра «Простые правила». Спасибо вам большое, пока.
0: Спонсора.
4: Что такое wellness? Баланс здоровья и красоты. Макароны Макфа Wellness из твердой пшеницы с дополнительными полезными ингредиентами для активной жизни. Попробуйте и ощутите пользу в каждой порции макарон Макфа Wellness.
0: Простые правила на авторе.

0: 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: Велкие пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
4: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
3: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
5: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
8: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
9: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
10: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
11: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на авито.ру. 12+.
12: 100% кэшбэк. В автосервисах «Фит-сервис» вернем 100% стоимости замены масла бонусами. Акция действует до 31 августа 2022 года. Кэшбэк. Возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
13: Авторадио. Большая дискотека «Авторадио». Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Хабиб.
14: Привет, любимые слушатели «Авторадио». На связи Хабиб. Я с нетерпением жду встречи с вами на музыкальном фестивале «Большая дискотека Авторадио», где я исполнил самые лучшие песни для вас. Встречаемся 4 июля на ВТБ-арене. Ваш

0: Ой, эту Якуту Малинку можно 4 июля встретить, кстати, на стадионе ВТБ-арена большой дискотеки Авторадио. Все меньше и меньше дней до этого события, как и до завершения нашего драйв-чата, ребят. Итак, напомню, сегодня мы вас спросили, какими непрошенными советами вас чаще всего доставали близкие, коллеги или случайно прохожие, когда вы делаете свою работу, делаете это профессионально. Ну, даже с этим никто и не будет спорить. И мы попросили выговориться. И вот, давайте, подводим итог. Поехали.
1: Драйв-чат. Поехали.
0: Итак, что у нас есть к этой минуте? Есть девушка, попросила остаться, ну, естественно,
2: инкогнито, анонимно.
0: Потому что она работает в сфере услуг. Вот. Сфера услуг у нее связана, естественно, с активным сервисом.
2: Угу.
0: И она говорит, что каждый раз вот девчата, которые приходят к ней, непосредственно ей дают не то что советы, рекомендации и тому подобные вот эти вот вещи по тому, как правильно необходимо делать. Спрашивается, зачем вы тогда пришли, если вы и так все сами знаете.
2: Риторический вопрос, я считаю. Есть сообщение здесь от Олега. Олег говорит, что очень-очень раздражали в январе соседи. Сейчас вроде привык, а вот в январе было очень тяжело, когда насыпало снега из Москвы, Олег, судя по всему. Да, говорит, и все замело, и я со своей лопатой в числе буквально нескольких человек вышел откапывать общие парковочные места. Подходили люди, просто праздно шатающиеся, и начинали говорить, что лопата у меня какая-то неэффективная, что копать надо не оттуда с туда, а отсюда туда и так далее. Вот в этот момент очень хотелось использовать лопату не по назначению, а именно дать ей по источнику звука этого совета.
0: Самый шикарный от Ольги совет видел?
2: Нет.
0: Мне кажется, после этого можно вообще завязывать с какими-то рекомендациями, когда ты едешь за рулем. Пишет: «Доброе утро, дала как-то мужу ценный совет, а всю совместную жизнь мне вспоминает. Купили новую машину».
2: Так.
0: Пишет прям из магазина. «Приехали родителям показывать, и вдруг на пути большое стадо коров. Переходили дорогу. Ну, очень долго переходили. Я предложила посигналить».
2: А-а-а! Я примерно представляю, чем закончилось.
0: Он не сразу согласился.
2: Молодец.
0: Но мужчины, все-таки на то и мужчина, он вправе поступить, да? И он всегда это делает. Настоящий джентльмен. Что он, собственно, и сделал. Он согласился на это.
2: А-а-а.
0: Итог. Корова от испуга прыгнула на капот, оставила хорошую вмятину. Я думала, муж, почему-то пишет, умрет на месте, а не наоборот, ее убьет. Но такая история. Ольга жива, цела, в принципе, машину тоже.
2: Я думаю, починили ее, да.
0: Да, но вот такие советы, конечно, приводят к легендарным историям на всю жизнь. Надеюсь, что больше Ольга себе такого не позволяла. Вывод сегодня простой. Инициатива, друзья, штука, конечно, хорошая, но иногда лучший совет — это просто промолчать и не мешать человеку делать его дело. А если уж он по сам как-то заинтересован и обратился, тогда, пожалуйста, давайте сегодня вот закроем, на самом деле, лишний раз рты и не будем давать комментарии направо и налево. Спасибо большое всем, кто написал, спасибо всем, кто отреагировал, вы классные. Благодарим каждого, любим, целуем, чмоки. Поехали далее.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: Сегодня днем в Вологде облачно с прояснениями и плюс 21 градус. Вечером ясное небо и плюс 20, ночью плюс 12 градусов.
1: Радиоканал «Авторадио».
3: Без возрастных ограничений.
1: Реклама.
4: Автомагнитолы, сигнализации, видеорегистраторы, фаркопы в автостудии «Альфа» по приятным ценам. Тепличный микрорайон 1А, телефон 70 10 76. Автостудия «Альфа». Все-все-все для вашего автомобиля. И даже немного больше.
5: Автомаркет «Техносервис» предлагает выгодные условия для обслуживания грузового транспорта, накопительную систему скидок и рассрочку для юридических лиц. У нас есть все для вашего грузовика, от лампочки до брызговика. Мы находимся по адресу: Окружное шоссе 9Б, телефон 51-20-20.
6: Добрый день, вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы, вам сейчас придет СМС с кодом.
7: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
1: Реклама на Авторадио.

0: Поехали! Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: Ну что, дамы и господа, сегодня было прекрасное утро, прекрасное начало дня. Я хотел бы вам, во-первых, сказать всем большое спасибо за то, что вы в качестве вот этого элемента для пробуждения выбрали нас. Драйв-шоу «Поехали», но мы официально финишируем. Давайте, подводя итоги, еще раз вспомним, что сегодня мы узнали все самые горячие новости из мира спорта. Это было. Отдельный низкий поклон, Иван Сергеевич, спасибо вам большое.
2: Сильно низко не надо, радикулит. Да.
1: Получили лучшие, чертовски полезные киносоветы от нашего кинокритика Николая Никулина. А еще отлично, собственно, раздали гору крутых подарков. Конечно же, главный трофей этого дня — это заветный пригласительный на большую дискотеку Авторадио, которую у нас сегодня выиграли. Завтра будет тоже возможность, но я напомню, ребят, что до главного музыкального летнего безумия, которое случится с нами с каждым 4 июля и войдет в историю, осталось действительно совсем чуть-чуть. Часики тикают. Обратный отчет запущен. В принципе, уже можно сегодня морально не только готовиться, но и уже начать гладить концертный наряд свой, разминать голосовые связки и суставы, потому что танцевать придется и петь достаточно много.
2: Главное, друзья, чтобы вы были 4 июля на стадионе ВТБ-арена. А что для этого нужно? Очень просто зайти на сайт Авторадио.ру и выбрать, правда, из оставшихся мест. Потому что, ну, действительно, сколько может тянуть? Когда несколько дней остается, вообще удивительно, что еще вот эти вот билеты остались.
1: Я скажу, что чаша-то стадиона, она, конечно, сожмет нас в объятиях, но от этого и приятно. Более 30 тысяч человек в унисон получит удовольствие. Классно! Завтра утром Иван Броневой,
2: Денис Курочкин.
1: Естественно, мы вернемся в студию ровно в 7.00. Пожалуйста, не прозевайте этот момент. Ну, если прозеваете, 7.05, ладно.
2: Нормально.
1: Проходить. Да, даже в 7.10, черт с ним, ладно. Забегать. Мы без опозданий тут справки не пишем никакие. Мы вас всех будем ждать. Ну а пока рулите по делам с улыбкой или, возможно, наоборот, с работы. В любом случае, хорошее настроение вам сулит благодаря вещанию Авторадио. Делайте свой приемник погромче и получайте удовольствие. Ну а пока.
2: Счастливо.
1: Пока-пока.
0: Драйв-шоу.

0: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи Московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
2: «Пятерочка выручает!»
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
4: Имеют за противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 10 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Российский лидер считает, что переговоры с Украиной можно провести в Белоруссии. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Владимир Путин назвал Минск возможным местом проведения российско-украинских переговоров, если до них дойдет дело. Об этом президент заявил в интервью автору информационной службы «Вести» Павлу Зарубину. Путин подчеркнул, что знает позицию Александра Лукашенко. Белорусский президент готов всячески поддерживать все, что направлено на решение спорных вопросов мирными средствами. Российский лидер напомнил, что российско-украинские переговоры 2022 года начинались именно в Минске. Там же были заключены и Минские соглашения 2014-го.
0: Про цены.
2: В России с начала года резко выросли розничные цены на запчасти и комплектующие для автомобилей иностранного производства. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на данные, предоставленные участниками рынка. С января этого года стоимость запчастей для популярных среди россиян марок машин увеличилась в среднем на 15-20%. Насколько выросла цена, зависит от типа комплектующих. По словам специалистов, базовые расходники и типовые детали ходовой части машин подорожали на 9-15%. Редкие позиции, вроде кузовных элементов электроники, начали продавать по цене на 15-25%, превышающие предыдущие показатели. Эксперты поясняют, что рост цен в наибольшей степени затронул сегменты комплектующих с доминированием нескольких производителей. Заметнее всего подорожали электронные компоненты и оптика, а также тормозные системы.
0: Про туризм.
2: К весне будущего года турпоток россиян в страны Ближнего Востока может восстановиться максимум на 50-60% от уровня 2025 года. Об этом сообщает газета «РУ» со ссылкой на прогноз экспертов туротрасли. По их словам, многое будет зависеть от ситуации в регионе и общей геополитической обстановки. В 2025 году страны Ближнего Востока посетили более 2 600 000 россиян. Но сейчас туристы не готовы рисковать и избегают потенциально опасных регионов. После недавнего кризиса и приостановки продаж туров в страны Персидского залива почти четверть путешественников отказались от этих направлений. В деловом туризме осторожность еще выше, чем среди частных путешественников. В прошлом году страны Ближнего Востока регулярно рассматривались для корпоративных поездок и мероприятий. Например, Арабские Эмираты могли появляться примерно в каждом третьем зарубежном тендере или запросе. Сейчас интерес бизнеса к региону заметно снизился.
0: Про Авторадио.
2: Масштабное событие этого лета – грандиозный фестиваль «Большая дискотека Авторадио» все ближе. Уже в эту субботу, 4 июля, на стадионе ВТБ-арена для 30 тысяч зрителей главные звезды исполнят свои главные хиты. Вас ждут Анна Асти, Егор Крид, Иванушки, Григорий Лепс, Мари Краймбрери, Ева Польна, Люси Чеботина, Стас Михайлов, Татьяна Буланова, Агата Кристи и многие другие. Если вы еще раздумываете, то поторопитесь успеть занять свое место на главном танцполе этого лета. Вас ждет несколько часов драйва, любимой музыки, танцев и веселья. Авторадио любит и может делать зажигательные фестивали. Именно таким станет и большая дискотека Авторадио. Подарите себе эмоции, яркие воспоминания об этом лете. Билеты еще в продаже на сайте Авторадио во всех кассах города. Категория 12+. Официальный курс доллара 77 рублей 6 копеек. Курс евро 87 рублей 40 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед.

Как это нет драмы? А если найду? Ловите, 1/7 нашей жизни, это понедельник. Вот с этой информацией живите. И с авторадио, конечно же, мы в любой день недели хороши и на связи. Олеся Соболева у микрофона в нашем распоряжении. Последний понедельник июня. Давайте-ка его проведем на полную катушку. Наверняка у вас уже есть далеко идущие планы. Так мы вас во всех поддержим.

0: счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+. Авторадио. Реклама.
1: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» – газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас, Вологда, Ярославская, 11А.
2: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
3: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
4: Архитектурно-планировочное бюро «Основа» предлагает услуги по всем видам инженерных изысканий и кадастровым работам. Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости. Вынос границ в натуру. Услуги БТИ. Исправление кадастровых ошибок. Выдел паев. Изменение целевого назначения земельных участков. Архитектурно-планировочное бюро «Основа». Надежная основа для вашего дома.
5: Телефон в Вологде 70 12 24.

0: Это большой хит. Игра. Прямо сейчас дозвонись и выиграй 2 билета на большую дискотеку Авторадио. Номер прямого эфира 258-3300, код 495. 4 июля, Москва, ВТБ-арена, центральный стадион «Динамо». Большая дискотека Авторадио. Займи свое место на главном танцполе этого лета.
1: Ну, нам с вами еще эту неделю отработать, и все, и пустимся в танцы. Главный танцпол этого лета ждет нас в эту субботу, 4 июля. Мы встречаемся на большой дискотеке Авторадио, где главные звезды исполняют свои главные хиты. И у каждого из вас есть уникальная возможность выиграть 2 билета на это фантастическое событие. Оказаться в числе 30 тысяч танцующих на стадионе ВТБ-арена. Главное, первым дозвониться до прямо сейчас, до прямого эфира Авторадио 8-495-258-3300, сыграть в большой хит, забрать билеты и прийти на большую дискотеку Авторадио. Кто же это сделает? Давайте знакомиться. Алло, здравствуйте, вы в эфире. Как зовут вас?
2: Алло, здравствуйте. Меня зовут Энджи.
1: Еще раз.
2: Энджи.
1: Энджис?
2: НЖ, 4 буквы.
1: НЖ. Очень приятно. Такого еще не было. И вы первая с таким красивым именем в эфире. Ну что же.
2: Я из Башкирии, это вот башкирское имя.
1: Так, и вы на большую дискотеку Авторадио к нам едете? Конечно.
2: Если получится купить билеты.
1: Так выиграй. Вы же сейчас выиграете. У нас их в прямом эфире. Я почему-то верю в вас.
2: Ну да, самолет я не видела.
1: Так, ну тогда рассказываю правила. Это все очень просто. Вы же знаете, на большой дискотеке Авторадио выступают главные звезды, исполняют свои главные хиты. Каждый участник подошел к этому делу ответственно. И вам сейчас предстоит сыграть с большой звездой, с участником большой дискотеки Авторадио. Я вам поставлю микс из 3 больших хитов, а вам нужно просто угадать, какой же из них обязательно прозвучит со сцены большой дискотеки Авторадио. И все, 2 билета на фестиваль ваши. Готовы?
2: Да, готова.
1: Тогда встречайте, суперзвезда, участница большой дискотеки Авторадио Татьяна Куртукова и ее большие хиты.
0: Большой хит! Игра! Выбирай! Один!

0: Итак, что же подсказывает вам ваша музыкальная интуиция? Какой же хит Татьяны Крутаковой прозвучит на большой дискотеке Авторадио?
1: Знаете, подсказывает все-таки, думаю, «Матушка Земля».
0: Будем проверять.
1: Давайте.
0: Давайте. Большой хит! Ну, конечно же! Именно этот хит и исполнит Татьяна Крутакова на большой дискотеке Авторадио. А вы будете под него танцевать. Договорились?
1: Здорово, замечательно.
0: Конечно, здорово. Два билета ваши на большую дискотеку Авторадио, с чем я вас и поздравляю. Берите самого любимого человека и к нам на главный танцпол этого лета, 4 июля на стадион ВТБ-арена, где главные звезды исполнят свои главные хиты. И Татьяна Крутакова, и Егор Крид, Анна Асти, Мари Краймбрери, Стас Михайлов, группа Ума Турман и многие-многие другие. Так что добро пожаловать на большую дискотеку Авторадио. Билеты еще есть, но они стремительно тают на сайте Авторадио.ру, категория 12+. Заходите, выбирайте лучшие места и до встречи на стадионе. ВТБ-арена уже в эту субботу, 4 июля. Ну, наконец-то! Ну и, кстати, напомню, что условный сигнал игры «Большой хит» может прозвучать в любой момент, так что все свои гаджеты настраивайте на главное автомобильное радио страны и играйте с нами в игру. Забирайте билеты и будем танцевать.

Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Стоимость готовых квартир в крупнейших городах России за год выросла в среднем на 10%. Как пишут ведомости со ссылкой на исследование, к концу первого полугодия квадратный метр на вторичном рынке стоил в среднем около 153 тысяч рублей. Другие оценки показывают рост примерно на 8% за год. Эксперты связывают подорожание с сокращением выбора готового жилья и уходом части покупателей с рынка новостроек. В Госдуме захотели по-новому считать пенсионные баллы. Идея касается граждан, которые работают сразу у нескольких работодателей. Как пишет РИА Новости, сейчас действует общий лимит, из-за которого часть баллов может не учитываться. В профильном комитете считают, что стаж и выплаты нужно рассчитывать отдельно по каждому месту работы. Такие предложения депутаты планируют направить в правительство. Репетиторы по физике стали самыми высокооплачиваемыми среди частных преподавателей в России. В январе-мае средний предлагаемый доход таких специалистов превысил 82 тысячи рублей в месяц. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на исследование. Далее идут репетиторы по информатике, английскому языку, математике и литературе. Аналитики отмечают, что реальный заработок зависит от опыта, региона, формата работы и количества учеников. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: Бриллианты Пашок цене только в Sunlight. Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн.

0: «Мама мимо» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады. В уморительном шоу «Мама мимо» или мюзикл «Пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+.
1: Вот эта шкатулка с золотом достанется только одному.
2: Мне кажется, что будет честно поделить все поровну между детьми Константина Фомича и внуками.
3: Деда, а когда мы будем твой дом пилить?
1: Не внуки, а мафия.
4: Дед Фомич в кино со 2 июля. 12+.
5: Премьера на «Домашнем».
6: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
5: О таком враче мечтают многие.
6: Я здесь, рядом.
5: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на «Домашнем». 16+.
7: Феномен в мире детской литературы уже в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах.
8: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
9: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
10: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
11: Авторадио.

уже на этой неделе мы с вами встретимся на главном танцполе этого лета и покажем все, на что мы способны. Большая дискотека Авторадио прямо по курсу 4 июля. Мы с вами встречаемся на стадионе ВТБ-арена. Осталось совсем немного дней и билетов. Чего вы там ждете? Да, я понимаю, чего вы ждете. Скорее бы встретиться. Билеты и подробности на сайте Авторадио.ру, категория 12+. А на сцене главные звезды будут исполнять свои главные хиты. Владимир Пресняков, Анна Асти, Егор Крид, Мари Краймбрери, Стас Михайлов, Люся Чеботина, группа Ума Турман, Ёлка, Агата Кристи, Юлианна Караулова, Галибри и Мавик и многие-многие другие. Там точно должны быть вы. И вы будете 4 июля на стадионе ВТБ-арена на главном танцполе этого лета. Вот это мы с вами потанцуем. Ждать осталось недолго. Вот эту неделю отработать и потом с чувством выполненного долга отдохнуть, как следует потанцевать в окружении любимых 30 тысяч человек в одном месте, и все танцуют. Но это ли не счастье? Скорее бы уже мечта станет реальностью, и мы с вами обязательно встретимся. Меня зовут Олеся Соболева. Приветствую вас в эфире главного автомобильного радио страны. Желаю вам отличного понедельника, в целом рабочей недели и, конечно же, супер-мега-классной большой дискотеки Авторадио.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
3: Сегодня днем в Вологде облачно с прояснениями и плюс 21 градус. Вечером ясное небо и плюс 20, ночью плюс 12 градусов.
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.

0: Рекламно-информационная программа «Точка опоры».
1: Санкт-Петербург на этой неделе стал точкой притяжения для тысяч предпринимателей. Там прошел бизнес-фест от Сбера. Масштабный проект, который объединяет деловых людей для живого общения, поиска бизнес-партнеров и обмена опытом. В год своего 185-летия Сбер снова доказывает, он не только про финансы, но и про реальную поддержку бизнеса. Именно поэтому главной темой фестивалей, которые проходят по всей стране, стал вопрос, как сохранить устойчивость и развиваться в нестабильные времена. На бизнес-фест от Сбера CEO компании DreamKit в России Александр Умаров рассказал о трех ключевых факторах роста.
2: Нет ничего важнее команды. Ключевой рычаг – это нанимать людей, которые уже приходят замотивированы на тот рост и на те цели, которые вы декларируете. Вторая вещь – всегда быть недовольным своим продуктом. Стремиться его улучшать – это очень нервозно, но это помогает расти. Третья вещь – это понимать, что рост – это игра в долгую, и беречь себя и беречь команду, понимая, что ни в коем случае нельзя сгореть на короткой дистанции.
1: Команда, продукт, длинная дистанция – все это держится на одном человеке, который не дает себе успокоиться. Вот какие вопросы задает себе Александр Умаров, чтобы двигаться вперед.
2: Становясь лидером, очень сложно находиться на этой позиции. Вторым всегда быть намного легче, потому что у тебя есть еще куда стремиться, кого догнать и так далее. Для того, чтобы удерживать эту позицию, ты постоянно задаешь себе вопрос, а достаточно ли я делаю? А достаточно быстро ли я двигаюсь? Сделал ли я максимум из того, что я мог сделать?
1: Лидерство – это не только вопросы, но еще и конкретные действия с продуктом. Александр Умаров поделился приемами, которые помогают ему оставаться первым.
2: Превращайте ваш продукт в контент, думайте о том, как этот продукт выглядит на экранах телефонов ваших гостей. Он должен продавать оттуда. Второе. Делайте ваш продукт персональным для каждого гостя. Сделайте его возможным для индивидуализации под потребности отдельно взятых гостей. Это сегодня очень важно, очень большой тренд. И третье. Переизобретайте привычный продукт в новой форме.
1: Ценные советы экспертов, истории успеха и вдохновляющее общение. Все это бизнес-фесты от Сбера. А еще здесь не обходится без приятных сюрпризов. Прямо на фесте в северной столице наградили миллионного участника программы лояльности «Сбербизнес Спасибо». Им стал предприниматель из Санкт-Петербурга Вадим Синельников. Ему вручили подарки от Сбера. Ну а главным подарком, как признался Вадим, стало само участие в фесте.
3: Я первый раз вообще в таких проектах участвую. Мне очень интересно. Знаменитости всякие, которых видишь только по телевизору вживую, рассказывают о собственном бизнесе. Интересные слова звучат.
1: Ближайший бизнес-фест от Сбера пройдет 30 июня в Хабаровске, а до конца года во многих городах России, от Калининграда до Сибири. Участие бесплатное, регистрация на сайте sberbusiness.life. ПАО «Сбербанк» 18+.
0: Точка опоры. Реклама.
4: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Хани Кит и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
5: «Пятерочка» выручает!
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Минэнерго Подмосковья сообщили о достаточных запасах бензина. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: В Московской области достаточно запасов дизельного топлива, а также бензина. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве энергетики региона. Временное отсутствие топлива на отдельных АЗС крупных сетевых операторов может быть обусловлено повышенным спросом в конкретных районах, указали в Минэнерго. Ситуация находится на контроле министерства. Ну а ранее Московская областная дума приняла закон о запрете продажи бензина и топлива несовершеннолетним. Отмечалось, что штрафы за нарушения для гражданских лиц составят 5000 рублей, для должностных 50 тысяч, для юридических 100 тысяч рублей. При этом закон делает исключение для подростков, которым разрешено управлять мопедами или легкими мотоциклами при наличии водительского удостоверения. Продавец на АЗС обязан проверять документы, если возникают сомнения в возрасте покупателя, отказывать ему в продаже топлива.
0: Про теракты.
2: В Ярославле сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт в синагоге. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ. Там отметили, что синагогу планировал поджечь сторонник запрещенной на территории России международной террористической организации. Он установил контакт с представителем организации, находящимся в Сирии. Действуя по указанию куратора, злоумышленник приобрел компоненты и химические вещества для изготовления бутылок с зажигательной смесью. После совершения поджога мужчина планировал выехать в Сирию, вступить в ряды террористической организации. Его задержали. По месту жительства подозреваемого найдены и изъяты самодельные зажигательные устройства, а также средства связи с инструкциями от куратора. Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям.
0: Про выплаты.
2: Новая семейная выплата для работающих родителей составляет в среднем 30 тысяч рублей по итогам первого месяца предоставления социальной меры, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу соцфонда. В каждом конкретном случае сумма выплаты индивидуальной зависит от доходов, с которых был начислен налог на доходы физлиц. Такой налог, удержанный по обычной ставке 13% или выше, пересчитывают по льготной 6%. Разница между первоначальной и итоговой суммой возвращается семье. Размер выплаты определяют с учетом уплаченного НДФЛ, при этом ее сумма не уменьшается на сумму налоговых вычетов по лечению, имуществу, образованию и так далее. Это позволяет назначать средства в более высоком размере. Напомню, с 1 июня в России появилась возможность подать заявление на новую семейную налоговую выплату. На подачу заявления у родителей есть 4 месяца до 1 октября этого года. Право на семейную выплату имеют родители, воспитывающие двух и более детей, при условии, что средний доход в семье не больше 1,5 прожиточных минимумов.
0: Про Европу.
2: С 21 июня в Европе зафиксировано более 1300 случаев избыточной смертности, вызванной жарой. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус. По его словам, от экстремальных температур сейчас страдают около 150 миллионов человек. В регионе закрываются школы, а энергосети работают на пределе возможностей. Среди стран, которые охватила жара, Франция, Испания, Италия, Великобритания, Германия и другие. Официальный курс доллара 77 рублей 6 копеек, курс евро 87 рублей 40 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

по факту рядом нужен человек на главном танцполе этого лета, 4 июля, в будущую субботу, которая вот с нами случится спустя эту рабочую неделю. Мы с вами встретимся на большой дискотеке «Авторадио», где главные звезды исполнят свои главные хиты, и «Зиверт» в том числе. Там и «Иванушки» споют про тополиный пух, жару июль. Григорий Лепс, Татьяна Буланова, дискотека «Авария», Ева Польна, группа «Добро», Татьяна Куртукова, Хабиб, Денис Клявер и многие-многие другие. Так что готовьтесь. Коронные движения, самые яркие наряды и лучшие люди рядом с вами. Билеты и подробности на сайте «Авторадио.ру», категория 12+. Остается совсем немного времени и совсем немного билетов. Так что поторопитесь, не откладывайте на завтра то, что нужно сделать сегодня. Это выбрать лучшие места. И до встречи на стадионе ВТБ-арена, на большой дискотеке «Авторадио» 4 июля, уже в эту субботу. И я, Олеся Соболева, тоже с вами станцую.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Плюс.

0: Условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
1: Реклама.
2: Как насчет поехать дешевле? На раз – скачал приложение «Максим». Два – заказал в «Максим». Три – уехал дешевле.
3: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
4: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
5: Высшее образование. Успей поступить без ЕГЭ. Удобный график обучения. Государственный диплом. Академия Мубинт. Орлова 4А. Бизнес-центр Беладжио. Телефон 26 50 06.
6: Не пропусти новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
7: АВ-центр. Качественный ремонт рулевой рейки в день обращения. 503-300. Рулевые рейки, насосы ГУР, сальники, ремкомплекты для рулевых реек всегда в наличии. Вологда, Гончарная 4А. Все подробности по телефону 503-300.

0: 24 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Владимир Пресняков.
1: Дорогие друзья, 4 июля в ВТБ-арене. Всех жду вас на большой дискотеке «Авторадио». Будет здорово. Давайте зажжем вместе. Ваш Владимир Пресняков.

0: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. В мае россияне сняли со счетов и вкладов в банках около 550 миллиардов рублей. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные Центрального банка. Май стал уже третьим месяцем с начала года, когда средства физических лиц сокращались. Ранее заметный отток фиксировали в январе и марте. Больше всего денег ушло с текущих счетов. Объем срочных вкладов также снизился. Аналитики связывают это с длинными майскими праздниками и ростом потребительских расходов. Мобильным операторам могут разрешить устанавливать базовые станции на территории университетов. Как сообщает газета «Коммерсант», представители крупнейших операторов уже обратились в Роспотребнадзор с просьбой изменить действующие санитарные правила. Сейчас такие объекты на территории вузов запрещены. В Минцифры инициативу поддержали. Там считают, что действующий запрет ухудшает качество мобильной связи и интернета для студентов и преподавателей. В Роспотребнадзоре сообщили, что вопрос уже рассматривается. Около 30 минут умеренной физической активности 5 раз в неделю могут улучшить настроение и снизить уровень тревоги. Об этом фитнес-эксперт рассказал Ленте.ру. По его словам, для этого подойдут и обычные прогулки в быстром темпе. Регулярные тренировки помогают поддерживать эмоциональное состояние. На первые изменения можно почувствовать уже в начале занятий. Более заметный эффект, как правило, появляется через несколько недель. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Квартиру сниму на Суточно.ру.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: «Еламед».
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Ты дома.

0: посуду.
1: Вот можно было весь день играть.
2: Мир игр стал ее реальностью.
3: Я в игре.
4: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть.
5: Вот поиграешь.
2: Летом всякое бывает. Побег из Холбора. Уже в кино. 6+.
6: Авторадио.

0: счастливых зрителей. Поют Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие.
1: 4

0: Успей купить билет. 12+. Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня днем в Вологде облачно с прояснениями и плюс 21 градус. Вечером ясное небо и плюс 20, ночью плюс 12 градусов.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой Visus Absolute. Вологда Марии Ульяновой, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман». Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма в медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Мы создали для вас новое поколение полноприводных автомобилей ГАЗ. Мы добавили высочайшего уровня проходимости. Мы разработали специальные условия покупки автомобилей ГАЗ 4x4. Только у официального дилера «Автоэкспресс» город Вологда. Улица Железнодорожная, 50В. Телефон 55-99-20.
0: Реклама на Авторадио. 70-72-82.
7: Это происходит с каждым однажды.

0: Реклама.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице полдень.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Путин рассказал о поступивших предложениях по переговорам по Украине. Об этом подробнее через несколько секунд.
2: Про спонсора.
3: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
2: Про главное.
1: России предлагают приостановить взаимные удары с Украиной вглубь территории. Об этом Владимир Путин рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину, отметив, что есть несколько новых предложений по переговорам. Ранее президент говорил, что переговоры по Украине в 2022 году перенесли в Стамбул по просьбе Киева. Путин напомнил, что в 2022 году российско-украинские встречи начались в Белоруссии. Путин не исключил, что новые переговоры по Украине могут состояться в Минске. О том, что Россия, как и прежде, готова к проведению мирных переговоров с Украиной, российский лидер заявил 23 июня. В тот же день постоянный представитель Украины в ООН Андрей Мельник сказал, что страна готова к прямым переговорам с Россией о длительном и справедливом мире с остановкой огня по линии соприкосновения.
2: Про предупреждение.
1: Если сотрудник берет больничный, а сам уезжает отдыхать, это может обернуться увольнением, возвратом пособия, даже уголовным делом. Об этом газете «РУ» сообщила адвокат Мака Салигова. Специалист пояснила, листок нетрудоспособности подтверждает именно болезнь, а не дает права на дополнительный отпуск. Отсутствие на рабочем месте без уважительной причины свыше 4 часов расценивается как прогул. Работодатель вправе уволить такого сотрудника по статье Трудового кодекса. Если факт обмана вскроется в суде, то, скорее всего, суд откажет в восстановлении. Кроме того, фонд социального страхования может отказать в выплате пособия или потребовать возврата уже перечисленных денег. Работодатель вправе удержать до 20% от зарплаты.
2: Про мошенников.
1: В разгар отпускного сезона злоумышленники активно используют схемы обмана, связанные с продажей билетов и бронированием жилья, чтобы похитить деньги и личные данные россиян. Об этом РИА Новости сообщил член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров. По его словам, мошенники массово рассылают сообщения по СМС, электронной почте, маскируясь под авиакомпании и РЖД. Граждан либо завлекают покупкой билетов по заниженной цене, либо запугивают срочной необходимостью подтвердить бронирование, присылая ссылки на поддельные сайты.
2: Про искусственный интеллект.
1: Министр обороны Андрей Белоусов сообщил о внедрении в войсках искусственного интеллекта, в том числе для применения дрона в зоне спецоперации. Глава Минобороны уточнил, что искусственный интеллект в дронах в основном применяется в двух ипостасях. Первое – это все, что касается распознавания образов и автозахват целей. И второе – это навигация. Официальный курс доллара 77 рублей 6 копеек, курс евро 87 рублей 40 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Реклама спонсора.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Авторадио. Номер один.

0: Артик и Асти, Артем Качер и их грустный дэнс. Меняем композицию на деньги. Счастливый сезон нашей фирменной суперигры «Много денег». В эфире Авторадио продолжается. Меня зовут Олеся Соболева. И прямо сейчас кого-то из вас очень хочется сделать богаче.
1: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Мечты сбываются, и мы всячески этому способствуем. И с нами наш генеральный партнер «Озонбанк». Вместе мы играем на деньги 5 миллионов рублей в призовом фонде и исполняем ваши мечты. 5 заветных желаний. Нужно поменять гудки в мобильном на гимн Авторадио, свою мечту указать на нашем сайте и слушать эфир внимательно всегда и везде. Ведь в любой момент позвоним и спросим, что за песня только что была в эфире. Назовете верно, заберете банк. Там сейчас 5000 рублей. Легко и просто они станут вашими. Ну, достаточно остановить авторадио-рулетку. Она выбрала номер, который заканчивается на 7484, префикс 916. Зовут нашего игрока Игорь. Живет он в Подмосковье и мечтает о новой «Газели». Понимаю я, что это автомобиль, а не животное. Кто знает, какие мечты у наших слушателей. Давайте-ка мы прямо сейчас Игорю из Подмосковья и позвоним. Гимн Авторадио вместо гудков. Никаких голосовых помощников. Только гимн. Первые 3000 рублей есть у нашего Игоря. Игорь, здравствуйте. А это Авторадио вам звонит. Это игра «Много денег». Вы в прямом эфире.
2: Здравствуйте.
0: Так, Игорь, очень много к вам вопросов. Но для начала я вас поздравляю. Гимн Авторадио мы слышали, вы наш человек. Теперь о вашей мечте. О какой такой «Газели» вы мечтаете?
2: Ой, о новой «Газели».
0: Так, все, вы там что-то... Где вы там, на море? Какой-то прям шум.
2: Нет, мы вот к дому подъезжаем.
0: Угу. Так, и мечтаете о новой «Газели», чтобы что? Куда вы на ней поедете?
2: Работать на ней.
0: А, все в дело, да, у вас? Все ваши мечты?
2: Да.
0: Так, это прекрасно, я считаю, потому что мечта должна приносить доходы какие-то. Но сейчас мы играем на деньги, и вопрос, какая песня только что была в эфире?
2: Ой, к сожалению, не слушал.
0: Так, ну а что вы делали? Вы же едете, я так понимаю.
2: Ну, я тут в таком месте, что здесь очень плохо.
0: Да-да-да, я слышу. А что это за место, расскажите?
2: Это «Электросталь» Московской области.
0: Ух, привет большой в «Электросталь». Я желаю, чтобы вы всегда были на связи с Авторадио, потому что вдруг мы вам снова позвоним, а там и мечта ваша сбудется о новой «Газели».
2: Спасибо большое. Спасибо.
0: Вам спасибо, Игорь. Желаю удачи и впредь. Счастливый сезон для вас продолжается. 3000 рублей за гимн Авторадио получите. Ну а генеральный партнер игры «Озонбанк» и вовсе ваш выигрыш удваивает. То есть совсем скоро вы получите 6000 рублей на свою карту «Озонбанка». С чем я вас и поздравляю. Вот это молодец. Вот это Игорь. Ну и мечта у него тоже классная. Новый автомобиль «Газель». Мы, кстати, 22 машины за все сезоны разыграли, и вам, Игорь, тоже поможем с вашей мечтой. Запускаем авторадио-рулетку. Продолжаем счастливый сезон игры «Много денег». 7000 рублей с этой секунды в банке. Их легко мы сделаем вашими. Вы знаете, что делать. Брать пример с Игоря, менять гудки в мобильном на гимн Авторадио, указывать свою мечту и слушать эфир внимательно. Вот тут Игорь, конечно, подкачал. Но мы все равно в него верим. И вообще у нас в этом сезоне 5 суперфиналов по количеству ваших желаний. А под Новый год и вовсе ожидается праздничное чудо. 6-й суперфинал, в котором генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту. А удвоить шансы на выигрыш мечты поможет специальный мечтабот на сайте авторадио.ру. Играйте, мечтайте и выигрывайте.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Иванушки, Ева Польна, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие.

0: Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение Максим. Два заказал в Максим. Три уехал дешевле.
2: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис Максим. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
3: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
4: Качественные, конечно.
5: Надежные, чтобы потом не было проблем.
6: Долговечные, проверенные временем.
7: Именно такими являются материалы Болос. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Болос обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Болос.
8: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
9: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
10: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
11: Не пропусти новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Группа «Добро».
1: Привет всем слушателям Авторадио. Это группа «Добро». Мы приглашаем вас на грандиозный музыкальный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». Мы там тоже будем, споем все свои хиты, поэтому ждем каждого из вас. 4 июля, ВТБ-арена. До встречи.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет. Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Павел Антонян.
2: В школе номер 29 Вологды завершили замену около 60 деревянных окон на пластиковые. В Вологде продолжается масштабное обновление окон в рамках городской программы по ремонту образовательных учреждений, инициированной главой города Сергеем Жестянниковым. Полностью работы завершены в школе номер 29. Подрядчик заменил около 60 старых деревянных оконных блоков на современные пластиковые стеклопакеты. Также оконные работы полностью завершены в школе номер 37. Сейчас активная фаза ремонта идет в школе номер 16. Всего перед началом нового учебного года в областной столице заменят порядка 500 оконных блоков. 110 тысяч человек приняли участие в мероприятиях Дня города в Вологде. 27 июня на главной сцене Кремлевской площади прошла масштабная развлекательная программа. Перед зрителями выступили вологодские коллективы и солисты. Среди участников были автор и исполнитель Олег Гетман, ансамбль народной музыки, песни и танца «Череповец», оркестр «Покава Ить». Завершением вечера стало выступление российской певицы Ирины Дубцовой. Концерт стал яркой частью проекта губернатора Вологодской области Георгия Филимонова «Лето русского севера». Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды.
1: На этом все. Больше новостей на сайте Вологда.рф.
0: Авторадио. Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений.

0: Nissan Yung теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
1: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на

0: и все здесь. А здесь это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
1: Феномен в мире детской литературы. Уже кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах. Категория 6+. Премьера на домашнем.
2: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
2: Я здесь, рядом.
1: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+. Авторадио.

ведь тик-так, тик-так. Еще вторник, среда, четверг, пятница. И вот она, долгожданная суббота. 4 июля мы с вами встречаемся на главном танцполе этого лета, на большой дискотеке Авторадио, и танцуем. А главные звезды поют свои главные хиты. Владимир Пресняков, Анна Асти, Егор Крид, Мари Краймбрери, Стас Михайлов, Люся Чеботина, группа Ума Турман, Ёлка, Агата Кристи, Юлианна Караулова, Галибрий Мавик. У меня уже голова кружится, а список не кончается. Так что мы ждем только вас. Билеты и подробности на сайте Авторадио.ру, категория 12+. Осталось не так-то много и времени, и билетов. Поторопитесь, запрыгивайте на этот аттракцион щедрости, и вместе с вами потанцуем на стадионе ВТБ-арена 4 июля на большой дискотеке Авторадио. Казалось, что это так далеко, а это уже вот-вот близко. В эту субботу мы с вами встречаемся и показываем, кто что умеет. Коронные движения, это вспомнили? Наряд приготовили? Вот и проверим 4 июля. Олеся Соболева у микрофона, пока в нашем распоряжении понедельник.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
3: Сегодня вечером в Вологде ожидается ясное небо и плюс 20 градусов. Ночью также ясно и плюс 12, завтра утром плюс 21 и облачно с прояснениями.
2: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
2: Реклама.
4: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50 84 85.
5: Фирма «Фестон» предлагает строительные леса и вышки. Огромный выбор каркасного крепежа и метизной продукции. Болты, гайки, гвозди, саморезы и многое другое со склада в Вологде. Качество, проверенное временем. Фирма «Фестон». Вологда. Преображенского 22Б. Телефон 522-331.
6: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
7: Записывайтесь на консультацию по телефону 33 36 36.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Автомаркет «Техносервис» предлагает выгодные условия для обслуживания грузового транспорта, накопительную систему скидок и рассрочку для юридических лиц. У нас есть все для вашего грузовика, от лампочки до брызговика. Мы находимся по адресу Окружное шоссе 9Б, телефон 51-20-20.
10: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологде, Ярославская, 11А.
11: Добрый день, вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы, вам сейчас придет СМС с кодом.
12: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
13: Архитектурно-планировочное бюро «Основа» предлагает услуги по всем видам инженерных изысканий и кадастровым работам. Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости. Вынос границ в натуру. Услуги БТИ. Исправление кадастровых ошибок. Выдел паев. Изменение целевого назначения земельных участков. Архитектурно-планировочное бюро «Основа». Надежная основа для вашего дома.
14: Телефон в Вологде 70-12-24.
15: Где купить с особой выгодой микроволновку, утюг, чайник, пылесос? Предложений много, выбор очевиден. Стоково.ру. Бытовая техника по низким ценам. Стоково.ру. Торговый центр «Аксон», территория стройдвора.

0: Реклама. Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
1: Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 13 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Крым обеспечит необходимым количеством энергоресурсов. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Владимир Путин сказал, что в ближайшее время Крым обеспечит необходимым объемом топлива. Об этом пишет «Коммерсант». По словам президента, имеющегося в республике запаса хватит на несколько дней, а ежемесячная потребность достигает 70 тысяч тонн. Поставки бензина на полуостров нарастят как по земле, так и по морским сообщениям. Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что после полной остановки реализации топлива в городе возобновилась продажа его по QR-кодам. Заправить можно 20 литров топлива в одну машину.
0: Про законы.
2: В июле в России вступает в силу пакет новых законодательных норм, которые направлены на борьбу с криминалом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что ключевые инициативы призваны защитить финансы граждан и обеспечить рынок недвижимости. Банки и микрофинансовые организации теперь смогут оперативно запрашивать данные из всех квалифицированных бюро кредитных историй. Это поможет блокировать попытки преступников оформлять займы на граждан без их ведома. Дополнительная защита появится у несовершеннолетних. Законные представители получат право контролировать операции по вкладам детей, чтобы уберечь подрастающее поколение от вовлечения в сомнительные схемы. Изменения грядут и в миграционной сфере. Государство значительно повышает стоимость оформления документов для иностранцев. С 27 июля пошлина за получение гражданства вырастет до 50 тысяч рублей, на временное проживание до 15 тысяч, а вид на жительство обойдется в 30 тысяч рублей.
0: Про нововведение.
2: Правительство хочет отказаться от закупок иностранных стройматериалов. Речь об ограничении для государственных организаций, пишет «Известия». Если решение примут, госучреждения, госкорпорации и госкомпании будут отдавать предпочтение продукции российского производства и товарам из стран ЕАЭС. Ограничения могут коснуться гранита, стекла и керамики из недружественных государств. По данным Минпромторга, импортные стройматериалы занимают около 4% российского рынка. В основном это продукция премиум-сегмента. Эксперты говорят, что реализовать такие ограничения будет непросто, поскольку многие строительные проекты выполняются под ключ, когда подрядчик сам закупает все необходимые материалы.
0: Про документы.
2: В визовом центре Испании увеличили сроки выдачи виз россиянам до 45 дней. Это объяснили увеличением количества заявлений на шенгенскую визу. Обычно процесс занимал от 15 до 30 рабочих дней. Ранее Италия увеличила срок оформления виз для россиян до 60 дней. На сайте официального визового центра страны это объясняют высоким спросом. Уведомления о новых сроках появятся при выборе подачи документов через отделение в Москве.
0: Про футбол.
2: Матчи группового этапа чемпионата мира посетили более 4,5 миллионов болельщиков. Об этом сообщила пресс-служба FIFA. Групповой этап проходит с 11 по 28 июня в городах США, Канады и Мексики. В нем приняли участие 48 сборных. Пресс-служба FIFA также отметила, что во время проведения игр первой стадии турнира болельщики купили более 300 тысяч хот-догов и около 3 миллионов бутылок пива. Официальный курс доллара 77 рублей 6 копеек, курс евро 87 рублей 40 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

Это пока нас разделяют километры, но совсем скоро мы встретимся на главном танцполе этого лета. В эту субботу, 4 июля, на большой дискотеке Авторадио. Стадион ждет. Встречаемся на ВТБ-арене, где главные звезды поют свои главные хиты. Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, дискотека «Авария», Ева Польна, группа «Добро», Татьяна Куртукова, Хабиб, Денис Клявер и многие-многие другие. Надеюсь, вы уже заняли лучшие места. Вы тоже в ожидании, вы готовитесь. Вы ждете старта большой дискотеки Авторадио. Все скоро случится. Билеты и подробности на сайте Авторадио.ру. Если вдруг вы еще не знаю, что с вами случилось, почему вы не купили билеты. Там есть пока из чего выбрать, но вы понимаете, да, что время бежит. Вот сегодня понедельник, а уже в субботу мы встречаемся на главном танцполе этого лета. Категория 12+. До встречи на стадионе ВТБ-арена 4 июля. Меня зовут Олеся Соболева. Я с вами обязательно потанцую в эту субботу и поработаю в этот понедельник.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире.
3: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно вне «Озон» на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенном на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
0: Реклама.
6: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». 2. Заказал в «Максим». 3. Уехал дешевле.
7: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
0: Задумались о крыше и отделке фасада? В «Профиль-центре» есть все, что вам надо. «Профиль-центр». 54 54 54.
8: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» 1000 идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
9: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда «Профиль». Телефон 709-119. 709-119.
10: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
11: Мам, пап, а правда, что мы скоро переедем в новую квартиру?
12: Правда, родная. Скоро.
11: Тру-ля-ля и тру-ля-ля. Мы счастливая семья. Будет комната своя у сестры и у меня.
12: Мечты сбываются. С Вологда стройзаказчик. 21-20-21.
13: Застройщик ООО ВСЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Код города 8817-2.
14: Высшее образование. Успей поступить без ЕГЭ. Удобный график обучения. Государственный диплом. Академия Мубинт. Орлова 4А. Бизнес-центр Беладжо. Телефон 26-50-06.
15: АВ-центр. Качественный ремонт рулевой рейки в день обращения. 503-300. Рулевые рейки, насосы ГУР, сальники, ремкомплекты для рулевых реек всегда в наличии. Вологда, Гончарная 4А. Все подробности по телефону 503-300.

0: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Банк России с июля почти в 8 раз сократит ежедневные продажи иностранной валюты. Как сообщается на сайте регулятора, объем операций снизится с 4,5 миллиардов до 580 миллионов рублей в день. В Центробанке уточнили, что во втором полугодии объемы будут пересматривать ежемесячно с учетом действий Минфина. Россиянам напомнили о распространенных ошибках, которые помогают аферистам получить доступ к деньгам и личным данным. Как пишет «Комсомольская правда», нельзя сообщать незнакомцам номера карт, пин-коды, пароли и коды из СМС, поскольку настоящие сотрудники банка такие сведения не запрашивают. Кроме того, опасно устанавливать приложения из непроверенных источников и переходить по подозрительным ссылкам. В МВД также советуют не поддаваться на давление, перепроверять информацию и в случае возникновения сомнений самостоятельно звонить в банк. Продажи подержанных электромобилей в России с начала года выросли на треть. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Автостат, с января по май в стране реализовали около 6 тысяч таких машин. Это на 34% больше, чем за тот же период прошлого года. Рост продолжился и в мае. Владельцев сменили 1200 электромобилей. Это на 25% больше, чем годом ранее. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
1: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
0: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.

0: квартиру сниму на суточный рум.
1: 6+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке. Мир. С вами заодно.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
5: Вот можно было весь день играть.
6: Мир игр стал ее реальностью.
7: Я в игре?
8: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть.
9: Вот поиграешь.
6: Летом всякое бывает. Побег из Холбора. Уже в кино.
10: 6+.
11: «Мамма мима» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мима» или «Мюзикл пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+.
12: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Группа «Дискотека Авария».
1: Всем привет, это группа «Дискотека Авария». Мы вас ждем на Авторадио.
2: Большая дискотека. Авторадио. ВТБ-арена. 4 июля.

себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.

0: Успей купить билет. 12+. Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня вечером в Вологде ожидается ясное небо и плюс 20 градусов. Ночью также ясно и плюс 12, завтра утром плюс 21 и облачно с прояснениями.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
2: Качественные, конечно.
3: Надежные, чтобы потом не было проблем.
4: Долговечные, проверенные временем.
0: Именно такими являются материалы Болорс. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Болорс обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Болорс.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: Мясной гурман.
9: Прагматик мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик мебель. Ленинградская 144. Телефон 50 84 85.
10: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей в дилерском центре «Автоэкспресс». Телефон в Вологде 71 50 50. Цена действительна для Tenet T4L в комплектации «Актив».
11: Добрый день, вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы, вам сейчас придет СМС с кодом.
12: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.

прости душу на небе, до рождения суждено. Подписать договор только с теми,

0: Реклама.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kit и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
5: «Пятерочка» выручает!
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 2 часа дня.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Минтранс начал разрабатывать новые правила установки ограничений скорости. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Министерство транспорта совместно с профильными ведомствами ведет разработку методических рекомендаций, в которых пропишут новый индивидуальный подход к установлению и корректировке скоростных ограничений на дорогах. Их принятие запланировано на будущий год, сообщает российская газета со ссылкой на ведомство. В рекомендациях должны закрепить положение по определению и изменению оптимальных скоростных режимов. Планируется, что в них будут учитываться фактическая интенсивность движения, качество дорожной инфраструктуры и особенности прилегающих территорий, к примеру, жилые дома, школы или торговые центры. Документ носит рекомендательный характер. В Госдуме уверены, что скорость движения следует повышать там, где позволяет обстановка, поскольку улучшается качество дорог, а машины становятся более технологичными и надежными. И еще об одной инициативе от Минтранса. Ведомство подготовило предложение по регулированию движения средств индивидуальной мобильности на тротуарах. Об этом заявил министр транспорта Андрей Никитин. По его словам, предложение представят в ближайшие 2-3 месяца. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с Авторадио отметил, что Минтранс работает над вопросом СИМ последние 5 лет.
3: За эти 5 лет количество СИМов, которые эксплуатируются на наших дорогах, выросло радикально в много раз. И простых решений в этой сфере не осталось, потому что все государственное регулирование сейчас направлено на прокатные самокаты, с которыми мы знаем, кто едет, где едет, с какой карточкой платили, и можем привлекать к ответственности за любые нарушения, которые, соответственно, будут в правилах дорожного движения. Сейчас там, по большому счету, ничего нет. С частными самокатами ситуация гораздо сложнее, там вообще ничего нет. Минтранс должен был бы спустить в регион четкие рекомендации по созданию инфраструктуры для СИМ, четкое абсолютно финансирование с тем, чтобы эти рекомендации не остались без денег. И надо просто признать, что СИМ, особенно в новых районах, где припарковаться невозможно, единственная, по большому счету, альтернатива для людей, которые там проживают.
2: Добавлю, ранее МВД и Минтранс рассказали о планах по обеспечению государственной регистрации средств индивидуальной мобильности с установкой номерных знаков к 2028 году. И эта работа пройдет в рамках утвержденного Кабмином плана мероприятий по реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения.
0: Про помощь.
2: В ООН оценили число нуждающихся в помощи после землетрясения в Венесуэле. Их почти 1 миллион 800 тысяч человек. Среди них около 680 тысяч – это дети. Как заявил представитель детского фонда ООН, в Боливарианской республике больницы по стране работают на пределе возможностей. Тысячи детей не имеют доступа к воде, а многие школы серьезно повреждены.
0: Про природу.
2: В Москву и Центральную Россию возвращается жара. Летний зной принесет жаркое дыхание из Европы, рассказал РИА Новости метеоролог Евгений Тишковец. По его словам, завтра воздух прогреется до 28 градусов, а в среду до 29. Пик жары придется на четверг. Температура достигнет 30 градусных отметок. Официальный курс доллара 77 рублей 6 копеек. Курс евро 87 рублей 40 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

притяжения авторадио однозначно побольше. Надеюсь, вы это ощущаете везде и всегда в режиме 24/7. Ну и, конечно же, в данное мгновение также остаетесь вместе с прямым эфиром авторадио, что совсем-совсем не сложно. Ну что же, дорогие, понедельник, я надеюсь, он не такой уж и тяжелый. По слухам-то однозначно такой, но с точки зрения действия, надеюсь, все для вас пройдет прекрасно, на 10 из 10 и, конечно же, по-летнему. Иван Прудников с этой минуты. Страна, еще раз привет. Здравствуйте, тысячи городов. Здравствуйте, миллионы слушателей. И давайте по возможности сделаем капельку, но все-таки погромче.

0: счастливых зрителей. Поют Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие.
1: 4

0: Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
2: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
3: Оцинкованные грядки из усиленного металлического профиля от компании «Профиль-центр». Удобная сборка и монтаж. Непобедимые цены. «Профиль-центр». 54-54-54.
4: Наркотики – это ловушка. Но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
5: Не пропусти новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
6: Хотите стать профессиональным водителем категории D, BE, C и CE? Тогда обучайтесь в учебно-кадровом центре «Машинист». Наши опытные преподаватели помогут вам получить необходимые знания и навыки. Звоните по телефону в Вологде 27 54 02 и записывайтесь прямо сейчас.

Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ Арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник

Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Минтранс прорабатывает рекомендации по новому подходу к скоростным ограничениям на дорогах. Как пишет российская газета, принять документ планируют в следующем году. При установлении и пересмотре лимитов предлагается учитывать интенсивность движения, состояние дороги, а также особенности прилегающей территории. Например, наличие жилых домов, школ или торговых центров. Рекомендации будут носить необязательный характер. В Госдуме считают, что на безопасных участках хорошие дороги позволяют повышать разрешенную скорость. Продажи алкоголя у российских производителей в мае снизились. По данным газеты «Коммерсант», в зависимости от компании, падение составило от 1,5 до 22%. В целом, за месяц в стране реализовали около 10,5 миллионов декалитров алкогольной продукции. Это на 3% меньше, чем годом ранее. Среди причин участники рынка называют рост цен, снижение потребительской активности, а также короткие майские праздники. В Приморье ученые призвали не паниковать из-за акул, которых все чаще замечают у побережья, передает «Комсомольская правда». Специалисты объясняют, что летом хищники приходят к берегу вслед за рыбой, например, иваси и скумбрии. По их словам, это обычный сезонный цикл, а человек для акул не является добычей. Власти региона заявили, что ограничивать отдых на воде не планируют, но спасатели при этом напоминают, что купаться стоит только на официально разрешенных пляжах. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: января 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Феномен в мире детской литературы. Уже кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах. Категория 6+. Предприниматели, мы сделали это для вас. Масштабный, яркий, захватывающий. Бизнес-фест от Сбера. Истории и опыт лидеров рынка. Разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Все это ждет вас на бизнес-фесте. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Ищите свой город на сайте Сбербизнеслайф и регистрируйтесь. Количество мест ограничено.
3: ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. 0+.
4: Деда, а когда мы будем твой дом пилить?
5: Мне кажется, что будет честно поделить все поровну.
6: Не внуки, а мафия.
7: Николай Добрынин, Андрей Мерзликин, Никита Кологривый, Глеб Калюжный, Аня Покров. В семейной комедии «Дед Фомич». В кино со 2 июля. 12+.
8: Авторадио.

0: небо зайдет.
1: Ну, не знаю, как насчет неба, но то, что прямой эфир Авторадио приглашает вас на стадион ВТБ-арена, в этом можете не сомневаться. Дамы и господа, леди и джентльмены, 4 день июля, он совсем близко. Большая дискотека Авторадио. Главный летний танцпол страны уже на этой неделе. Поэтому тысячи городов, тысячи гостей. Мы ждем каждого из вас в любой момент, в любую секунду. Просто можно разбирать уже последние билеты на нашем сайте Авторадио. Сайт авторадиодиско.ру также вам в этом поможет. 12+ категория, пароходами, самолетами, семьями. Приезжайте к нам в гости. И, конечно же, уже в предстоящую субботу, буквально через несколько дней, давайте на стадионе ВТБ-арена зажжем так, чтобы все нам завидовали. В этом никаких сомнений быть не может. Главные звезды, главные хиты и, конечно же, тысячи счастливых танцующих гостей.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
3: Сегодня вечером в Вологде ожидается ясное небо и плюс 20 градусов. Ночью также ясно и плюс 12, завтра утром плюс 21 и облачно с прояснениями.
2: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: Компания «Альтопрофиль» представляет большой ассортимент сайдинга, фасадных панелей и других отделочных материалов из сверхпрочных полимеров. «Альтопрофиль» – безупречный стиль вашего дома.
9: Официальный представитель завода «Альтопрофиль» по Вологодской области – фирма «Фестен». Вологда, Преображенского, 22Б. Телефон 522-341.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 15:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В правительстве обсудили ситуацию на топливном рынке. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Вице-премьер Александр Новак поручил регионам эффективнее использовать топливные ресурсы. На совещании по ситуации на рынке он отметил, что распределять топливо необходимо с учетом потребностей ключевых отраслей. Кроме того, регионам поручено продолжить мониторинг цен на нефтепродукты, их наличие и состояние логистики. С конца мая ситуацию на топливном рынке Кабмин держит на особом контроле. Ранее Владимир Путин поручил рассмотреть дополнительные меры для стабильного снабжения граждан, бизнеса и социальных объектов. Нефтяные компании увеличивают выпуск нефтепродуктов и поставки на внутренний рынок. В правительстве отмечают, что необходимые запасы топлива сформированы.
3: Про инициативы.
2: В Госдуме предложили изменить порядок расчета пенсионных баллов для россиян, которые работают по совместительству. Как пишет РИА Новости, их предлагают учитывать отдельно у каждого работодателя, а затем суммировать. Сейчас действует общий лимит, не больше 10 баллов в год, поэтому часть начислений может не учитываться. Комитет Госдумы по труду планирует направить такое предложение в правительство.
3: Про запреты.
2: В России призывают полностью запретить продажу вейпов. С таким предложением выступил сенатор Айрат Гибаддинов. В беседе с порталом news.ru он заявил, что возрастных ограничений недостаточно, поскольку электронные сигареты вовлекают подростков и молодежь в никотиновую зависимость. Сенатор считает, что обсуждать нужно не ограничения для отдельных групп, а полный запрет продажи вейпов. Он также поддержал поэтапное ограничение производства и оборота никотиносодержащей продукции.
3: Про нас.
2: После отпуска у многих россиян появляется мысль о смене работы. По данным опроса, об увольнении задумываются около 40% респондентов. Еще 45% говорят, что им нужно время, чтобы снова включиться в привычный рабочий ритм. У большинства на это уходит 1-2 дня. Однако некоторые после возвращения сталкиваются с апатией, раздражением и нарушением сна. О том, как не принимать решения на эмоциях и понять, действительно ли пора менять работу, Авторадио рассказала психолог Софья Сулим.
4: Важно задать себе вопрос, что меня не устраивает, и проанализировать причины. Причины будут и субъективные, что-то не нравится, и объективные, где действительно что-то объективно не устраивает. И второй вопрос, как я могу на это повлиять? Если человек может повлиять на ситуацию, то очень важно направить эту энергию на разрешение ситуации. То есть, что я могу сейчас сделать? И тогда человек не будет оставаться в этом состоянии эмоционального болота, в которое он погружается после отпуска, потому что энергия никуда не девается, и размышления о том, как было бы лучше, что не устраивает, и переживания, которые захватывают, они остаются внутри человека.
2: В первые дни после отпуска специалисты советуют не пытаться сразу наверстать все, что накопилось за время отсутствия. Лучше всего начать с разбора почты, составить список задач и постепенно возвращаться к привычному графику. Официальный курс доллара по данным Центрального банка сегодня 77 рублей 6 копеек. Курс европейской валюты по данным регулятора 87 рублей 40 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Ну что ж, подстать моменту всех всем ярких улыбок и пожелаем. Спасибо, что везде и всегда остаетесь вместе с Авторадио. Надеюсь, что повода для улыбок у вас действительно более чем достаточно. Если нет, будем поддерживать и добрым словом. Естественно, будем поддерживать искусством сложения семи нот. Куда ж без этого. Ну и в целом, пожелаем вам яркой недели. Она летняя. Наслаждайтесь моментом, даже если находитесь в трудах, что тоже вполне себе вероятно. Иван Прудников по-прежнему здесь. Страна, еще раз привет.

счастливых зрителей. Поют Иванушки, Ева Польна, Стас Михайлов, Юлиана Караулова.

0: Успей купить билет. 12+. Реклама. Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологде, Ярославская, 11А.
1: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
2: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Ёлка.
1: Всем привет, друзья. Меня зовут певица Ёлка. 4 июля. ВТБ-арена. Большая дискотека Авторадио. Пожалуй, это все, что вам надо знать для того, чтобы быть там вместе с нами. Будем петь все, что вы знаете, и все, что мы исполним. До встречи!

0: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. С 1 июля переплату за горячую воду за время отсутствия в квартире можно будет вернуть без заявления. Об этом порталу news.ru рассказал член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Гавырин. По его словам, ресурсоснабжающие организации будут обязаны самостоятельно проводить перерасчет и возвращать лишние деньги. Ранее жильцам для этого приходилось подавать документы и подтверждать свое отсутствие дома. Завтра в Москве начнется рейд «Велокурьер». Об этом сообщили в столичной госавтоинспекции. Инспекторы будут напоминать доставщикам о правилах движения, внимательности на дороге и уважении к пешеходам на тротуарах. Особое внимание уделят защитной экипировке, светоотражающим элементам, дорожным знакам и светофорам. Во время предыдущего рейда сотрудники госавтоинспекции оформили почти 4000 материалов о нарушениях правил дорожного движения. Поток туристов из России в Шанхай с начала года вырос на 130%. Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на городское управление культуры и туризма, с января по май китайский мегаполис посетили почти 300 тысяч россиян. По темпам роста турпотока Россия заняла первое место среди других стран. По общему числу гостей наша страна стала второй, уступив только Южной Корее. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
1: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
2: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
6: Велки пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
7: О, пани, о, пани.
6: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир». С вами заодно.
9: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
11: Премьера на домашнем.
12: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
11: О таком враче мечтают многие.
12: Я здесь, рядом.
11: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+. Авторадио.

0: домой.
1: Ну что ж, дамы и господа, ну что ж, леди и джентльмены, сейчас все дороги ведут в сторону стадиона ВТБ-арена. Почему? Да потому что 4 день июля, мягко говоря, не за горами. Мы с вами зажигаем уже в предстоящую субботу в рамках большой дискотеки Авторадио. И есть отличные новости, вы слышите это первыми. Так вот, Баста с нами. Дамы и господа, леди и джентльмены, 4 день июля. Именно Баста зафиналит сетом своих главных хитов наш грандиозный музыкальный фестиваль. Ну, действительно, любимец тысяч, сотен тысяч и миллионов слушателей. Ну так вот, грянем, получается, медлячок все вместе, да, дружным хором из 30 тысяч зрителей. Такое пропускать невозможно. Также на одной сцене выступают Егор Крид, Анасти, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбери, дискотека «Авария», «Елка». Ну и, конечно же, вышеупомянутый Баста также будет вместе с нами. Что нужно сделать? Нужно успеть занять свое место на трибунах или же в танцевальном партере, как вам больше нравится. Сайт Авторадио, сайт Авторадио Диско .ру ждет каждого из вас, поэтому 4 день июля стадион ВТБ-арена, встречай нас, категория 12+. Ну и действительно, дабы потом ни о чем не жалеть, нужно успевать хватать последние билеты здесь и сейчас. Мы ждем всех и каждого, и мы уверены, что это будет легендарное возвращение Авторадио в стадионный формат. 4 день июля мы летим к тебе навстречу. Ну а в данный момент предлагаем расслабиться, пользуясь прямым эфиром Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня вечером в Вологде ожидается ясное небо и плюс 20 градусов. Ночью также ясно и плюс 12, завтра утром плюс 21 и облачно с прояснениями.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Спросим вас мы прямо в лоб. Выбираете фаркоп? Фаркопы «Бозал» и комплектующие к ним в розницу по оптовым ценам. Автостудия «Альфа». Все-все-все для вашего автомобиля и даже немного больше. 70-10-76.
3: В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ-исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Автомаркет «Техносервис» предлагает выгодные условия для обслуживания грузового транспорта, накопительную систему скидок и рассрочку для юридических лиц. У нас есть все для вашего грузовика, от лампочки до брызговика. Мы находимся по адресу Окружное шоссе 9Б, телефон 51-20-20.
6: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
7: Учебно-кадровый центр «Машинист» производит обучение на тракториста, машиниста экскаватора, в том числе импортных экскаваторов, машиниста бульдозера, водителя погрузчика, машиниста катка, машиниста автогрейдера, оператора лесозаготовительных машин, харвестер, фарвардер.
8: Наш адрес: Вологда, Чернышевского, 69А. Телефон 27 54 02. 27 54 02.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 16:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В Кремле рассказали о каналах диалога по Украине. Подробнее далее.
3: Про главное.
2: В Кремле заявили, что каналы диалога по Украине должны оставаться непубличными. Дмитрий Песков пояснил, это необходимо, чтобы они могли работать. Он не стал уточнять, связан ли с такими контактами президент Беларуси Александр Лукашенко. Песков также сообщил, что тема Украины обсуждалась во время неформальной встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко на Валдае. При этом, по его словам, белорусский лидер не передавал российскому президенту никаких посланий от Владимира Зеленского.
3: Про людей.
2: Сергея Иванова похоронят завтра на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник из окружения бывшего министра обороны. Спецпредставитель президента скончался 26 июня. Ему было 73 года. В разные годы Сергей Иванов работал в Ленинградском управлении КГБ и службе внешней разведки, а также был секретарем Совета безопасности. В 2001-м он возглавил Министерство обороны. Позднее руководил администрацией президента, а также входил в наблюдательные советы Ростеха и Российского фонда прямых инвестиций.
3: Про нововведение.
2: Предельное количество сверхурочных часов в России увеличат со 120 до 240 в год. Новые правила начнут действовать с 1 сентября. Как напоминает РИА Новости, применять их можно будет только в том случае, если это предусмотрено коллективным договором или отраслевым соглашением. В Минюсте считают, что изменения помогут создать почти 49 тысяч дополнительных рабочих мест в разных сферах, в том числе в топливно-энергетическом комплексе. Работодатели смогут чаще предлагать сотрудникам дополнительную занятость, но только с их согласия. При этом у работников появится возможность увеличить свой доход.
3: Про мошенников.
2: Подростки из благополучных семей нередко попадаются на уловки мошенников. Чаще всего в группе риска оказываются ребята от 14 до 17 лет, которые хорошо учатся, занимаются в секциях и привыкли ответственно относиться к просьбам взрослых. Именно это качество могут использовать аферисты. Они пытаются убедить подростка, что нужно срочно помочь близким или выполнить важное поручение. О том, как заранее подготовить ребенка к таким трудностям, Авторадио рассказала доктор психологии Виктория Шиманская.
4: Профилактика. Это ни в коем случае не лекция «Будь осторожен», а именно заранее отрепетированный четкий семейный алгоритм. То есть первое правило всегда – это пауза. Любая просьба, код, деньги, звонок, иди туда, что-то отнеси или что-то еще, спасти маму, папу, бабушку – все. Автоматическая остановка на 10 минут. Второе. Семейный пароль и обратный там звонок. Всегда. То есть не бояться, да, здесь уже ты сообщаешь, если что-то произошло. То есть не отвечать в переписке, а звонить родителю. Ну и, конечно же, вот об этом мы договариваемся. Иногда я знаю семьи, которые прям подписывают договор без наказания. То есть это очень важно, что ребенок должен знать, если он испугался, если он уже ошибся, даже что-то сделал, он все равно говорит взрослым.
2: По данным профильных ведомств, ежегодно мошенники обманывают тысячи детей и подростков, а ущерб от таких преступлений исчисляется сотнями миллионов рублей. Официальный курс доллара по данным ЦБ сегодня 77 рублей 6 копеек, курс европейской валюты 87 рублей 40 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио.

вы знаете, когда речь про главный летний танцпол страны, когда речь про возвращение авторадио в стадионный формат, когда речь про 4 день июля, когда речь про большую дискотеку авторадио, однозначно мы это забыть не сможем. Ну а о воспоминаниях потом. Для начала, конечно же, нужно оказаться на стадионе ВТБ-арена 4 числа. Тем более есть отличные новости абсолютно для всех. С нами Баста. И в эту субботу, 4 июля, я еще раз подчеркиваю, Баста зафиналит сетом своих главных хитов. Грандиозный музыкальный фестиваль «Большая дискотека авторадио». Мы с вами уже довольно давно двигаемся к этому, а значит, я надеюсь, все 30 тысяч зрителей готовы. Такое пропускать не представляется возможным. Главные звезды, главные хиты — это Егор Крид, это Анастасия, это Григорий Лепс, это Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мария Краймбери, дискотека «Авария», «Елка» и, собственно, вышеупомянутый Баста, который также будет вместе с нами. И, естественно, нужно успевать занять прекраснейшие места. Кто-то на танцевальный партер, кто-то на трибунах. В общем, все для вас. 12+, категория. Сайт Авторадио, сайт авторадиодиско.ру помогает приобретать вам последние билеты для себя, для своих близких. Поэтому поторопитесь. Ждем каждого и встречаем большую дискотеку Авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
3: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.

0: Линии списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
1: Реклама. Фирма «Фестон» предлагает строительные леса и вышки. Огромный выбор каркасного крепежа и метизной продукции. Болты, гайки, гвозди, саморезы и многое другое со склада в Вологде. Качество, проверенное временем. Фирма «Фестон». Вологда. Преображенского, 22Б. Телефон 522-331.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Ани Лорак.
1: Дорогие друзья, 4 июля. ВТБ-арена. Большая дискотека Авторадио. Увидимся там, где я спою свои лучшие песни. Только для вас. До

0: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. России удалось договориться с Украиной и вернуть домой всех незаконно удерживаемых жителей Курской области. Об этом Владимиру Путину сообщила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова, передает РИА Новости. По ее словам, гуманитарные вопросы удалось обсудить напрямую с украинским омбудсменом Дмитрием Лубенцом. Лантратова также сообщила, что за последний месяц из плена вернулись 550 российских военнослужащих. Мобильным операторам могут разрешить устанавливать базовые станции на территории университетов. Как сообщает газета «Коммерсант», представители крупнейших операторов уже обратились в Роспотребнадзор с просьбой изменить действующие правила. Сейчас такие объекты на территории вузов запрещены. В Минцифры инициативу поддержали. Там считают, что действующий запрет ухудшает качество мобильной связи и интернета для студентов и преподавателей. В Роспотребнадзоре сообщили, что вопрос уже рассматривается. Первые дни июля в Москве ожидается сильная жара. На сайте гидрометцентра сообщили, что днем воздух может прогреться до 31 градуса. Среднесуточная температура будет примерно на 4 градуса выше нормы. В столице прогнозируют солнечную погоду без осадков. Синоптики советуют в середине дня не находиться долго под прямыми лучами солнца и обязательно брать с собой воду. Жара должна пойти на спад к концу рабочей недели. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: сниму на суточный ром.
1: 6+. Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель и японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
4: «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады. В уморительном шоу «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+.
5: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
6: Вот можно было весь день играть.
7: Мир игр стал ее реальностью.
8: Я в игре?
9: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть.
10: Вот поиграешь.
7: Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Уже в кино.
1: 6+.
0: Авторадио.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
3: Сегодня вечером в Вологде ожидается ясное небо и плюс 20 градусов. Ночью также ясно и плюс 12, завтра утром плюс 21 и облачно с прояснениями.
2: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
2: Реклама.
4: Все для путешествий. Автомобильные багажники и боксы Бозал. Крепления для велосипедов, лыж и сноубордов Атлант. Фаркопы. Автостудия Альфа. Все-все-все для вашего автомобиля. И даже немного больше. Тепличный микрорайон 1А. Телефон 70 10 76.
5: Добрый день. Вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы. Вам сейчас придет СМС код.
6: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
7: Раз, два, взял. Новый грузовик УАЗ Профи Полуторка вытянет любой бизнес. Двускатная шиновка, увеличенная грузоподъемность, усиленная подвеска. УАЗ Профи с выгодой только у официального дилера в городе Вологда УАЗ Север. Подробности по телефону 55 93 93.
6: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
8: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская, 144. Телефон 50 84 85.
9: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда Профиль. Телефон 709-119. 709-119.
10: Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой Визус Абсолют. Вологда Марии Ульяновой, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Высшее образование. Успей поступить без ЕГЭ. Удобный график обучения. Государственный диплом. Академия Мувинт. Орлова, 4А. Бизнес-центр Беладжо. Телефон 26 50 06.

0: Ой. Реклама. Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилерах.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на Билайн.ру.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица
0: 17.00. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В Минпросвещение назвали сроки введения оценок за поведение. Подробнее далее.
3: Про главное.
2: Оценки за поведение планируют ввести во всех российских школах в 2027-2028 учебном году. Как пишет парламентская газета, сейчас новую систему проверяют в 89 школах 7 регионов. По итогам эксперимента выбрали трехуровневую модель. Поведение будут оценивать как образцовое, допустимое или недопустимое. Помимо этого, Минпросвещение продолжает переход к единым государственным учебникам. В 2027 году по ним начнут заниматься ученики 10 и 11 классов. Речь идет в том числе о русском языке, литературе, математике, информатике, физике, химии и биологии. Кроме того, в ведомстве напомнили, что с прошлого учебного года для школьников установили нормы домашних заданий, сократили число контрольных работ и синхронизировали программы с экзаменами. Помимо этого, для учителей подготовили правила действия в тех случаях, когда ученик нарушает дисциплину во время урока.
3: Про такси.
2: Около 5 миллионов водителей такси в России работают неофициально. По подсчетам аналитиков, в соцсетях и мессенджерах действует больше 11 тысяч чатов и сообществ, где пассажиры и водители договариваются о поездках напрямую. Участники рынка связывают это с требованиями к официальной работе в такси. С сентября 2023 года водители должны состоять в реестре перевозчиков, проходить медицинские и технические осмотры, а также оформлять путевой лист. Отдельные требования есть и к автомобилям. Подробнее о том, почему часть водителей предпочитает работать без оформления, Авторадио рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер.
4: Я думаю, что они хотят получить большую маржинальность. Те деньги, которые они зарабатывают, по всей видимости, недостаточно для них. Те такси, которые в аренде, которые подключены к агрегаторам, я думаю, что вряд ли могут войти в тень. Ну, а какая-то категория людей действительно пытается переместиться в там бывшие мобилы или там заказ по телефону, как это было тоже прежде. Для того, чтобы не платить комиссию Яндексу, там еще кому-то, любому агрегатору. Условно, я сел в машину человеку, там, и езжу с ним целый день, по договоренности с ним, да, сложно его поймать. Я знаю достаточно примеров, когда и те, кто подключен к агрегаторам, стоят в одном определенном месте, дают завышенные тарифы, и фактически это то же самое.
2: Также отмечается, что сейчас на согласовании находится законопроект, который должен упростить требования для водителей, подрабатывающих на личных автомобилях в свободное от основной работы время. Инициативы обсуждают с Минтрансом, МВД и Минздравом.
3: Про Авторадио.
2: До старта большой дискотеки Авторадио остается всего 5 дней. Уже в эту субботу, 4 июля, на стадионе ВТБ-арена состоится грандиозный музыкальный фестиваль этого лета. Свои главные хиты исполнят Егор Крид, Анна Асти, Григорий Лепс, Иванушки Интернешнл, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария» и «Елка». А яркую точку в концерте поставит Баста, который завершит фестиваль сетом своих главных хитов. Успейте занять свое место на трибунах или в танцевальном партере. Билеты еще можно купить на сайтах авторадио.ру и авторадиодиско.ру. Категория 12+. Официальный курс доллара по данным ЦБ сегодня 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед.
5: Звук поста.

сделать звук погромче. Не то чтобы запрещается, даже приветствуется на все 100, может быть, на все 500%. И здорово, что миллионы слушателей по всей стране именно так и поступают. Здравствуйте, дорогие. Здравствуй, прекрасная, необъятная страна. Двигаемся исключительно вперед, все как мы любим и умеем. Финальный, точнее, первый, естественно, месяц лета остается позади. Мы в финальной его части. Я надеюсь, вы наслаждаетесь этим сезоном везде и всегда. Мы, по крайней мере, стараемся. В студии Иван Прудников. Привет, дорогие.

Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Владимир Пресняков,

0: Успей купить билет. 12+.
1: Спонсор ООО «Спортивные лотереи».
0: Миллион рублей может стать вашим. Уже 4 июля на большой дискотеке «Авторадио». Покупайте на концерте билеты лотереи «Мечталион» и участвуйте в розыгрыше миллиона прямо на шоу.
1: Срок акции «Миллионер» на танцполе дано 4.07.2026. Информация об организаторе лотереи и акции, правилах проведения лотереи и акции, призовом фонде лотереи и акции, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на mlotto.ru и авторадио.ру. ВГЛ 2Т Спортсоюз. Алгоритм номер 19 «Мечталион». Срок лотереи до 29.08.2034. 18+.
0: Реклама.
2: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
3: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
4: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи «Боллерс» решают задачи, а не создают их. «Боллерс Гранит» – надежный клей для тяжелых плит. «Боллерс Аква Плюс» держит мрамор и керамогранит даже под водой. «Боллерс Элит» – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. «Боллерс Эластид Суперфлекс» – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи «Боллерс» – всегда заметное качество.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей в дилерском центре «Автоэкспресс». Телефон Вологде 71 50 50. Цена действительно для Tenet T4L в комплектации «Актив».
6: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр 54. 54, 54, 54.

0: От 590 2000 рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону в Вологде. 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Мам, пап, а правда, что мы скоро переедем в новую квартиру?
2: Правда, родная. Скоро.
1: Тру-ля-ля и тру-ля-ля. Мы счастливая семья. Будет комната своя у сестры и у меня.
2: Мечты сбываются. С Вологдостройзаказчик. 21-20-21.
3: Застройщик ООО ВСЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Код города 8817-2.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая.
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: «Мясной гурман».
8: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
9: АВ-центр. Качественный ремонт рулевой рейки в день обращения. 503-300. Рулевые рейки, насосы ГУР, сальники, ремкомплекты для рулевых реек всегда в наличии. Вологда, Гончарная, 4А. Все подробности по телефону. 503-300.
10: Внимание! В стоматологии «Династия» действует выгодная цена на имплант с установкой. 23 990 рублей. Количество мест ограничено. Подробности уточняйте у администраторов по телефону 23 99 54. «Династия», Комсомольская, 9 и Фрезиновская, 10.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Авторадио. Новости.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Более 1400 вакансий доступны для подростков на Вологодчине. В период летних каникул работодатели Вологодской области открыли вакансии для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Подросткам предлагают трудоустроиться подсобными рабочими, уборщиками, укладчиками, упаковщиками, вожатыми или документоведами. Для трудоустройства необходимо обратиться в отделение занятости. Актуальные предложения публикуются на портале «Работа в России». Контакты отделений занятости можно найти на сайте Министерства труда и социальной защиты области. На сегодняшний день на единой цифровой платформе «Работа в России» размещено более 15 тысяч предложений для всех категорий соискателей. В Вологде заработал фонтан на улице Маяковского. В областной столице завершились работы по ремонту фонтана, расположенного на улице Маяковского вблизи набережной реки Вологды. Восстановление водного объекта проходило по поручению главы Вологды Сергея Жестянникова на средства бизнеса. В областной столице продолжается сезон работы фонтанов. Ранее был запущен в работу фонтан на площади Фетулова. В конце мая вновь подключили фонтан на площади Уцума. Фонтан на улице Маяковского работает в Вологде с 2007 года. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда.рф.
0: Авторадио. Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений.

0: только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Рекстон с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на авито.ру. 12+.
5: Лето. Время путешествий и новых открытий.
6: Но иногда открытия бывают неожиданными.
7: Ой-ой-ой.
5: Диарея?
7: Ай-яй-яй.
5: Срочно энтерофурил.
6: Энтерофурил воздействует на причину диареи, помогая сохранять полезную микрофлору.
8: Энтерофурил. Нет причины для расстройств. Разрешен детям с 1 месяца.
9: Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
10: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте.
13: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
14: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфарктами миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир». С вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Феномен в мире детской литературы. Уже кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах.
4: Категория 6+.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Еламед.
8: Авторадио.

Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Группа «Ума Турман».

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня вечером в Вологде ожидается ясное небо и плюс 20 градусов. Ночью также ясно и плюс 12, завтра утром плюс 21 и облачно с прояснениями.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Добрый день, вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы, вам сейчас придет СМС-код.
3: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
4: Спросим вас мы прямо в лоб. Выбираете фаркоп? Фаркопы Бозал и комплектующие к ним в розницу по оптовым ценам. Автостудия Альфа. Все-все-все для вашего автомобиля и даже немного больше. 70-10-76.
3: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
5: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская, 144. Телефон 50-84-85.
6: Компания «Альтопрофиль» представляет большой ассортимент сайдинга, фасадных панелей и других отделочных материалов из сверхпрочных полимеров. «Альтопрофиль» – безупречный стиль вашего дома.
7: Официальный представитель завода «Альтопрофиль» по Вологодской области – фирма «Фестен». Вологда, Преображенского, 22Б. Телефон 522-341.
8: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
9: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологде, Ярославская, 11А.
10: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».

0: Обслуживание, ремонт и заправка автокондиционеров. Техцентр «Автосфера». Комплексное решение, уверенное движение. Улица Дальняя, 17. Телефон 21-21-81.
1: Архитектурно-планировочное бюро «Основа» предлагает услуги по всем видам инженерных изысканий и кадастровым работам. Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости. Вынос границ в натуру. Услуги БТИ. Исправление кадастровых ошибок. Выдел паев. Изменение целевого назначения земельных участков. Архитектурно-планировочное бюро «Основа». Надежная основа для вашего дома.
2: Телефон в Вологде 70-12-24.
3: Где купить с особой выгодой микроволновку, утюг, чайник, пылесос? Предложений много, выбор очевиден. Stokovo.ru. Бытовая техника по низким ценам. Stokovo.ru. Торговый центр «Аксон», территория стройдвора.
4: Хотите стать профессиональным водителем категории D, BE, C и CE? Тогда обучайтесь в учебно-кадровом центре «Машинист». Наши опытные преподаватели помогут вам получить необходимые знания и навыки. Звоните по телефону в Вологде 27 54 02 и записывайтесь прямо сейчас.
5: Реклама на Авторадио 70 72 82.

0: Реклама.
1: Внимание! В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатная. Повторяю, бесплатная. И дарит скидку 15% на ремонт.
2: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки «Хани Кит» и «Нишуми» при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
4: Пятерочка выручает!
5: Сан Йонг, теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
6: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 6 часов вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. В России укрепляют стабильность топливного рынка. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Александр Новак заявил о максимальной загрузке НПЗ в России. Задействованы все мощности для обеспечения необходимых объемов топлива. Рынок насыщается нефтепродуктами. Об этом вице-премьер сказал на встрече с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных. Отмечается, что этот регион находится в зоне особого внимания федеральных властей. Все крупные поставщики доставляют дизель и бензин в Калининградскую область по морю.
0: Про авиацию.
2: Аэропорт Геленджика приостановил работу. Он не принимает и не выпускает самолеты, сообщили в Росавиации. Там уточнили, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Ранее власти Краснодарского края объявили об угрозе беспилотников в Анапе, Новороссийске, Туапсинском и Крымском районах региона.
0: Про водителей.
2: В российских автошколах может появиться подготовка для водителей праворульных машин. Как пишет ТАСС, нововведение затронет несколько регионов, где значительная доля автопарка с правым рулем. Автоэксперт Народного фронта и вице-президент гильдии автошкол Алексей Нестеренко в беседе с корреспондентами Авторадио рассказал, нужна ли такая подготовка.
3: Я считаю, что проблема существует, потому что все-таки автомобили предназначены для другого режима движения. Это и обгон, это и перестроение неудобное, да, то есть человек находится не там, где другие водители за рулем. Поэтому, естественно, я считаю, что правильно, нужно какие-то дополнительные вводить программы, пусть это будет доп-курс. Наверное, скорее всего, делать это таким же образом, как автомат и механика, потому что это все-таки немножко разные способы управления автомобилем. Праворульный водитель должен все гораздо более просчитывать, больше делать запасов, допусков и тому подобное.
2: Отмечается, что наибольшей популярностью праворульные авто пользуются на Дальнем Востоке, на Камчатке, Сахалине и в Магаданской области их доля составляет более 70%. При этом, согласно статистике, в Москве и всей Центральной России доля праворульных машин составляет менее 1%, поэтому в этих регионах необходимости в специальных программах обучения нет. Властям предстоит провести комплексное исследование рисков участия в дорожном движении праворульных машин. Эту работу в 2028 году поручено сделать МВД, Минпромторгу и Минтрансу при участии Центрального научно-исследовательского автомобильного, а также автомоторного института.
0: Про столицу.
2: В московских больницах стартует новая программа концертов и спектаклей в рамках философии исцеляющей среды, рассказала заммэра Анастасия Ракова. Творческие коллективы уже выступили в Коммунарке, Морозовской больнице и больнице имени Юдина. Этим летом перед пациентами и медиками выступят хор Турецкого, большой джазовый оркестр Петра Востокова и театр опереты. Ведущие музеи развернут выставочные проекты прямо в стационарах. Такие культурные события помогают пациентам мобилизовать силы для борьбы с болезнью, а врачам и медперсоналу переключиться и восстановиться. Проект реализуется совместно с Департаментом культуры Москвы. По данным ЦБ, официальный курс доллара сегодня составил 77 рублей и 6 копеек. Официальный курс европейской валюты, согласно данным регулятора, 87 рублей и 40 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захара. Вечернее шоу «Мурзилки лайв». Здесь и сейчас на Авторадио.
4: Добрый вечер, друзья.
5: Здравствуй, страна.
4: Привет. Ну что, ну вот, наступил момент, когда мы начинаем уже отчет дней.
5: Обратный отчет.
4: Да, обратный отчет, не до отпуска, заметьте. Нет, конечно же.
6: Попозже.
5: Про него мы даже не думаем.
4: Да, меньше недели осталось до главного события этого лета. Уже в эту субботу, 4 июля, на стадионе ВТБ-арена состоится большая дискотека Авторадио.
5: Если у вас еще нет билетов, у вас есть возможность их либо купить в кассах города, либо выиграть в игре «Большой хит». Кстати, играть будем совсем скоро здесь у нас в вечернем шоу.
6: А я уверен, что наши слушатели, которые давно слушают Авторадио и посещали наши самые разные фестивали, будут с нами и в ближайшую субботу. А вот тем, кто пойдет впервые, я просто искренне завидую, поскольку главные звезды страны с их главными хитами это надо видеть.
4: Да, так что, друзья, если раньше, ну, вы еще раздумывали, то, собственно, теперь надо только действовать.
5: Будем открывать секрет?
4: Будем.
6: Ну, надо.
4: Секрет. Давай.
5: Один из секретов большой дискотеки Авторадио, который, ну, вот, ну, в принципе, сегодня же можно сказать, одним из хедлайнеров фестиваля станет...
4: Баста! Вася!
5: Да. Василий Михайлович, Василий Михайлович, да. Так что ждем, понимаете, вам там быть просто необходимо, помимо всех тех прекрасных артистов, которые же мы до этого объявляли в афише.
4: Сейчас как будто Василий говоришь, необходимо там быть, Василий. Обязательно.
5: Всем быть, да. Нужно так говорить.
6: Ну и давайте все-таки закончим нашу приветственную речь. Опять на очереди приметы. Если вас не будет на большой дискотеке Авторадио, нам будет обидно. Мы ведь стараемся, придумываем всякое разное. И ведь это все только для вас.
4: Да, вот на этой мажорной ноте мы и начинаем наше вечернее шоу. А программу вечер узнаете в процессе. Итак, Брагин, Гордеева, Захар, шоу «Мурзилки лайв». Мы начинаем, друзья.
0: Вечернее шоу
4: Какой бы песни шоу начать? А!

0: Первый трек из них, хит всех выпускных.
1: Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаковые.
2: Ну что, один из хедлайнеров большой дискотеки Авторадио, Баста, теперь вместе с нами. Так что добро пожаловать, будем петь вместе.
3: На Авторадио.
2: Ну и, конечно же, пользуясь случаем, поздравляем всех, кто на выходных гулял выпускные свои последний раз. Да, эх, да прощай, школа. Ну и вот теперь начинается взрослая жизнь, и новость, которую я сейчас зачитаю, касается тех, кто недавно выбирал профессию. Каждый шестой россиянин в детстве мечтал стать полицейским. Ну тогда еще, наверное, милиционером, если вспоминать про...
4: Ну что, это наше детство.
2: Да, по результатам опроса, проведенного аналитиками колледжа городских предпринимателей, 70% респондентов хотели получить определенную профессию, но так и не приблизились к желанной цели. Ну да, потому что я вон тоже хотел и машинистом поезда быть, и управлять автобусом. Но...
4: Я сварщиком хотел, красиво вон, очень было.
5: Представляешь? Какие мы с вами земные люди. Да. Вы помните, я хотел мороженое продавать, да?
4: Ну правильно.
5: В цирке.
4: Наработаешься так на сварке. Пошел, купил в цирк мороженое.
2: А какие профессии чаще всего называли опрошенные? Журналисты, телеведущие, кстати. Mm-hmm. Да. Врач, полицейский, повар, ну, либо космонавт. Сейчас, конечно, космонавты уже хотят гораздо меньше, но тем не менее.
5: Будем работать с этим.
4: Продолжим обозревать новостную повестку. Коллеги, скажите, вы знаете, какое слово в русском языке имеет наибольшее количество синонимов?
5: Нет, ну, даже... Синонимов. Даже...
4: Хорошо, я расскажу вам. О. Оказывается, наречие «очень» имеет порядка 100 слов, которые очень близки по значению.
2: Например?
4: Есть нейтральные и книжные, допустим, весьма, крайне, чрезвычайно. Разговорные, жутко, чертовски или страшно. Просторечные, дюже, страсть, как очинно. А также устаревшие, зело или вельми.
2: Зело! Устал я сегодня.
4: Вельми, понеже. Ну вот, допустим, в разных речевых ситуациях ведь можно сказать, очень устал, порядком устал, смертельно устал, устал, как собака, и вообще... Как устал.
5: Да.
4: Там же забыли еще целый пласт.
2: Захар покраснел. Смотри, да. До сих пор краснеет.
4: Потому
2: от этого.
4: Что жарко.
2: Это очень жарко, потому что.
5: Очень, да.
2: Или очень душно. Зело.
4: Да. Вельми.
5: Увлекательный процесс и очевидная выгода. Тренд на рост популярности сайтов по продаже БУ вещей заметен. Люди все чаще выбирают такой способ избавиться от ненужного, а покупатели находят интересные и часто выгодные варианты. Почему так происходит? Ну, во-первых, это удобство и экономия. Не нужно никуда ездить, смотреть, там, либо продавать, либо покупать. То есть разместить объявление или найти что-то для себя можно с любой точки, где есть интернет. Второе. Осознанное потребление. В обществе все сильнее растет интерес к экологичности.
2: Конечно.
5: Покупка БУ вещей помогает сократить количество отходов и снизить нагрузку на окружающую среду. Многие осознанно выбирают именно ресейл как более ответственный вариант. Плюс еще есть такой момент, как нишевость. На таких площадках по продаже БУ вещей можно найти очень специфические винтажные вещи,
2: да,
5: которые сложно встретить в масс-маркете.
2: Да, да,
5: потому что
2: да.
5: Масс-маркету невыгодно продавать вещи, которые, угу, там, возможно, существуют в нескольких экземплярах. Ну и плюс площадки постоянно совершенствуются, добавляются удобные инструменты, безопасная доставка, встроенные платежные системы, мобильные приложения. Это повышает доверие и удобство сделок. В общем, тренд устойчивый, и мы будем сегодня о нем говорить, но уже, знаете, не с точки зрения там экономики, а с точки зрения простой бытовой нашей жизни, в которой что-то либо особенно удобное, что-то, ну, вторичное. Давайте об этом поговорим сегодня в лайв-чате.
2: Да, купли-продажи у нас сегодня в лайв-чате. Покупаете ли вы что-либо с рук? Не брезгуете ли, да? Удачно ли все проходило, допустим, да, какая-то, может быть, самая удачная сделка, которую вы гордитесь до сих пор? Возможно, вы сами таким образом избавлялись от ненужных вещей. Рассказывайте о вашем опыте.
4: Плюс 7-915-459-2020. Это наш единый номер для ваших сообщений. СМС, мессенджер Макс. Ну и обязательно заходите на официальную страничку Авторадио в ВК.

0: Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
1: Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
2: Качественные, конечно.
3: Надежные, чтобы потом не было проблем.
1: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей в дилерском центре «Автоэкспресс». Телефон Вологде 71 50 50. Цена действительна для Tenet T4L в комплектации «Актив».
5: Внимание! Покупай заранее! Только сейчас в профиль-центре. Покупай кровлю и получай скидку 30% на водосточную систему. Надежный дом с красивой кровлей от профиль-центра. Подробности по телефону 54 54.

0: Новая Нива Легенд от 681 600 рублей. Только у официального дилера Мартен Лада. Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
2: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
3: Записывайтесь на консультацию по телефону 33 36 36.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Мам, пап, а правда, что мы скоро переедем в новую квартиру?
6: Правда, родная, скоро.
5: Тру-ля-ля и тру-ля-ля. Мы счастливая семья. Будет комната своя у сестры и у меня.
6: Мечты сбываются. С Вологда стройзаказчик. 21-20-21.
7: Застройщик ООО ВСЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Код города 8817-2.
8: Автомаркет «Техносервис» предлагает выгодные условия для обслуживания грузового транспорта, накопительную систему скидок и рассрочку для юридических лиц. У нас есть все для вашего грузовика. От лампочки до брызговика. Мы находим по адресу Окружное шоссе 9Б, телефон 51-20-20.
9: Высшее образование. Успей поступить без ЕГЭ. Удобный график обучения. Государственный диплом. Академия Мувинт. Орлова 4А. Бизнес-центр Беладжо. Телефон 26-50-06.
10: УАО «РЖД» предлагает к продаже две трехкомнатные квартиры по адресу Вологодская область, поселок городского типа Кадуй, улица Парковая, дом 9. Подробности на сайте «Недвижимость РЖД» и по телефону 8 812 457 6401. 8 812 457 6401.
11: АВ-центр. Качественный ремонт рулевой рейки в день обращения. 503-300. Рулевые рейки, насосы ГУР, сальники, ремкомплекты для рулевых реек всегда в наличии. Вологда, Гончарная 4А. Все подробности по телефону 503-300.

0: Какое счастье иметь электроавтомобиль, какое счастье. О чем это я?
1: О чем ты?
0: Да, давайте поговорим об авторынке. Есть повод.
2: На Авторадио.
0: В середине летнего сезона в России произойдет ряд важных изменений, которые напрямую коснутся автомобилистов. Но согласно прогнозам дилерского холдинга «Автодом», в июле цены на новые автомобили будут расти. Mm-hmm. Удивление какое. Их стоимость в массовом сегменте станет выше на 3-5%. Если говорить о машинах, которые привозят в Россию по схеме параллельного импорта, то увеличение прайса, возможно, дойдет до 8%, заявили «Автоньюз.ру» в пресс-службе. Ну, кто бы, как говорится, сомневался. Об авторынке не только говорим с вице-президентом Национального автомобильного союза Яном Хайцером. Ян, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Добрый.
0: Да, добрый. А мы уж думали, Ян, что вдруг случится какое-то чудо, автомобили начнут дешеветь после такой, да, после того, как они дорожали, да. Но в связи вот с ситуацией представляю, какой сейчас сыр-бор вообще в головах россиян, которые решили поменять автомобили именно этим летом. Вот скажите, на что растут цены и, главное, на сколько?
3: Цены у нас всегда растут, и как минимум с изменившимся курсом национальной валюты они могут быть не такими приятными в рублевом эквиваленте, как были несколько назад, и несколько раньше. Uh-huh. И, соответственно, тенденции пока в сторону удорожания. Плюс логистика, она тоже продолжает дорожать, это такая мировая проблема. На самом деле. Ну и недостаток топлива по всему миру точно так же влияет на логистические расходы и, соответственно, подорожание автомобилей. В общем, не все в порядке везде, поэтому мы в первую очередь увидели подорожавшие машины по параллельному импорту, которые больше 160 лошадиных сил. Они особенно поднялись в цене, потому что на них стал распространяться полный утиль. И некоторые машины подорожали прямо на миллион, на два, а то и более. А раньше это было 3400 рублей. Сегодня же картина совершенно иная. Поэтому похоже, что цены останавливаться не собираются. И нам придется за ними поспевать. В том числе, на самом деле, и на
0: подержанные
3: машины. Но они всегда хорошие подержанные машины. Они всегда подтягиваются за новыми. Поэтому иногда, может быть, стоит и поторопиться. Но не стоит торопиться, если у вас нет денег и вы хотите взять какой-то немыслимый кредит и потом стать рабом своего автомобиля и кредита, соответственно.
0: Да, по кредиту еще поговорим, да.
1: Спрос на электромобили за последний месяц значительно вырос. Причем россияне готовы брать уже и БУ, и электрички. В чем тут могут быть проблемы и почему гибрид пока лучше?
0: Ну, как говорят специалисты.
3: Ну, здесь не от хорошей жизни иногда покупают электрические автомобили, особенно в последнее время. Ну, это время, конечно, пройдет. А так, во-первых, электрические автомобили на вторичном рынке, я замечу, существенно дешевле. Они дешевеют достаточно активно, к сожалению, картина мира именно такая. Второе, понятно, почему гибридные автомобили. Во-первых, потому что, ну, мягко говоря, не везде есть заправки. И самое главное, не то чтобы собственной розетки нет там или заправки. Иногда просто нету времени на то, чтобы заправить свой автомобиль вот этим вот как бы экологическим топливом. Подчеркиваю слово «как бы», потому что для того, чтобы его произвести, тоже надо где-то погадить в природе.
0: Электрички БУ стоит брать, Ян? Или все-таки это кот в мешке такой?
3: Это кот в мешке. Я напомню, что батарейки стоят на некоторые машины очень дорого, а на другие просто дорого. И здесь нужно быть предельно внимательными и пользоваться услугами экспертов, которые могут определить вообще ресурс выработки этих батареек. Несмотря на то, что автомобили на вторичном рынке дешевле, мы знаем, в свое время очень много таких автомобилей, как Tesla, покупают. Мы знаем и такую историю, как один финн сжег свою подержанную Tesla, потому что выяснил, что стоимость его батарей сильно превышает стоимость самого автомобиля. А батареи уже пришли в негодность. Это было такое публичное сожжение в качестве так называемого протеста.
4: Ну, понятно. А электрички оставим в сторону, перейдем к ремонту, поскольку стоит ожидать роста цен как и на услуги станции техобслуживания, так и на запчасти. Вот говорят, что средний прайс в направлении слесарного ремонта вырастет, мало того, он уже растет на 10%, в направлении кузовного на 15%. Это у нас что, слесари такие золотые стали уже или что?
3: Да, на самом деле способные мастера, не только деловитые, да, но действительно способные и рукастые, они дорожают, и заработная плата существенно влияет на то, чтобы такие услуги дорожали. Плюс к этому растут коммунальные услуги, они впрямую влияют на стоимость ремонта, потому что все эти помещения надо отапливать, подъемники надо поднимать, ну и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому общие коммунальные расходы и общая инфляция, они, конечно, влияют на все остальное. Но если у нас дорожает пакет молока там, или яйца, например, да, то почему бы должна...
0: Слесарь тоже кушает и яйца, механика? И молоко, да.
3: Да, белок ему нужен для того, чтобы эффективно работать верно.
0: Ян, все-таки оценка рынка на данный момент. Что у нас, стагнация? Что ждать в ближайшем будущем? Стоит ли сейчас покупать автомобиль? Или там в кредит, не в кредит?
3: Ну, давайте начну с конца. Автомобиль надо покупать тогда, когда он нужен. Автомобиль не покупают впрок, это не предмет вложения. Если только вы хотите сохранить свои доходы и считаете, что завтра курс национальной валюты может в худшую сторону измениться в два раза, ну, бегите, потратьте, да? Но еще раз повторюсь, это не вложение. Дальше. Автомобили дорожают всегда, даже в самые спокойные, некризисные времена. Они прибавляют несколько процентов каждый год. Это естественный инфляционный период общемировой. Он связан с зарплатами.
0: Ну, не до такой же степени, Ян. Ну, уже это совсем уже не средство передвижения сейчас. Это просто роскошь.
3: Да. У нас просто очень сильно отстали доходы от стоимости автомобиля.
0: Вот-вот.
3: К сожалению, к большому, невероятно импортозависимые. И даже отечественные автомобили, которые называются как бы отечественными, они... весьма весомо, даже «Лада Гранта» та зависит от иностранных комплектующих, они привязаны
0: рыночные
3: к иностранной
0: цены.
3: Валюте. Плюс к тому, пошлины, налоги, сборы и так далее, и так далее, когда небольшие некоторые объемы надо покрывать более высокой ценой. Ну, в общем, все это накручивает стоимость, и автомобили превратились действительно в предмет роскоши, и мы делаем все для того, чтобы продлить жизнедеятельность нашего
0: это
3: старого,
0: да,
3: автомобиля. Угу. Бежим покупать запчасти. Угу. Запчасти, я бы не заметил, что они как-то так серьезно дорожают. Здесь, на самом деле, гораздо более все стабильно. Другое дело, нестабильно с качественными запчастями, то есть их не так, чтобы много, потому что мы, как потребители, гонимся за дешевизной, а если маневров нет, то что нам предлагают? Всякие разные утиль, сомнительные, да, сомнительного качества запчасти, лишь бы дешево стоило. Поэтому какие заказчики, такие исполнители.
0: Спасибо. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер. До новых встреч.
1: Счастливо.
0: Спасибо.
1: Счастливо.

0: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
2: В «Гиперленте» есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн «Бествей». Каркасный с фильтром. 305 на 100 сантиметров. 6148 литров. Всего за 11 999 рублей. С 22 июня по 1 июля 2026 года.
3: Кроме промо-эконом, количество товара ограничено. Подробности на «Лента.ком».
4: В «Ленте».
5: «Сан-Йонг» теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве резов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
2: Вот можно было весь день играть.
3: Мир игр стал ее реальностью.
4: Я в игре?
5: Чего плачешь-то?
6: Ты же хотел поиграть.
5: Вот поиграешь.
3: Летом всякое бывает. Побег из Холбора. Уже в кино.
7: 6+. Слышите? Выгода рычит. При покупке амортизаторов, дисков, колодок и свечей бренда Lynx Auto Fit Service замена бесплатна. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
8: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
9: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
8: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
10: Велки Поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
11: Пани, о пани.
10: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: 2026 года. АО «Тэбан» 0+.
1: Авторадио. Большая дискотека «Авторадио». Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Казаки делают хиты.
2: Привет всем слушателям «Авторадио». Друзья, мы музыкальный проект «Казаки делают хиты». С нетерпением ждем встречи с вами на новом грандиозном музыкальном фестивале «Большая дискотека «Авторадио», где мы споем свой главный хит. Увидимся 4 июля на ВТБ-арене. Ваши «Казаки делают хиты».

0: Я вас прошу, чтобы вы ответили. И мы сейчас тоже спросим, чтобы вы ответили, собственно, какой хит будет звучать от известного исполнителя, потому что эта игра большой хит. Можно сказать, последняя реальная возможность выиграть в эфире Авторадио 2 билета на большую дискотеку Авторадио.
1: Ну и для всех тех, кто хочет попасть к нам на большую дискотеку Авторадио, и для этого прямо сейчас звонить нам по телефону 258-3320, код Москвы 495, у нас есть грандиозная новость. Баста с нами, друзья!
2: Йоу!
1: Да, именно Баста становится одним из наших главных хедлайнеров, и он завершит фестиваль фирменным сетом своих главных хитов. Так что человек, который, возможно, прямо сейчас выиграет билеты, все это сможет увидеть своими собственными глазами. Кто там у нас уже? Есть претендент?
0: Есть!
2: Ну-ка, давай-ка!
0: Алло! Алло!
3: Алло.
2: Здрасте. Здрасте.
3: Да, я вас слушаю.
2: Как звать, величать?
3: Елена.
2: Елена, прекрасно. Елена, слушайте правила. Мы предложим вам микс из трех больших хитов, а вам нужно просто угадать, какой из них обязательно прозвучит со сцены большой дискотеки Авторадио. И вот если вы угадаете, два билета на фестиваль у вас в кармане. Готовы?
3: Думаю, что да.
0: Хорошо, отлично. Встречайте, суперзвезда, участник большой дискотеки Авторадио Денис Клявер.
4: Большой хит! Игра!

0: Ну что, Елена, что решил спеть Денис Клявер на большой дискотеке Авторадио? Что думаете? Анастасия,
1: ну, наверное,
0: ты уже не такая. И у тебя удача найдет.
2: Что вы сказали?
1: Тебя удача найдет, я
0: тебя
1: думаю.
0: Тебя удача найдет. Слушаем ответ.
3: Большой хит. А если дождь у нас напролет?
0: Абсолютно верно! Тебя удача найдет!
4: Ура, ура,
0: Елена,
4: ура, еще вас как!
0: Нашла, дорогая,
2: да,
0: Елена,
2: да,
0: и вы идете на большую...
2: Да, вас нашла удача, и вы идете, у вас два билета в танцевальный партер на большую дискотеку Авторадио 4 июля на стадион ВТБ-арена.
4: Ну, искренне с поздравлением, и, скажу честно, немного завидую, потому что посмотреть большую дискотеку Авторадио, тем более именно вот так посмотреть на сцену, лично нам не удастся. Будем смотреть из-за кулис. Друзья, должен сказать вам, что условный сигнал игры «Большой хит» на Авторадио может прозвучать в любой момент. А если дозвониться не получилось, это не беда. Билет на фестиваль для вас, ваших друзей, родных и близких можно легко найти на сайте авторадио.ру.
0: В общем, до встречи, друзья, на большой дискотеке Авторадио 4 июля, то есть уже буквально через несколько дней.
3: Большой хит. Игра. Займи свое место на главном танцполе этого лета. 4 июля. Москва. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека Авторадио. Билеты на Авторадио.ру.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
3: Сегодня вечером в Вологде ожидается ясное небо и плюс 20 градусов. Ночью также ясно и плюс 12, завтра утром плюс 21 и облачно с прояснениями.
2: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
4: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение Максим. Два заказал в Максим. Три уехал дешевле.
5: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис Максим. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
6: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50-84-85.
7: Профнастил S21, S8, MB20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профиль центр.
8: Мы создали для вас новое поколение полноприводных автомобилей ГАЗ. Мы добавили высочайшего уровня проходимости. Мы разработали специальные условия покупки автомобилей ГАЗ 4x4. Только у официального дилера «Автоэкспресс» город Вологда. Улица Железнодорожная, 50В. Телефон 55-99-00.
9: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
10: Внимание! В стоматологии «Династия» действует выгодная цена на имплант с установкой. 23 990 рублей. Количество мест ограничено. Подробности уточняйте у администраторов по телефону 23 99 54. «Династия», Комсомольская, 9 и Фрезеновская, 10.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Где купить с особой выгодой микроволновку, утюг, чайник, пылесос? Предложений много, выбор очевиден. Стоково.ру. Бытовая техника по низким ценам. Стоково.ру. Торговый центр «Аксон», территория стройдвора.

Вечернее шоу. Мурзилки лайф.

0: Полный купи-продай у нас сегодня в лайв-чате. Покупали ли вы что-нибудь с рук? Удачно ли все прошло? Или, возможно, вы сами таким образом избавились от ненужных вещей, воспользовавшись какими-то площадками цифровыми, на которых, собственно говоря, люди продают, покупают БУ вещи. В том числе БУ, вот. Ну, где-то там, или просто новые перепродают.
1: Философия от Бориса. Машину, антикварную мебель на дачу, лошадь для обновления крови. Средства мне вполне позволяют покупать и новые вещи, но не всегда в этом есть смысл. Ну, вот, например, если купить новую машину из салона и поездить, к примеру, месяц-полтора, продать ее можно, потом будет только минус 15-20%.
2: Правда?
1: Потому что она БУ, да. Но я готов купить ее через месяц, допустим, БУ, ну, почти новую. Не хочу платить салону лишние 20%. Если брендовая вещь, но БУ, куплю и не побрезгую. Ну, слушайте, но, конечно, каждый хотел бы купить машину, которая всего месяц, со скидкой 20%, но только ее найти надо.
0: Надо поискать, кстати.
2: Это правда.
1: Да.
0: Удачно покупаю, например, платье вечернее. Это уже Ирина пишет. Они, как правило, на один раз, и их продают по принципу, лишь бы место не занимали в шкафу, и лишь бы там хоть какую-то стоимость по ним отбить. Гантели брала.
1: ПУ?
0: Покупаю платье, гантели.
1: Гантели не испортятся от времени.
0: Ну, совершенно верно. Совсем недавно по объявлению помогла найти и купить гарнитур временно на кухне. Причем оказалось, что даже вести его не надо, просто перенесли из третьего подъезда в четвертый. Сама выставила на данный момент на продажу барабан. Так что, если кому-то...
1: Барабан!
0: Гантели, вечерние платья и барабан. Удивительная женщина Ирина у нас
2: участвует. Очень красиво, чего только нету. Сергей пишет, что всегда достается БУ-техника, велосипеды, мопеды, мотоциклы, автомобили. Плохого в этом вообще ничего не вижу. Были бы средства, покупал, наверное, новое. А так, та техника, которая БУ, обкатана, от детских болезней избавлена. Кто-то из владельцев применил тюнинг, и что очень важно, гораздо дешевле.
1: Вот, правильно. Друзья, продолжим. Плюс 7-915-459-2020. Изучаем ваши продажные да. Инстинкты, рефлексы и так далее. Покупали ли вы что-либо с рук, брезгуете, не брезгуете? Наиболее, может быть, какая-нибудь действительно самая удачная сделка, которая, как вам кажется, у вас была. Плюс 7-915-459-2020. Пишите. С удовольствием прочитаем ваши сообщения. Либо в Максе, либо в ВКонтакте. Ждем.
3: Лайф-чат. Мурзилки лайф. Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+. Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Лето. Время путешествий и новых открытий.
5: Но иногда открытия бывают неожиданными.
6: Ой-ой-ой.
4: Диарея?
6: Ай-яй-яй.
4: Срочно энтерофурил.
5: Энтерофурил воздействует на причину диареи, помогая сохранять полезную микрофлору.
7: Энтерофурил. Нет причины для расстройств. Разрешен детям с одного месяца.
8: Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
9: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Ханикит и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
10: «Пятерочка» выручает!
11: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
12: Указано максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилерах.
13: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Авиагавани Самары и Ульяновска ввели ограничения. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Росавиация сообщила о введении временных ограничений в аэропортах Самары и Ульяновска. Они не принимают и не выпускают самолеты. В ведомстве пояснили, что мера нужна для обеспечения безопасности полетов. Аналогичные ограничения сейчас действуют в воздушных гаванях Сочи, Геленджика, Пензы и Саратова.
3: Про стихию.
2: Сегодня вечером в столице ожидается гроза. На фоне дождя возможно усиление ветра до 17 метров в секунду. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы. Горожан просят быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Зато завтра в российской столице распогодится благодаря гребню антициклона. Днем столбики термометров покажут в среднем плюс 27. Следующий день также будет теплым, воздух прогреется до плюс 28 градусов. Как рассказали в центре погоды ФОБОС, в четверг 2 июля потепление выйдет на пик. Днем ожидается 30-градусная жара. Тем временем руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с Авторадио сообщил, какая погода будет на рабочей неделе в Центральной России.
4: Мы ждем хорошую июльскую жаркую погоду. Это не та жестокая жара, которая накрыла Западную Европу и даже коснулась нашего Калининграда, но это хорошая, уверенная июльская погода с температурой, которая будет постепенно повышаться. Если сегодня 24-25 в центральных областях, то затем 28, а к четвергу и пятнице 29-31 градус. В этот список входит и Тула, и Ярославль, и Владимир, и Тверь, и Смоленск. Так что все этими значениями закрывается в самом лучшем виде. У нас более жаркая погода только на юге. Донецк, Луганск, Ростов-на-Дону, Краснодар, потому что здесь могут быть температуры до 35 градусов.
2: Предварительно в июле в Центральной России будет на 1-2 градуса теплее климатической нормы. При этом прогнозируется относительный дефицит осадков, предупредили метеорологи. Ранее стало известно, что Европу накрыла экстремальная жара. Такая погода унесла более 1300 жизней, сообщили во Всемирной организации здравоохранения.
3: Про животных.
2: 8 августа в музее-усадьбе Люблино пройдет второй благотворительный забег «Беги за другом». Его организует фонд помощи бездомным животным «Ника». Мероприятие приурочено ко Всемирному дню бездомных животных. В забеге примут участие как профессиональные спортсмены, так и любители. Для детей подготовили дистанции 500 метров и 1 километр, для взрослых 2 километра и 5 соответственно. Принять участие можно с собаками. Гостей также ждут выставка «Пристройство животных», лекции экспертов, пэт-френдли активности, благотворительные маркет, детская зона и музыкальная программа. Все собранные средства направят на лечение, стерилизацию, содержание животных и развитие приютов. Поддержать проект можно в онлайн-формате «Бегу на диване». Как сообщает Афиша Дейли, в прошлом году забег собрал более 1500 участников и гостей. По данным ЦБ, официальный курс доллара на завтра 77 рублей 80 копеек, евро 88 рублей 65 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Вечернее шоу
5: «Мурзилки лайф».
0: Встречайте, поющие ведущие Авторадио Брагин, Гордеева и Захар.
6: Ну, еще раз всем привет.
7: Здравствуйте, друзья.
8: Здрасте, здрасте.
6: Игра «Много денег». В эфире Авторадио будет через несколько минут очередной виток этой игры, очередной этап, очередной эпизод, где будет разыгрываться 7000 рублей. Конечно, возможно, но если вот, представляете, в бумажном виде, да, они уже кем-то были использованы, но от этого они не перестают быть 7000 рублями.
7: Практически все деньги, проходящие через наши руки, с редким исключением БУ, но нам они нравятся.
6: Ну, поэтому... такие хорошие, правда?
7: Я так люблю. Прям.
8: Значит, друзья, не забывайте, чтобы сорвать этот самый банк, нужно, чтобы у вас был гимн Авторадио в мобильном телефоне, ну и, конечно же, чтобы вы назвали нам песню, которая прямо сейчас будет звучать в эфире.
5: Мурзилки лайф!
0: Брагин, Гордеева и Захар на Авторадио.

0: много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Слушайте, очередной раз подумал про хлопанье ресницами и вспомнил вчерашнюю картину. Слушайте, хотел поделиться с вами. Был на одном мероприятии, и вдруг проходят мимо меня две прекрасных представительницы Росгвардии в форме, как полагается. Но, внимание, ресницы вот такие вот, прям вот, которыми можно хлопать.
2: Это реально. У тебя в глазах двоилось?
1: Нет, или... нет, она прямо шла и такой шлепки, так думаю, она хлопает ресницами.
2: Я говорю, она шла.
1: Длинные прекрасные волосы. Фигура, думаю, вот это у нас Росгвардия, прям я аж загордился.
3: Вот ты прекрасным, все было прекрасным рассказывать.
1: Я даже сказал, хотел сфотографироваться.
3: Слышала шлепки. Шлепки ресниц.
1: Ресниц, да.
3: Лучше переслушаем братьев Гримм.
2: Шла и хлопала.
1: Хлопанье ресницами
2: было. Разве что не взлетала.
1: Но это было прекрасно. Я вот что хочу сказать. Я даже хотел сфотографироваться, но было неудобно. А ладно. В общем, друзья, играем сейчас на песню «Ресницы», о которых я только что говорил, группа «Братья Гримм». И продолжаем наш счастливый 13-й сезон любимой суперигры, которая называется «Много денег». С нами генеральный партнер «Озонбанк». И вместе мы играем на деньги, исполняем ваши мечты.
3: Призовой фонд счастливого сезона, напомню, 5 миллионов рублей и 5 заветных желаний. Именно 5 заветных желаний в 5 суперфиналах мы исполняем. Уже взялись за это дело. Получается хорошо, но вы прекрасно знаете. Еще, кстати, будет одна мечта от «Озонбанка». Мы разыграем ее в дополнительном 6-м суперфинале.
2: Ну и сами понимаете, все дороги ведут далеко не в Рим, а на сайт авторадио.ру. Там вы меняете гудки в мобильном телефоне на гимн Авторадио. И там же вы рассказываете нам про свои желания.
1: И вот что в результате получается. Мы останавливаем радиорулетку. И в данный момент играем с Виктором из Московской области. Номер телефона его заканчивается на 9233. Мечтает Виктор купить дом в Старой Купавне или в Рыбхозе в Балашихе. Вот, то есть совершенно конкретное желание. Видите, дом, вероятно, все-таки не новый в Старой Купавне. Купавна, она тоже старая.
2: Старой Купавне, там знаешь, какие дома?
1: Да?
2: Да.
1: Ну, тебе видней. Ну, давайте звонить Виктору и узнавать подробности о его желании. Друзья, тишина. Пока в банке 7 тысяч рублей, но наш партнер...
3: У нас
1: партнер,
3: есть партнер, да, Озонбанк, удваивает этот выигрыш.
1: Открывай. Так,
2: а где же гимн?
1: Не знаю. 2 гудка, гимна не было, друзья.
2: Ну что
3: такое? Ну боже мне, значит, мы тут про ресницы, про то, про деньги, про Купавну, а нам тут даже гимн.
1: Надо перепроверить. Гимн Авторадио Виктору Владимировичу. Виктор Владимирович из Московской области, который мечтает о Купавне. Если вы мечтаете, нужно, чтобы
2: мечтает
1: гимн звучал.
2: Мечтает о доме в Старой Купавне.
1: Ну, неважно, неважно. Но главное, чтобы гимн был. Но гимна сейчас не прозвучало. Мы даже 3000 не можем Виктору Владимировичу
3: поставить. Да, можем.
2: И банк остается без изменений 7000 рублей.
1: К сожалению. А мы напоминаем, что призовой фонд счастливого сезона игры «Много денег» на Авторадио 5 миллионов рублей, которые должны достаться вам, по идее. И 5 ваших заветных желаний. Но и это еще не все. Под Новый год в 6-м суперфинале генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту. Удвоит шансы на выигрыш вашей мечты. Вам поможет специальный мечта-бот на сайте Авторадио. Кто? Но главное, чтобы был гимн.
2: Кто будет запускать Авторадио-рулетку?
3: Конечно же я.
2: Ну давай.
1: Но банк остается прежним. 7 тысяч рублей.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на «Озон.ру».

0: Реклама.
1: Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. Магнит Плюс на Зосимовской. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: АВ-центр. Качественный ремонт рулевой рейки в день обращения. 503-300. Рулевые рейки, насосы ГУР, сальники, ремкомплекты для рулевых реек всегда в наличии. Вологда, Гончарная, 4А. Все подробности по телефону 503-300.

0: Прежде чем продать что-нибудь ненужное, надо купить что-нибудь ненужное. Знаменитая фраза кота Матроскина может стать мини-прологом нашего разговора на сегодняшнюю главную тему. Количество желающих продать ставшие ненужными вещи, а также количество людей, желающих ради экономии приобрести БУ товар, становится все больше. Одной из популярных площадок по покупке-продаже является Авито. Кто-то сам научился ориентироваться в этом конкретном пространстве и успешно избавляется от лишних вещей, а кто-то обращается к авитологам. Это специалисты, которые готовы помочь или просто даже за вас прямо продать то, что вам больше не нужно. В данный момент авитолог, генеральный директор рекламного агентства «Море трафика» Александр Горбачев у нас в эфире. Будем вопросы задавать. Александр, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
3: Здрасте.
0: Александр, а правда, что продать можно абсолютно все, что угодно, каким бы заурядным или, наоборот, каким бы эксклюзивным ни был товар?
1: Правда, абсолютно. Я вот как раз недавно подборку такую интересную собирал у себя в блоге. Самых таких интересных предложений, на мой взгляд, на Авито. Там самолеты по 300 миллионов, там заводы по 20 миллиардов.
0: Заводы?
2: Заводы, заводы, пароходы.
1: Да. Заводы, отели, отель в Сочи за 25 миллиардов тоже продается.
2: Да ладно,
0: и правильно. И что, покупатели там это нарисовываются?
1: Ну, это не я продаю, к сожалению, ну, да, но я думаю, нарисуются покупатели. Да. А где еще? Где еще продавать?
2: Действительно, где еще можно купить завод? Но тем не менее, вот большинство пользователей сталкиваются с проблемами. Объявление иногда теряется в тысячах других, просмотров не набирает. Ну, в общем, торговля так себе идет, ни шатка, ни валка. А насколько вообще помогает платное продвижение, предлагаемое самой площадкой?
1: Ну, оно однозначно помогает, но оно, это не панацея. Здесь важно понимать, если предложение интересное, а в условиях высокой конкуренции платное продвижение поможет, соответственно, да, больше охватов получить. Если предложение, например, по завышенной цене, то как вы его не продвигаете, результата не будет. И здесь должно быть комбо. Классное предложение, хорошо составлена сама карточка товара, да, или услуги. То есть это яркая картинка, это заголовки соответствующие. И тогда уже покупаем дополнительное продвижение, и все будет классно работать.
0: А вот давайте мы, как раз пользуясь ситуацией, вместе с вами пройдем по некоторым пунктам грамотной продажи своих вещей. Вот как правильно составить объявление, вы говорите, грамотное? То есть основной принцип какой?
1: Ну, первое, надо понимать, как ищут покупатели. То есть самому сначала встать на другую сторону и попытаться вбить какой-то запрос на Авито. Вот, когда мы вбиваем какой-то запрос поисковый, ну, любой товар возьмем, какой-нибудь диван условно, Авито нам выдаст подсказки, как люди ищут. Это может быть там диван угловой, это может быть диван там из эко-кожи, условно говоря, и так далее. Вот эти поисковые запросы нам нужно увидеть и, исходя из этих запросов, уже составить заголовок объявления. Угу. Это такая частая ошибка продавцов. То есть мы пишем в заголовке вообще не то, что продаем. Ну, например, часто животных продают, заводчики, да, каких-нибудь собачек, угу. И вместо того, чтобы написать «щенок такой-то породы», они пишут «супер милое счастье», ну, что-нибудь в таком.
2: Ну, понятно, то есть делать. Не то, что ищут, действительно.
3: Да, и человек, забивающий счастье, находит далеко не то, что...
0: Нет, надо. Люди, да, тут, наверное, да, рассчитывают, да, как на какой-то громкий, ну, да, привлекательный, да, да, заголовок, но они выпадают из рубрикатора таким образом, да, получается?
1: Да, да, здесь есть альтернативная история. У Авито очень классно работают алгоритмы рекомендательные. Когда мы только на Авито зашли, нам сразу вот подборка выдается товаров, которые нам интересны были, да, по истории поиска. Вот тут объявление покажется. Но когда человек вбивает запрос, он это объявление просто не найдет. Поэтому это вот ключевой момент совместно с качественной, четкой фотографией конкретного товара.
2: Александр, ну и тогда вопрос. Какие услуги оказывают авитологи не самым успешным продавцам?
1: Важно понимать, что авитологи не работают с частниками, да, то есть если частному лицу нужно продать какой-то один товар, ну, мы, естественно, ну, не нужны, по сути, да, в этом всем. У Авито там и так хорошие подсказки работают, еще нейросети отлично развиваются, да, можно запрос кинуть в любую нейронку, и составятся там и тексты, и заголовки, все, что нужно. Авитологи работают с бизнесом, когда это не одно объявление, а тысячи или десятки тысяч.
0: Понятно, угу. Хорошо.
2: А есть категория товаров, которые сейчас вот продать проще всего?
1: Ну, исторически так сложилось, что на Авито классно все, что связано с мебелью и интерьером, продается, с ремонтом и строительством, учитывая, что сейчас сезонность ярко выраженная, да, все, что со стройкой связано, все будет хорошо продаваться. Но в целом на Авито реально можно все продавать, и те примеры, которые мы приводили в начале, там заводы, А пароходы действительно тоже продаются, яхты на Авито продаются все, самые дорогие.
2: Ну понятно, но к сезону лучше, опять же, если вы продаете зимнюю обувь, то, наверное, лучше ее к осени, да, выкладывать, а не сейчас, допустим, летом, когда о ней никто не думает.
1: Ну, однозначно, да, то есть сейчас зимние колеса тяжело продавать.
2: Ну, это да, согласен.
0: Ну, еще одно последнее, наверное, уже со стороны покупателя, а не продавца. Насколько защищены сайты по продаже БУ вещей от некачественных товаров?
2: Потому что, простите, я объясню, да, иногда ищу кроссовки, опять же, смотрю, цена подозрительно низкая.
0: Но привлекательная.
2: Да, а при этом картинка, ну, идеальная, ну, вот как будто, вот как вот магазины выставляют, да, там новая обувь, понятно, что она там на фоне снята. Это может насторожить как-то, что это подделка там или вообще стоит перепроверять это объявление?
1: Слушайте, ну вот конкретно с одеждой и обувью все, что связано, конечно, стоит перепроверять, потому что это, ну, вопрос даже не только площадки Авито, а в целом контрафакта очень много различного, и причем многие продавцы продают его дорого, да, там по цене оригинальной обуви. А здесь надо разбираться, вот объективно нужно разбираться в том, что вы покупаете в этих брендах, там, ну, эту обувь уже надо было где-то носить и понимать, как она должна выглядеть, потому что можно нарваться. Действительно, на неоригинальную позицию.
0: А если даже не оригинальную? А если, например, конкретно просто некачественная? То есть, что картинка была там обманная?
1: Помогают рейтинги. Рейтинги отзывы очень помогают, на самом деле.
4: Рейтинги продавцов?
1: Рейтинг продавцов, да. И именно нужно не просто на рейтинг 5 звезд посмотреть, да, прочитать сами отзывы, что там люди пишут. Потому что они могут писать отличного качества, хоть и не оригинал, да, мы оригинал пытались искать. Вот вам отзывы, и найдете сразу ответ. И отзывы на Авито, на самом деле, продавцами, продавцы, ну, крайне тяжело могут накрутить себе, поэтому на них стоит обращать внимание, это действительно актуальная информация зачастую.
2: Ясно, спасибо.
0: Ну, а возврат возможен? Если купил, то ты некачественно
1: вещь. Если купили, да, если через Авито доставку купили, это своего рода такая безопасная сделка через площадку, тогда, конечно. То есть проблемы будут только в том случае, если перевели деньги, да, куда, непонятно куда, на карточку, да, и забрали товар. Если через Авито доставку, то можно вообще не переживать.
2: Да, тебе дается 15 минут, я напомню, для того, чтобы померить, тут же посмотреть, точнее, да, насколько товар соответствует картинке, а потом уже, соответственно, выкупить его. Спасибо.
0: Спасибо большое. Спасибо. Генеральный директор рекламного агентства «Море Трафика», авитолог Александр Горбачев был с нами. Всего доброго.
4: До свидания.

0: Бриллианты Пашок цене только Sunlight. Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки «Хани Кит» и «Нишуми» при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
6: «Пятерочка» выручает!
7: Колеса затанцуют! Бесплатная проверка ходовой части в автосервисах «Фит-сервис» и скидка 15% на ремонт.
8: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
9: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
10: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
11: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
12: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
13: «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru. 12+.
14: Авторадио. Большая дискотека «Авторадио». Москва, 4 июля, ВТБ-арена, центральный стадион «Динамо». Главные звезды споют свои главные хиты. Участник Люся Чеботина.

0: История купли-продажи в лайв-чате на Авторадио. Так интересная история. Люди рассказывают, покупали ли что-нибудь с рук, какие особо интересные какие-то товары, удачно ли все прошло, довольны ли, или, возможно, сами таким образом избавились от ненужных вещей, и вдруг это получилось еще, например, выгодно. Изучаем эту историю, давайте почитаем сообщение.
1: Ну вот рассказывает Игорь, я довольно часто пользуюсь сайтами объявлений покупки-продажи услуг. Ну вот, например, когда у меня был юбилей, я 5 исполнителей нашел на Авито. Тут не совсем понятно, каких исполнителей искал.
2: Ну, артистов, может
0: быть. Вокально-инструментальных.
1: Еще одел собаку с ног до головы. Там же топовую фирму на одежду. И вот совсем недавно купил по очень дешевой цене колесо для автомобиля одно. Ну, в этом плане это, конечно, это вообще...
2: Либо колесо для автомобиля одно.
1: Да, но это находка, правда, потому что бывает так, что, ну, разрывает.
2: Комплект продают обычно.
1: Да, и тут, естественно, на Авито можешь найти. Я также, как-то помню, попал на трассе, так вот, в Переславле-Залесском, без всякого Авито, в гараже у мужика нашел бэушное. Ну, а что делать, если надо было доехать, правда?
0: Ну, да.
1: За 2000 рублей. Ну, прекрасно же.
0: Ну, вот Марина пишет, что никогда и ничего бэушного не беру. Машину всегда беру новую в салоне, ведь новой не будет чужой энергетики. Да и несколько лет не заглядываю под капот, опять-таки, для новой машины, только плановые ТО. Ну, соответственно, и вещи. А вот свои отдаю. Мебель отдала соседу бесплатно, а вещи отдаю в храм. Если что-то понравится подругам, то тем более носите на здоровье, ведь я же не чужая для них, и мне потом очень приятно. Если подруга скажет, что ей нравятся мои духи, то не задумываясь, отдам флакон.
1: Да, конечно, вещи должны работать. Мы тоже периодически отдаем, если что-то уже там пару лет не носится. Потом, конечно, вспоминаем, а где у нас меня было? А, отдали, ну и ладно.
0: Притом, пока лежал, было не нужно.
2: Всегда так бывает. Лейсана продолжает. После того, как у меня из автомобиля украли комплект новой резины, купил на Авито БУ резину практически в два раза дешевле. Благодаря варюгам езжу на БУ. Бывают ситуации, когда воры просто не оставляют выбора и средств на другую жизнь. Увы, отсутствие наказания в ответ на преступление порождает ощущение безнаказанности. Так что, друзья, ну, во-первых, не надо хранить новую резину в машине. Зачем?
1: Ну,
2: надо, слушай, ее переобуть.
1: Ну, бывает такое. У меня тоже сперли вещи новые из машины, к сожалению.
2: Не, ну у тебя во время путешествия.
1: Да, во время путешествия вскрыли багажник. Так что, друзья, тот, кто путешествует с верхним багажником, ну, я не знаю, запирайте, что ли,
2: приехали,
1: на ночевку.
2: Приехали, разгружайтесь.
1: Ну да, ну представляешь, в отеле ты приехал ночью там, да, и вот этот должен вынести сначала, а потом загрузить обратно, ну, если где-то останавливаешься по дороге.
2: Ну да, это,
1: неудобно,
2: конечно, не очень удобно.
1: Лучше... Как говорится, перестраховаться, друзья. Продолжим?
0: Продолжим эту тему. Итак, покупаете, продаете, купли-продажи. У нас БУ вещи на всяческих разных специализированных площадках. Рассказывайте о своем опыте, рекомендуйте что-то лично от себя, пишите прямо сейчас.
2: +7 915 459 2020.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня вечером в Вологде ожидается ясное небо и плюс 20 градусов. Ночью также ясно и плюс 12, завтра утром плюс 21 и облачно с прояснениями.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
3: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
4: Где купить с особой выгодой микроволновку, утюг, чайник, пылесос? Предложений много, выбор очевиден. Стоково.ру. Бытовая техника по низким ценам. Стоково.ру. Торговый центр «Аксон», территория «Стройдвора».

0: Большой футбол. Чемпионат мира 2026. Прямое включение.
1: Ну что, друзья, очередной игровой день на полях чемпионата мира по футболу. И для многих, по сути, турнир только начинается. Потому что вчера стартовал раунд плей-офф. А значит, права на ошибку больше нет ни у одной команды. И каждый матч может стать последним. Давайте подчеркнем, что в этом году турнир особенный. В нем принимает участие максимальное количество стран. Как следствие, будет сыграно большее количество матчей. И матчи на выбывание, соответственно, стартуют с 1/16 финала. Итак, в плей-офф вышли 32 сборные, 24 занявшие в своих группах первое и второе место и 8 лучших команд с третьих мест. На данный момент известна лишь одна сборная, которая сыграет в 1/8. Это команда Канады, одна из стран-хозяек, принимающих чемпионат мира. Канадцы вчера обыграли сборную ЮАР со счетом 1-0. Единственный мяч в самой концовке забил Эуштакио. Слушаем фрагмент прямой трансляции.
0: Большой футбол.
2: Одно касание, Сигур. Хорошо. Подача, штрафной удар, и Эуштакио, гол! Гол! Гол! Гол! 96-я минута! 92-я, прошу прощения, минута! Штефан Эуштакио из-за пределов штрафной прошивает Ронвена Уильямса!
1: Таким образом, ЮАР стала первой командой, которая отправляется домой, ну а канадцы ждут своего соперника. Он немного позже определится в матче Нидерланды-Марокко. Ну а в данный момент мы с вами переносимся в Хьюстон, NRG Stadium, где в рамках 1/16 встречаются сборные Бразилии и Японии. Бразилия под управлением Карло Анчелотти уверенно прошла групповой раунд чемпионата мира, выйдя с первого места по дополнительным показателям. После не очень хорошей по качеству игры с Марокко они легко разобрались с Гаити и Шотландией. Ну и, разумеется, на первых ролях находится Винисиус. Он главное оружие и главный результат команды. На данный момент Винни и вовсе первый игрок Бразилии, начиная с 2002 года, забивавший в каждом матче на групповом этапе. Последними были Ривальдо и Роналдо. Сейчас у игрока 4+1 по системе гол плюс пас. Япония также спокойно вышла в 1/16, не потерпев ни единого поражения в группе с Нидерландами, Швецией и Тунисом. Но в стадии плей-офф команде откровенно не повезло встретиться с одним из претендентов на победу в турнире. И так, кстати, происходит из турнира в турнир. Ранее крепкая Япония давала бой Бельгии и Хорватии, но неизменно выбывала в 1/8 финала. Называя вещи своими именами, Японии нужно выжать из себя максимум и даже немного больше для того, чтобы оказаться в следующем раунде. Ну а мы с вами имеем полное право рассчитывать на яркий и прекрасный матч с забитыми мячами и настоящей борьбой. Стартовый свисток прозвучит через несколько минут, а значит, смотрим Матч ТВ, слушаем Авторадио и, разумеется, скоро вернемся в рамках прямых включений с информацией о происходящем на поле. Информация предоставлена партнером трансляции ООО «Управляющая компания НКС». Коэффициент «Винлайн» на победу сборной Бразилии 1.79. Коэффициент «Винлайн» на победу сборной Японии 5.2. Ну и коэффициент «Винлайн» на ничью 3.60.
0: Большой футбол.
3: Спонсор трансляции ООО «Управляющая компания НКС».
4: Это новость для любителей футбола, для фанатов киберспорта. И вообще она для всех. «Винлайн» превосходит ожидания и дарит каждому новому игроку фрибет 10 тысяч. Его можно сразу пустить в игру. 10 тысяч. Гарантированный фрибет от «Винлайн» для всех новых пользователей. Делает разницу.
5: Информация ранее согласованных на низких игр, пари, акции, но и фрибет за регистрацию. А правила проведения призов в фонде, конечных призов и выигрыши. В сроках месте, партия розыгрыша, получение призов и выигрыши. «Винлайн.ру». Розыгрыш призов происходит во время события. Сроки акции с 4 мая 2026 по 31 января 2027 года. 18+.
0: Большой футбол. Чемпионат мира 2026 на Авторадио.
3: Реклама.
6: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
7: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
6: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
8: Предприниматели, мы сделали это для вас. Масштабный, яркий, захватывающий. Бизнес-фест от Сбера. Истории и опыт лидеров рынка. Разбор бизнес кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Все это ждет вас на бизнес-фесте. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Ищите свой город на сайте Сбербизнес Лайф и регистрируйтесь. Количество мест ограничено.
9: ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. 0+.
10: Феномен в мире детской литературы. Уже кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах.
9: Категория 6+.
10: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве
0: 20:00. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Россиян в ЮАР призвали соблюдать бдительность. Подробности далее.
0: Про главное.
2: В Генеральном консульстве Южноафриканской Республики призвали россиян к повышенной бдительности. Причина – акции протеста, которые ожидаются в стране завтра. Нашим соотечественникам рекомендуют избегать мест проведения массовых мероприятий, а также советуют по возможности оставаться дома. Уточняется, что Генеральное консульство России в Кейптауне завтра будет закрыто для посетителей.
0: Про деньги.
2: Россияне в мае сняли со счетов в банках 550 миллиардов рублей, таковы данные ЦБ. Достигнутый в конце весны результат оказался вторым максимальным с начала года. Как пишет Лента.ру, до мая россияне забирали деньги со своих банковских счетов в январе и марте. Если в начале года объем вывода составил 950 миллиардов рублей, то в марте всего 10 миллиардов. В мае остатки средств физлиц уменьшились главным образом на текущих счетах примерно на 300 миллиардов рублей. На срочных вкладах резервы сократились почти на 200 миллиардов. Спрос же на наличные за отчетный период сохранился. Их объем в обращении за последний весенний месяц увеличился на 400 миллиардов рублей, резюмировали в регуляторе. Подробнее о причинах роста интереса к снятию денег с банковских счетов корреспондентам Авторадио рассказал экономист Михаил Беляев.
3: Если мы обратим внимание на цифры, то мы увидим, что на счетах россиян, на всех депозитах, там прочих, около 70 триллионов рублей. Это 550 миллиардов. Миллиард от триллиона отличается на 3 нолика. Сняли, можно сказать, весьма и весьма незначительную часть от общего суммы накоплений в банках. Паники никакой нет и не должно быть из-за определенных таких регулятивных мероприятий. Значит, ужесточился контроль за перемещением денег в безналичной сфере, в сфере малого и вот этого среднего бизнеса. Естественно, они оттуда увильнули и ушли в тень. В тени, значит, расчеты осуществляются наличными деньгами.
2: Аналитики также связывают растущий интерес россиян к выводу средств из банков, в том числе с последствиями затяжного смягчения денежно-кредитной политики ЦБ. На фоне неоднократного снижения ключевой ставки проценты по основным видам депозитов на внутреннем рынке также стали падать. В самом регуляторе к числу основных причин подобной динамики также отнесли рост расходов граждан на туризм в период отпускного сезона. Кроме того, отмечается, что россияне прибегают к снятию средств со счета из-за проблем со связью.
0: Про все остальное.
2: В японском Киото открылся первый в мире храм плюшевых игрушек. В нем владельцы могут помолиться, выразить благодарность и провести даже поминальные церемонии для своих мягких спутников. Об этом сообщает издание Афиша Дейли. Храм открыла компания, которая ремонтирует плюшевые игрушки. Создатели пояснили, что хотели сделать место, где люди могли бы попрощаться с плюшевыми друзьями, которые сопровождали их в детстве и взрослой жизни. По данным ЦБ, официальный курс доллара на завтра составил 77 рублей 80 копеек. Официальный курс европейской валюты, согласно данным регулятора, 88 рублей и 65 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. И снова в эфире наши любимые мурзилки Брагин, Гордеева и Захар. Вечернее шоу «Мурзилки на Авторадио».
1: Так, церемония прощания с плюшевым медведем с гостями. 10 тысяч рублей.
4: Без гостей.
1: Дешевле.
5: Это ты смотришь, да?
1: Что только не предлагают. Вообще, вон, услуга есть, опять-таки. Романтическая услуга за деньги от 3 до 10 тысяч рублей. Кавалер покатает вас на крутой тачке, сводит в ресторан, подарит букет, сфотографируется, чтобы все завидовали. Самые дорогие тарифы – проехать мимо бывшего, засветиться в сторис и подержаться за руку. Некоторые даже предлагают выбрать машину, на которой пара будет кататься весь день.
5: Слушай, ну это вот тоже какая-то интересная история. Если он сам на роскошной тачке, зачем ему 3000 рублей, чтобы ввязаться в эту авантюру?
1: Чтобы заправить
4: тачку.
1: На
4: бензин,
5: вот. Согласна. Практически
1: ум, готов поставить с вами в очереди на красивой тачке.
5: В очереди за бензином, я так понимаю.
4: Конечно.
5: Актуально. Это теперь такие, да, самые
1: выгодные. Друзья, продолжаем разговор про куплю-продажу. То, что вы иногда, ну, допустим, продавали, да, был такой опыт, либо покупали БУ. но в ХС, или, может быть, не очень в ХС, бывали всякие ситуации,
5: рассказывайте. Истории, советы, соответственно, да, да, да. Ваши, да, делитесь опытом, пишите.
6: +7 915 459 2020, смс, мессенджер Макс, ну и официальная страничка Авторадио в ВК.
1: До конца этого часа с вами шоу Мурзилки Лайф, Брагин, Гордеева, Заха.
6: Очень даже в ХС.
1: Угу.
0: Вечернее шоу.

0: Он, кстати, участница большой дискотеки «Авторадио». Уж точно могу сказать Юлиане Карауловой, что одиночество ей не грозит 4 июля.
1: На «Авторадио».
0: Да, выходишь так на сцену, а тут 30 тысяч друзей. Какое же это одиночество?
2: Правда, друзей. Кстати, да. Абсолютно прав, что друзей, единомышленников, людей, которые могут поймать абсолютно одно настроение, потому что это все слушатели «Авторадио», люди, которые нам доверяют, люди, которым мы доверяем, любим и уверены, что у нас будет прекрасная, шикарная компания.
0: Да, 4 июля встречаемся на стадионе ВТБ-арена на большой дискотеке «Авторадио». Именно там вас ждут главные звезды, их главные хиты. Анна Асти, Мари Краймбрери, Иванушки, Григорий Лепс, Егор Крид. И что самое приятное, Баста будет с нами. Баста, да. Вася согласился участвовать, и поэтому мы вместе будем петь, конечно же, и его легендарные хиты тоже.
2: Итак, 4 июля, стадион ВТБ-арена, вы, Баста и еще огромное количество прекрасных артистов со своими главными хитами. У нас все есть для всеобщего праздника, главное не упустить этот момент.
3: Но это еще не все. От нашего партнера «Национальная лотерея» прямо на фестивале кто-то из участников выиграет 1 миллион рублей. Вы просто приходите на стадион, покупайте перед началом шоу лотерейные билеты «Мечты Леон» по QR-коду у промоутеров и получайте шанс выиграть миллион. Следующим миллионером вполне можете стать вы.
0: Так что спешите, друзья. Буквально последние билеты на большую дискотеку «Авторадио» еще можно успеть купить на сайте «Авторадио.ру» либо в кассах вашего города. Желаем удачи и до встречи на стадионе ВТБ-арена 4 июля, то есть уже в эту субботу. Категория 12+.
1: Вечернее шоу на «Авторадио». Спонсор ООО «Спортивные лотереи». Миллион рублей может стать вашим. Уже 4 июля на большой дискотеке «Авторадио». Покупайте на концерте билеты лотереи «Мечты Леон» и участвуйте в розыгрыше миллиона прямо на шоу.
4: Срок акции «Миллионер» на танцполе до 4.07.2026. Информация об организаторе лотереи и акции, правилах проведения лотереи и акции, призовом фонде лотереи и акции, количество призов, срок, месте и порядке их получения на nlotto.ru и авторадио.ру. ВГЛ 2Т Спортсоюз. Алгоритм номер 19. «Мечты Леон». Срок лотереи до 29.08.2034. 18+.

счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+.

0: Ну а теперь, друзья, имейте в виду, что у нас у всех без исключения есть повод. Повод купить тюбик. Тюбик зубной пасты, поскольку день рождения отмечает спутница пасты «Зубная щетка».
1: О, поздравляю!
0: Именно так, надо накрыть стол. История праздника уходит к 1780 году. Именно тогда было запущено первое промышленное производство зубных щеток. Ну и давайте поговорим про правильный уход за зубами, естественно, с помощью зубных щеток и не только. А на связи с нами Алексей Антипенко, врач-стоматолог общей практики, преподаватель. Алексей, с праздником вас!
2: Спасибо, здравствуйте, друзья.
0: Добрый вечер.
2: С праздником.
0: Ну, казалось бы, все знают базовые правила. Чистим зубы утром и вечером. И вот, пожалуй, на этом все. А вот дальше начинаются вопросики. И давайте начнем с правильного выбора щетки. Как выбирать? Ведь помимо привычных нам щеток разной жесткости, есть еще и механические, и ультразвуковые, и какие-нибудь еще.
1: Я не знаю про ультразвуковые. Ну-ка, так, Алексей,
0: рассказывайте.
2: Смотрите, пожалуйста, я бы все-таки, наверное, базово использовал ручную зубную щетку, классическую, средней жесткости, обязательно синтетическая щетина. А вот ультразвуковые щетки, как выяснилось, показаны далеко не всем. Буквально еще несколько лет назад мы их массово рекомендовали, но оказалось, что именно проникающая идея ультразвуковых волн распространяется достаточно глубоко в ткани зуба. И самое главное, что нас интересует, это люди, у которых есть виниры, коронки и пломбы. Вот именно ультразвуковая волна, она, к сожалению, часто приводит к разрушению цемента, на котором зафиксированы виниры, и к разрушению синтетического клея, на который мы приклеиваем пломбы. Поэтому, если много реставраций у человека или есть виниры, то я бы, наверное, к ультразвуковым щеткам относился с большой осторожностью и полностью их исключил.
1: Вот, Алексей, да, Захар сказал, что, ну, понятно, чистим утром и вечером. Я столько сообщений вижу регулярно, что чистить нужно до завтрака. Чистить нужно после завтрака. Когда лучше чистить зубы?
2: Вы знаете, но если мы включим логику, то, естественно, это чистка зубов после трудового и едательного дня на ночь, да, когда у нас во рту остается большое количество налета, остатков пищи. Естественно, перед сном, когда мы будем находиться в состоянии покоя, и слюна не будет вырабатываться в большом количестве, чтобы смывать с поверхности зубов бактерии и остатки пищи, и зубной налет, то вот нам желательно перед сном уменьшить количество всех вот этих вот опасных факторов, способствующих развитию утром, ну, если мы берем научную подоплеку, за ночь во рту в любом случае размножаются бактерии. Их с утра больше. То есть, если мы не хотим, чтобы они массово начали переваривать углеводы с выбросом кислоты, да, которая, собственно, приводит к кавитации зубов и появлению кариозных полостей, то, конечно, логично почистить зубы до еды. Но, с другой стороны, мы же не можем пойти в общество, да, с грязным ртом и с торчащими там кусочками зелени между зубами. Ну, приходится чистить и позже.
1: Еще и после завтрака. Ну, вообще, три раза в день.
2: Ну, я бы... Я бы, наверное, полоскал после еды, все-таки чистка до завтрака, а после еды хорошее полоскание, но и там, где нужно, естественно, ниточками убрать.
1: Зубную нить, а еще и межзубный ёршик, допустим, говорят, надо еще.
2: Межзубный ёршик – это чаще, скажем так, экзотическое средство гигиены для людей, у которых есть какие-то несъемные конструкции, либо импланты, либо же есть пародонтит и отсутствуют межзубные сосочки, вот такие вот есть треугольные пустые пространства. Да, зубные ёршики показаны далеко не все.
0: Ага.
2: И для людей с брекетами.
0: Но ведь помимо непосредственно чистки зубов, есть еще чистка десны и языка. Чем это делают грамотные люди?
2: Вы знаете, чистку десны – это, естественно, ирригатор. Есть такой прибор, который под давлением подает струйку воды, которая вымывает как раз из критических областей скопление бактерий, скопление налета. А язык – это то, что нам советовала еще аюрведа. Это скребок для языка. Он может быть совершенно любой конструкции, пластиковый, и металлический, чисто дело вкуса.
0: А обычной ложкой чайной тоже ведь, наверное, можно, да?
2: Ну, а если скребка нет?
1: Если скребка, у тебя там слой такой, что ты можешь ложкой его соскребать.
0: Нет, ну именно скреби.
1: Возьми напильник. Слушайте, ну, наверное, последний вопрос. Все-таки, да, как часто нужно посещать стоматолога, если ничего не беспокоит?
2: Ну, смотрите, базовый – это раз в 6 месяцев, раз в полгода. Но во многих странах это 3 месяца. То есть, вот, ну, наверное, 6 месяцев, я бы сказал, это будет нормально.
0: Ну что ж, спасибо огромное. Продолжаем отмечать день рождения зубной щетки. Говорим огромное
1: пойду
0: спасибо
1: поздравлю ее.
0: Алексею Антипенко, врачу-стоматологу общей практики, преподавателю. Алексей, спасибо и до свидания.
1: До свидания.
2: Спасибо, друзья, до свидания.

0: только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Хани Кит и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
4: «Пятерочка» выручает!
5: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
8: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
9: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
10: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Филипп-сервис. Масло меняйте. 100% кэшбэк на бонусный счет получайте. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк. Возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masло.fitauto.ru.
12: Премьера на домашнем.
13: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
12: О таком враче мечтают многие.
13: Я здесь, рядом.
12: Доктор, я боюсь. 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+. Авторадио.

0: нас сегодня бойкая купля-продажа идет в лайв-чате, вернее, обмен опытом по поводу различных площадок, цифровых площадок, где люди могут продавать либо БУ вещи, либо которые они там только купили, но вдруг поняли, что не нравится, ну что-то не подошло, и решили быстренько продать. Ну, то есть уже товар с рук, как говорится. Вот, насколько у вас удачный такой есть опыт или неудачный, нам интересна и та, и другая сторона вопроса. Давайте изучать те сообщения, которые... есть.
1: Ну вот Антон пишет, последние 4 года я много покупаю с рук, не только потому, что дешевле, но и потому, что это уменьшает количество мусора на свалках. Но, похоже, я единственный из моих друзей, кто так делает, ну, сознательно. Как-то раз ходил по магазинам с другом, так вот он уперся, что надо купить новую одежду в не очень, скажем так, качественном магазине, ну, где одежда стоит копейки, да, и
2: может развалиться
1: через день. Да, я говорю, да купи секонд-хенде. Во всяком случае, она не развалится через неделю. Точно так же другой мой друг, у которого не так много денег, специально купил новый автомобиль, Сав. Говорит, что лучше новый, чем чтобы не ломался, хотя мог бы сэкономить несколько, извините, сотен тысяч, купив подержанный. Еще люди упускают кучу возможностей, получив классные вещи бесплатно, просто потому, что они БУ. Я вот халявно взял 3D-телевизор, который кто-то выкинул в мусорный бак, и диван, который кто-то отдавал. Извините за, конечно, этот поток мыслей, но просто я считаю абсурдом, что у людей негативное отношение к покупкам БУ вещей. Кроме нижнего белья, я не вижу причин, чтобы этого не делать.
0: Дальше. Я не покупала БУ вещи, так как больше люблю новые, никем не ношенные. Продавала, да, но не каждую вещь в отдельности, а сразу мешком и буквально за шоколадку, как говорится. Больше это было сделано для того, чтобы освободить шкаф и поехать.

0: И, кстати, собаку тоже взяли с рук. Отличный пушистый шкот.
1: Ну, супер. Спасибо вам огромное за сообщение. Ну и, конечно же, нужно подвести будет итоги нашей фирменной музыкальной пародии.
2: Итак, удобство, экономия, осознанное потребление, нишевость, то есть когда она... Можно найти на площадках, на цифровых специфически абсолютно винтажная вещь, которую в масс-маркетах не приобретешь. Плюс постоянное совершенствование технологий. Это я просто называю те самые преимущества, которыми обладают на данный момент площадки по приобретению товаров с рук. Это уже приобрело огромные масштабы. И эксперты, цифровые эксперты говорят, что тренд на рост популярности сайтов по продаже БУ вещей прямо растет. Ну, еще плюс экономическое положение, да, людей. Люди думают, наверное, все-таки есть возможность на этом сэкономить и переступают через какие-то определенные барьеры.
1: Я всегда, у меня прям тактика сейчас. Если мне что-то нравится, я вижу вещь, да, допустим, я сначала смотрю в магазине.
0: Да, узнаешь цену.
1: Узнаю цену, схожу по мерию, узнаю точный размер, который мне нужен, а потом захожу, действительно, смотрю на бэушные. Ну, сущность бэушные, да, люди часто продают новые вещи.
0: Кому-то не подошли.
1: Просто с рук, да. Бывает такое, что уже просто не вернешь, и вещи лежат. Ну, мало не подошли, нога как-то специфическая, да, что сначала понравилось человеку, а потом вроде, ну, как не камильфо. Вот недавно совершенно спокойно купил, реально за полцены, совершенно новые кроссовки, которые мне понравились. И главное, я уже точно знал размер, который мне нужен.
2: Молодец.
1: Именно искал. Вот, так что обращайтесь. Я ваш...
0: Авитолог.
1: Авитолог. Ну, не будем прокачивать еще раз эту площадку. Хотя, собственно, именно авитологу, да, и посвящается наша пародия.
3: Вечером.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
3: Сегодня вечером в Вологде ожидается ясное небо и плюс 20 градусов. Ночью также ясно и плюс 12, завтра утром плюс 21 и облачно с прояснениями.
2: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.

0: Большой футбол. Чемпионат мира 2026. Прямое включение.
1: Ну что ж, друзья, завершен первый тайм матча сборных Бразилии и Японии. Счет после первых 45 минут 0-1. Номинальные хозяева на правах фаворитов атаковали больше и чаще. Владение мячом и вовсе переваливало за 70%. Атаки были, моменты были, и один из самых ярких был на 13-й минуте встречи. Матеус Кунья отметился ударом с подступов к штрафной площади. Получилось низом и не очень сильно. Но Судзуки в прыжке все-таки дотянулся рукой. Слушаем фрагмент прямой трансляции.
0: Большой футбол.
2: Аяси Уэда. Классно ставит корпус, а теперь бразильцы впереди. Дистанционная попытка. И на всякий случай свою широченную ладонь подставляет Судзуки. Нет ощущения, что мяч закатывался в ворота, падая из-за предела штрафной, наносил этот удар Кунья.
1: Разумеется, это не единственная атака бразильцев, просто разбирать каждый полумомент смысла не имеет. Тем более, пока все это не принесло результата вовсе. Ну а далее последовала пауза на водопой, к которой каждый относится совершенно по-разному. Кто-то и вовсе считает, что все это делает футбол на четверти, а не на таймы. Так или иначе, на пользу пошла она именно японцам. Явно неожиданное развитие событий. Данила выполнял передачу в центр, а вот на перехвате, расторопнее всех, оказался японский футболист. В итоге контратака, Сана по центру мяч протащил и с подступа к штрафной площади точным ударом низом отправил его в угол ворот Алисона. Слушаем фрагмент прямой трансляции.
2: Еще один перехват, ошибается один из бразильских игроков. Далее попытка 1-0! 1-0! Япония! Это Кайсю Сано! С именем какого-то древнего японского монстра он запугал всю Бразилию голом в первом тайме.
1: Винисиусу и компании нужно срочно вспоминать о футболе, который у них в крови, атаковать более нагло, атаковать чаще и, разумеется, добывать результат в паре с Матеусом Куньей. Также главному тренеру, возможно, нужно обратить внимание на Казимиру, который проводит откровенно неудачный матч и не успевает за своими визави. А вот сборная Японии, судя по всему, продолжит заниматься тем же, что и в первом тайме. Играть вторым номером и ждать свои шансы для того, чтобы удвоить преимущество. Риск не всегда благородный, в играх на вылет права на ошибку не существует. Смотрим Матч ТВ, слушаем Авторадио и обязательно вернемся с результатами этой встречи в рамках прямых включений. Информация предоставлена партнером трансляции ООО «Управляющая компания НКС». Коэффициент Винлайн на победу сборной Бразилии 4.08. Коэффициент Винлайн на победу сборной Японии 2.11. И коэффициент Винлайн на ничью 3.07.
0: Большой футбол.
3: Реклама партнера трансляции.
4: Это новость для любителей футбола, для фанатов киберспорта. И вообще она для всех. Винлайн превосходит ожидания и дарит каждому новому игроку фрибет 10 тысяч. Его можно сразу пустить в игру. 10 тысяч. Гарантированный фрибет от Винлайн для всех новых пользователей. Делает разницу.
5: Информация о несовершеннолетних на риске игр пари акции. Но и фрибет за регистрацию. А правила проведения призов в фонде. Кончатый призов и выигрыш. Сроках миссии. Партия розыгрыша. Получение призов и выигрыш. Винлайн. Почему? Розыгрыш призов происходит во время события. Сроки акции. 4 мая 2026. 31 декабря 2027 года. 18+.
0: Большой футбол. Чемпионат мира 2026. На Авторадио.
3: Реклама.
6: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
3: Музыка.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 вечера в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. На российские газовозы начали устанавливать пулеметы. Подробности через несколько секунд.
3: Про спонсора.
4: Спонсор ООО «Мобискар Автогласс». Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. «Мобискар». Замена стекла всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запись на mobiscar.ru.
0: Про главное.
2: Россия начала устанавливать оружие на танкеры. Причина – участившиеся случаи пиратства в Европе. 2 стационарных орудия были замечены на мостике маршала Василевского, который перевозит сжиженный природный газ. Отмечается, что такой шаг следует расценивать как прямой сигнал странам НАТО, а массовое распространение этой практики может иметь серьезный эффект.
0: Про автомобили.
2: В России зафиксировали резкий скачок цен на запчасти для иномарок. Стоимость по отдельным маркам и категориям достигает примерно 20%. Об этом сообщили «Известиям» участники рынка. Основными факторами стали валютная волатильность, удорожание логистики и параллельного импорта, повышение налоговой нагрузки и старение автопарка, из-за чего растет спрос на запасные части. По прогнозам экспертов, к концу 2026 года запчасти могут подорожать еще на 10%. Автоэксперт Петр Баканов в беседе с Авторадио рассказал, как эта ситуация повлияет на рынок контрафактных запчастей.
5: Нужно разделять в первую очередь вообще понятие контрафактная запчасть. Есть откровенная подделка под оригинал, а есть просто неоригинальная запчасть, которая выполнена, скажем так, по лекалам оригинальной запчасти, но может не соответствовать конструкторской документации. И такие запчасти, ну, их сложно считать контрафактом, то есть это просто неоригинальное изделие, которое вот по образу и подобию подходит на то, что ставится, скажем, на заводе. Соответственно, исходя из всего этого, тут вот есть важное такое разделение. Наводнится ли рынок сейчас подделками? Мне кажется, вот резкого скачка не будет, потому что они и так уже есть.
2: По словам экспертов, наиболее заметно увеличилась стоимость комплектующих для Peugeot, Porsche и Subaru. Быстрее всего дорожают детали, зависящие от импорта, логистики и валютных расчетов. Кузовные элементы, выхлопные системы, оригинальные компоненты двигателей и трансмиссии, особенно для премиальных брендов. Расходники и простые элементы ходовой части прибавляют умереннее.
0: Про запреты.
2: Со следующего года регионы России смогут запрещать продажу вейпов, жидкостей к ним и других электронных систем доставки никотина. Владимир Путин подписал закон, дающий право на это. Идею предоставить регионам такое право год назад на встрече с президентом России предложил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он отметил, что массовое распространение вейпов среди детей и подростков вызывает сильную тревогу. По данным Центрального банка России, официальный курс доллара на завтра составил 77 рублей и 80 копеек. Официальный курс европейской валюты, согласно данным регулятора, 88 рублей и 65 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
0: Реклама.
6: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
4: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
6: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
0: Авторадио. Номер 1.

Невозможно знать все и про всех, но я уверен, что уже очень скоро, менее чем через неделю, мы с вами соберемся на стадионе ВТБ-арена в рамках большой дискотеки Авторадио и отметим возвращение Авторадио в стадионный формат. 4 день июля, предстоящая суббота, все меньше времени и прекрасные новости сразу для каждого из нас. Баста будет вместе с нами. Да, дорогие, именно Баста зафиналит сетом своих главных хитов наш грандиозный музыкальный фестиваль. Пропускать такое не представляется возможным. Ждем более 30 тысяч зрителей. Конечно же, выступит огромное количество артистов. Главные звезды, главные хиты. Егор Крид, Анасти, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбери, дискотека «Авария», «Елка», «Баста», собственно, вышеупомянутый. Как пропустить такое? 12+, категория. Билеты на сайте Авторадио.ру. Для себя, для близких, для друзей, для подруг и огромными компаниями отправляйтесь именно к нам. Большая дискотека «Авторадио». До тебя считанные дни, и мы уже начинаем тебя ощущать.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире.
3: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Стас Михайлов.
1: 4 июля. Большая дискотека Авторадио. Приходите все. ВТБ-арена. Будет грандиозное шоу.

0: ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117. Авторадио.

Друзья, ну а что, накоплять, собственно, моря, на которых мы побывали, интересная история, да, ну в моей копилке совсем мало пока, буквально 5, да, ну а вот поисковые системы в интернете подсказывают, что их больше 60, так что, как говорится, у меня точно все еще впереди. Не знаю, как у вас, но мне кажется, чем больше интересного будет впереди, тем лучше. У нас в эфире точно очень много интересного, как минимум отличное настроение и хорошая музыка для того, чтобы сегодняшний день завершать и прекрасный вечер начинать в компании Первого автомобильного радио, друзья. Прекрасного всем настроения, отличного расположения духа. Зовут меня Олег Пивунов. Поехали.

0: Успей купить билет. 12+. Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня вечером в Вологде ожидается ясное небо и плюс 20 градусов. Ночью также ясно и плюс 12, завтра утром плюс 21 и облачно с прояснениями.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 10 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
0: Про главное.
2: России удалось договориться с Украиной и вернуть домой всех незаконно удерживаемых жителей Курской области. Об этом Владимиру Путину сообщила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова, передает РИА Новости. По ее словам, гуманитарные вопросы удалось обсуждать напрямую с украинским омбудсменом Дмитрием Лубенцом. Лантратова также сообщила, что за последние месяцы с плена вернулись 550 российских военнослужащих.
0: Про регион.
2: В Славянске на Кубани из-за пожара на НПЗ превышен уровень содержания сажи в воздухе. Это зафиксировано в районе садового товарищества «Заря». Такие данные предоставили в единой дежурно-диспетчерской службе. Как отмечают специалисты, в большинстве контрольных точек на территории Славянского района о превышении загрязняющих веществ не выявлено. По информации Центра гигиены и эпидемиологии, за сутки проведено 140 исследований атмосферного воздуха. Напомню, пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае начался в ночь на 28 июня после падения обломков сбитого украинского дрона.
0: Про мошенников.
2: Подростки из благополучных семей нередко попадаются на уловки мошенников. Чаще всего в группе риска оказываются ребята от 14 до 17 лет, которые хорошо учатся, занимаются в секциях и привыкли ответственно относиться к просьбам взрослых. Именно это качество могут использовать аферисты. Они пытаются убедить подростка, что нужно срочно помочь близким или выполнить какое-то важное поручение. О том, как заранее подготовить ребенка к таким ситуациям, Авторадио рассказала доктор психологии, эксперт по развитию эмоциональной интеллекта Виктория Шаманская.
3: Профилактика. Это ни в коем случае не лекция «Будь осторожен», а именно заранее отрепетированный четкий семейный алгоритм. То есть первое правило всегда – это пауза. Любая просьба, код, деньги, звонок, иди туда, что-то отнеси или что-то еще, спасти маму, папу, бабушку – все. Автоматическая остановка на 10 минут. Второе. Семейный пароль и обратный там звонок. Всегда. То есть не бояться, да, здесь уже ты сообщаешь, если что-то произошло. То есть не отвечать в переписке, а звонить родителю. Ну и, конечно же, вот об этом именно договариваемся. Иногда я знаю семьи, которые прям подписывают договор без наказания. То есть это очень важно, что ребенок должен знать, если он испугался, если он уже ошибся, даже что-то сделал, он все равно говорит взрослым.
2: По данным профильных ведомств, ежегодно мошенники обманывают тысячи детей и подростков, а ущерб от таких преступлений исчисляется сотнями миллионов рублей.
0: Про космос.
2: Россияне в ночь на 30 июня смогут увидеть клубничную Луну. Ученые отметили, что это первое полнолуние астрономического лета. Наилучшая видимость будет примерно с 23.00 до часу ночи по местному времени. Ищите на юге, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Несмотря на название, цвет естественного спутника Земли в этот период не обязательно будет красным. Отмечается, что он зависит от положения над горизонтом. При определенных атмосферных условиях, по словам экспертов, Луна действительно может показаться розоватой, оранжевой или же красной. По данным Центрального банка Российской Федерации, официальный курс доллара на завтра составил 77 рублей и 80 копеек. Курс евро 88 рублей и 65 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: Большой футбол. Чемпионат мира 2026. Прямое включение.
1: Итак, завершен матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу между сборными Бразилии и Японии. Завершен он буквально пару минут назад. Волевая победа сборной Бразилии на последних минутах. Счет 2-1. После первого тайма вели в счете японцы, но не судьба была им удержать это преимущество. И вы знаете, в сумме, если разбираться во всем матче, наверное, все по делу. Итак, как же сравняли счет бразильцы? Разыграли стандарт, подача на Казимира, на Карлоса. Казимира, прошу прощения, который провалил-то первый тайм полностью, но это опыт. Казимира провел великолепный сезон за Манчестер Юнайтед, забил большое количество мячей со второго этажа и продолжает это делать уже на чемпионате мира. 56-я минута, Казимира, счет 1-1. Слушаем фрагмент прямой трансляции.
0: Большой футбол.
2: Внимание, подача на дальнюю штангу. Удар и гол! 1-1! Казимиро! Казимиро! Чем это пахнет, показывает Казимиро. Пахнет камбэком. Бразильская команда по-настоящему проснулась. И вот теперь совершенно другие лица. Лучезарные улыбки. Объятия. Бразилия 1-1.
1: И да, бразильцы проснулись, бразильцы зарядились, бразильцы уже через минуту атаковали вновь опасно. Винисиус ворвался в штрафную, Вини обыграл всех и внешней стороной стопы подрёв трибун, но в штангу. Слушаем фрагмент прямой трансляции.
2: Дальше Райан переводит налево, Вини прокидывает между ног защитнику. Появляются свободные зоны, Жуньо, еще один замах, и он бьет в штангу. Как же не везет Винисиусу! Как же не везет Винисиусу Жуниору! Это бы точно был самый эффектный гол чемпионата, если бы он попал!
1: Да, можно по-разному относиться к Винисиусу. Много хейта льется в его сторону. Он очень старался. Хватался за каждый мяч тащил свою команду вперед. Далее практически до конца матча игра была, мягко выражаясь, но не из лучших в плане того, что бразильцы очень много подавали. Вот прям подача за подачей. Очень, очень много. И все подачи, как назло, были неточными. А вот, естественно, преимущество в целом по тайму было за ними. И это дало результат аж на 6-й добавленной минуте. Натиск на ворота соперника, пас штрафную, и Мартинелли, который вышел вместо Куньи на поле, принял мяч и спокойно переправил его в дальний угол. Слушаем фрагмент прямой трансляции.
2: Удается вскрыть Эндрик, а вот Эндрик пока бросал взгляд на одного из партнеров. Внимание, контрпрессинг, сработала ошибка, момент для удара, это Бруно. Бруно дает передачу и Бразилия!
1: Именно так. Бразилия отправляется далее. Но, опять же, почему я сказал, что Мартинелли сыграл-то очень спокойно? Потому что все так и было. Вроде бы 96-я минута, может быть, какая-то паника. Да нет, на паузе принял мяч, подумал и точнехонько в дальний. Японцы сделали все, что могли, но так долго просто выстоять не получилось. Еще раз, в 1/8 отправляется фаворит, ну а Япония едет домой. Еще раз, в этом откровенно драматичном матче счет 2-1. Чемпионат мира только набирает обороты, естественно, мы следим за матчами 1/16 и за всем чемпионатом. А значит, смотрим Матч ТВ, слушаем Авторадио, и мы обязательно вернемся в рамках прямых включений.
0: Большой футбол.
3: Реклама партнера трансляции.
4: Это новость для любителей футбола, для фанатов киберспорта. И вообще она для всех. Винлайн превосходит ожидания и дарит каждому новому игроку фрибет 10 тысяч. Его можно сразу пустить в игру. 10 тысяч. Гарантированный фрибет от Винлайн для всех новых пользователей. Делает разницу. Информация о вне заявленных наличии игр, пари, акции, новых фибет за регистрацию, о правилах проведения призов в фонде, количестве призов и выигрыше, сроках месте, партии розыгрыша, получения призов и выигрыш, винлайн.ру, розыгрыш призов происходит во время событий, сроки акции, с 4 мая 2026 года, 31 января 2027 года, 18+.
0: Большой футбол. Чемпионат мира 2026 на Авторадио.

0: счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+. Авторадио. Реклама.
1: Автомагнитолы, сигнализации, видеорегистраторы, фаркопы в автостудии «Альфа» по приятным ценам. Тепличный микрорайон 1А, телефон 70 10 76. Автостудия «Альфа». Все-все-все для вашего автомобиля. И даже немного больше.
2: Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой «Визус Абсолют». Вологда Мария Ульяновой, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 592 тысяч рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».

это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Авторадио.

0: 24 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Митя Фомин.
1: Друзья, всем привет. Меня по-прежнему зовут Митя Фомин. И я приглашаю всех вас 4 июля в ВТБ-арена. Большая дискотека «Авторадио», где будет большое количество ваших любимых звезд, которые споют ваши любимые хиты. Я вас жду 4 июля в ВТБ-арена.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
0: Реклама.
2: Спросим вас мы прямо в лоб. Выбираете фаркоп? Фаркопы Бозал и комплектующие к ним в розницу по оптовым ценам. Автостудия Альфа. Все-все-все для вашего автомобиля и даже немного больше. 70 10 76.

0: Архитектурно-планировочное бюро «Основа» предлагает услуги по всем видам инженерных изысканий и кадастровым работам. Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости. Вынос границ в натуру. Услуги БТИ. Исправление кадастровых ошибок. Выдел паев. Изменение целевого назначения земельных участков. Архитектурно-планировочное бюро «Основа». Надежная основа для вашего дома.
1: Телефон в Вологде 70 12 24.

Новая Нива Легенд от 681 600 рублей. Только у официального дилера Мартен Лада. Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.

Реклама. Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 23:00.
0: Авторадио. Номер один.

состоится большая дискотека Авторадио. Ну, буквально считанные дни. Ну, 4 их остается, и в субботу вечером мы с вами уже окажемся, собственно, на ней, на главном событии музыкальном этого лета. И на самом большом танцполе, я думаю, этого года. Да, и посмотрим, что еще впереди. В общем, событие великолепное. Друзья, ну и очень важная новость, которая связана с большой дискотекой Авторадио. Дело в том, что кульминацией всего станет выступление Басты. Да, друзья, Василий Михайлович согласился, и он будет на большой дискотеке Авторадио вместе с 30 тысячами слушателей. В общем, вперед на авторадио.ру за билетами или авторадиодиско.ру. Быстрей торопимся!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Юлиана Караулова.
1: Друзья, всем привет. Меня зовут Юлиана Караулова. И я очень жду нашей с вами встречи на музыкальном фестивале «Большая дискотека Авторадио», которая пройдет 4 июля на ВТБ-арене. Я спою ваши любимые хиты. Будет много артистов. Приходите.

0: Этим летом 48 лучших сборных планеты определят чемпиона мира. Следи за главным событием года и участвуй в розыгрыше 16 миллионов рублей фрибетами и мотоцикла от букмекерской компании Bet City. Окунись в атмосферу футбольного праздника и побеждай с Bet City.
1: Информация об организации основанных на риске игр, пари, акции, правилах поведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, срока, розыгрыша и получения призов, выигрышей указано на сайте betcity.com. Срок определения выигрыша определяется моментом наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 9.06.2026 по 21.07.2026.
2: Авторадио.

я, друзья, вас не то чтобы надолго отпущу от эфира Авторадио, это просто невозможно даже представить. Не рекомендую, во-первых, покидать ту, собственно, зону, где звучит радио. Делайте погромче, ну или насколько это возможно сделать вечером, и оставайтесь в нашей компании, потому что это залог прекрасного вечера. Замечательное музыкальное наполнение, и мы с вами, да, с прекрасным, замечательным просто расположением духа. Привет, страна, меня зовут Олег Пивунов.

0: многие другие.
1: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
2: Реклама. Автомаркет «Техносервис» предлагает выгодные условия для обслуживания грузового транспорта, накопительную систему скидок и рассрочку для юридических лиц. У нас есть все для вашего грузовика, от лампочки до брызговика. Мы находимся по адресу: Окружное шоссе 9Б, телефон 51 20 20.

0: Реклама. Высокие коэффициенты на любые виды спорта, широкая линия и до 3 фрибетов по 500 рублей без дополнительных условий ждут тебя в букмекерской компании BetCity. Зарегистрируйся на сайте или в приложении BetCity и начни игру с бесплатной ставкой.
1: Информация об организаторе, основанных на риске игр, пари, акции, правилах проведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, сроках розыгрышей и получения призов выигрышей указана на сайте betcity.ru. Срок определения выигрыша определяется моментом наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 8.09.2025 по 31.12.2026.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

Много лет Авторадио радует своих слушателей прекрасной музыкой, прекрасными шоу, отличным настроением, да много чем вообще. Ну и пусть так и остается еще десятки и даже сотни лет, чего уж мелочиться. Но этот вечер тоже и ночь не исключение, друзья. Все останется по-прежнему, как мы и договаривались. Движение только вперед в прекрасном настроении. Зовут меня Олег Пивунов. Во все города вещания Первого автомобильного большущий мой теплый ночной привет. От старых

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Радиоканал Авторадио Вологда. Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Я здесь, чтобы знала ты. Я есть, узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука. Ты зовешь меня, чтоб я тебя позвал.

0: Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Что если душам на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

рождения одинаков приговоры пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00 ночи.
0: Авторадио. Номер 1.

Вот что скажешь насчет лета? Действительно, семимильными шагами, да, движется оно, и мы в нем. Вот в моем списке летних дел галочки пока ставятся как-то слабенько, да? Даже до половины не дошел, а времени осталось совсем мало. Поэтому, друзья, давайте поскорее наслаждаться, если еще не начали, по-настоящему летними месяцами, летним сезоном. И делать это, конечно, в компании «Авторадио» и приятной музыки. Меня зовут Олег Пивунов. Всем прекрасного настроения и услышимся.

0: Марченко и многие другие.
1: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.

радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Что бы вы сейчас ни наблюдали и не слышали, шум прибоя и волны или ночную автостраду, а может просто хороший вид из окна. Всех нас объединяет одно, что мы вместе и мы на волнах Авторадио, друзья. С отличной музыкой и замечательным настроением. Прекрасного позднего часа всем, кто в нашей компании. Зовут меня Олег Пивунов. Продолжаем этот вечерний эфир вместе.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Плюс.
6: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

видишь этот взгляд. Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк. Теперь лишь длинный гудок.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер ФС 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер 1.

Будем надеяться, что все хорошо сегодня завершили понедельник. Все задачи были выполнены. Ну и иногда трудновато действительно после уикенда как-то вкатываться в неделю, но музыка на авторадио помогает. Это стопроцентная гарантия. В том же духе продолжаем без пауз и остановок. Меня зовут Олег Пивунов. Страна, привет!